такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала. Это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 94.3.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с Бим-Радио.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht...
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Криминальная хроника. Сегодня в ДК «Железнодорожников» заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, два часа играл Шуберта.
3: С любовью от слушателей.
4: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что древние римляне делали статуи знаменитостей в основном из гипса? В зависимости от политической обстановки, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Лучше. Summertime. Когда за окном солнце и тепло. Это те самые три месяца. Поехали!
1: Римляне делали статуи знаменитостей в основном из гипса. В зависимости от политической обстановки, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Лучше

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
5: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.
4: БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу об отсрочке оплаты обучения на 6 месяцев для беременных студенток и одиноких матерей. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. Такая мера поможет девушкам не прерывать учебу из-за финансовых трудностей, сохранить непрерывность образовательного процесса и упростить взаимодействие между вузами и учащимися. В Казани 70% покупателей новостроек в первую очередь оценивают благоустройство территории. В приоритете инфраструктура, формат «город в городе», дворы без машин и хорошее озеленение. По мнению экспертов, именно эти параметры скоро станут ключевым конкурентным преимуществом жилых комплексов. Интересный факт. Многие кошки часто укладываются спать именно в ногах хозяев. Эта привычка идет из глубин кошачьей природы. Кошка всегда ищет место, где тепло, спокойно и откуда легко сбежать, если вдруг станет опасно. Кровать рядом с человеком дает и тепло, и ощущение защищенности, а положение у ног – это еще и аварийный выход. Так кошка одновременно показывает доверие и сохраняет свою независимость. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода сонная, поэтому сегодня будем всех будить вот этой музыкой.
6: А я думал, это Биг Бен.
7: Нет, это Мамас Папас.
5: А слушай, слушай, ты сейчас все поймешь. Ты ценитель музыки, я знаю, Серега. Давай, слушай. Готов?
6: Готов.
8: Это вообще один из самых узнаваемых гитарных сэмплов. Я в свое время делал программу в легендах и бендах.
5: Но ты еще не все понял, подожди. А вот здесь что скажешь?
6: Мэш идет, мэш.
5: Да. Это мэш, конечно.
8: Да. А вот тот типа гитарный вообще входит в пятерку лучших, представляешь? Это я про ACDC. Козу показывает, козу. Я, кстати, как раз в начале июля собираюсь на рок-фестиваль, поэтому ты меня прям заряжаешь.
5: Вообще, ребята, просыпаемся. Тут и ACDC, тут и Queen.
8: Что мы сейчас делаем? Мы сейчас берем виртуальную гитару и устраиваем у себя где-нибудь там, где мы сейчас в машине, на кухне.
5: А у меня ноги как у Янга, у меня ноги сейчас.
8: Наяриваем на виртуальной гитаре, натягиваем струны. Вообще, ты в курсе, что проводятся чемпионаты мира по игре на виртуальной гитаре?
5: Серьезно?
8: Там такие мастера.
5: Обалдеть. Ну, и об этом, и не только сегодня вам буду рассказывать, друзья. Ведущие лучшего у нас видеоутреннего шоу, которое называется «Утромены».
8: Здорово всем. Сергей Белов. Фарид Галимов.
5: Да, точно, точно. Все. Это мы, друзья. Сегодня в таком составе будем, потому что у нас Альберт нас где-то на выездном. Андрей вообще не знает, где.
6: Не знаю, где. Да, наконец.
5: Спит, наверное, да. Так, друзья, Сергей Белов, Фарид Галимов. Это шоу «Утромены». Все в лучших традициях этого прекрасного
8: Здравствуйте,
5: шоу.
8: Здравствуйте, всем доброе утро. Прекрасная шотландская погода сейчас за окном.
5: Да, мы в килтах сидим.
8: Смотрите, по прогнозам, где-то ориентировочно до 4 до 5 вечера.
5: Да ужас какой-то. Я сегодня планирую на мотоцикле съездить к мотоэлектрику. Я, видишь, не знаю, как я на нее доеду. Нет, да, не поеду, что-то...
8: Вряд ли.
5: Макровато.
8: Вряд.
5: Ребят, совсем скоро у нас будет историческая справка. В конце этого часа, конечно же...
8: Уже открыл.
5: Конечно же, в конце этого часа у нас будет «Утромани». Должен прийти к нам человек.
8: Тысячу
5: обязательно.
8: Лет не играл в «Утромани».
5: Ну и все, друзья. И игры будут. Все в лучших традициях шоу «Утромани».
8: Самому
5: давайте.
8: Интересно уже. Давай начинать.
5: Давайте начинать. Доброе утро, Хайдлер. Да, поехали!
8: Здрасте!
2: Шоу «Утромани».
9: А я думал, слова.
2: Реклама на Бим-радио.
10: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
11: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
12: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
13: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ресторан «Максимилианс» представляет. 25 июня. В честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
16: 18+.
17: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
18: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского, 16/3.
19: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
20: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
21: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская. Набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. Украин 127-39-24-741. 16+.
22: Ищете уютное место для дня рождения?
23: Или теплых семейных встреч?
22: Семейное кафе «Тренди».
23: Вкусно, уютно для всех.
24: Семья всегда будет в «Тренди».
22: Тренди.рф.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Историческая справка.
5: Ну что, 26 июня, 177 день года, если был высокост, то был бы 178 по григорианскому календарю.
6: Самое главное, сегодня пятница.
5: Да, вступают уже, собственно, раки, это знак зодиака, это вот люди, которые...
6: Давно уже вступили.
5: Да, с 22-го, что ли?
6: Да.
5: Да, по-моему, да. Кстати, день рождения сегодня, мои знакомые, надо поздравить, быстро, не забудьте.
6: А у меня дочь раком, только в июле.
5: А, прекрасно. У меня мама была раком, тоже, у нее июльская, тоже, кстати, июльская. Но, ребят, давайте-ка мы начнем, собственно, историческую справку. Начнем мы, как правило, с знаменательных событий различных и праздников. Поехали! Сегодня, друзья, день борьбы с наркоманией. Учрежден в ООН в 1987 году для создания общества, свободного от наркотиков. Осуждаем, конечно, потому что, ну, сами понимаете, это бич нынешнего
6: это
5: времени.
6: Это то, что вас победит. Наркотики и алкоголь.
5: Да, ребята.
6: Вы так... проиграете, поэтому не начинайте эту... игру с
5: да,
6: такими вещами.
5: Заведомо проигрышную, скажем так. День также, друзья, сегодня в поддержку жертв пыток. Направлен на искоренение пыток и обеспечение эффективного функционирования конвенции против них. Да, об этом тоже много
6: если
5: говорится.
6: Если меня немножко пытали.
5: Тебя пытали?
6: Ночь.
5: Женщина?
6: Ну, как быть, я могу считаться жертвой пыток?
5: Все, твой день, значит. Что еще сегодня, друзья? Сегодня плюс еще международный, мы сказали, международный день розового вина. Алкоголь вредит здоровью. Ну вот есть такой праздник.
6: Есть такая песня у LJ с Федуком.
5: Да,
6: так и называется.
5: Так и называется. Есть такой, да. Еще международный день сохранения тропических лесов.
6: Вот это очень важно.
5: Это очень важно.
6: Потому что тропические леса — это вот те леса, которые самые главные леса во всех лесах мира.
5: Это которые колобка съел, леса вот это?
6: Нет.
5: Нет, леса, которые самые крутые, конечно, в Амазонии.
6: Ну, это тропические отчасти. Экваториальные тропические леса. Конечно же, это Амазония находится частью и в тропиках, и в экваториальной зоне. Поэтому вот это огромное количество растительности, которое в Амазонии является таким легким, да, нашей планеты.
5: Да,
6: очень важно, в частности, для того, чтобы очищать атмосферу, дополнять ее всеми теми необходимыми веществами.
5: Легкие планеты наши.
6: Да, которые нам, людям, необходимы для того, чтобы дышать.
5: Абсолютно.
6: А вы тут свои трубы везде понаставили.
5: Не говори, прямоточные.
6: Вот. А всем, вот вы тут трубы понаставили, а там в Амазонии деревья бурятся.
5: Не говори, прямоточные трубы на BMW ставятся.
6: Поэтому увидел дерево, обнял, поблагодарил, пошел дальше.
5: Да. Также, друзья, сегодня Всемирный день производителей холода.
6: Это кто? Мороженое?
5: Не знаю, холодильники, видимо.
6: Холодильники, льдогенераторы, мороженое, все вот это то, что, да?
5: Еще, кстати, да, я, видимо, да, скорее всего, да уж. Сегодня день врача-нарколога. Видимо, поэтому, может быть, совпадает, видимо, да. Ну и, друзья, давайте пробежимся еще и по различным, скажем так, интересным праздникам. Поехали! Сегодня, друзья, день блаженства. День теней на стене.
6: Теней на стене.
5: Теней на стене. Также день прощения сегодня.
6: Простите меня, пожалуйста.
5: Простите меня, пожалуйста, да. День крымско-татарского флага.
6: Тоже да, очень важный, да, поздравляем, конечно.
5: Поздравляем. Ну и интересные праздники, допустим, в Мексике сегодня день педагога. А в Великобритании день чая со сливками.
6: Грязного потного медагога. Медагога-педагога.
5: Нет, педагога нет, нормально, обычного. В США день кокоса. Кокоса.
6: Что-то все как-то сегодня связано с этим.
5: Нет, это другой кокос, это тот. Это коконат. Также в Канаде сегодня день каноэ. А в США еще день шоколадного пудинга.
6: Обалдеть. Вкусная можно. Ни
5: штука.
6: Разу не пробовал.
5: Пудинг шоколад?
6: Нет.
5: Да ладно.
6: Я вообще
5: пробовал.
6: Не появился с пудингом как-то. Ну, вижу название пудинг, прохожу мимо.
5: А в Белоруссии сегодня день работников прокуратуры. Батька там отличается. В Таиланде день памяти великого поэта Сун Тон Пу. Вот такая фамилия интересная. Ну и в США также сегодня день штрих-кода. Праздников полно, друзья. Но у нас-то есть...
6: Выбирайте любой.
5: Да, но у нас-то есть свой любимый, но родный календарь.
6: Ой, мне нравится. Имя-то какое?
5: Сегодня праздник, друзья, 26 июня. Называется он Акулина Гречишница.
6: Акулина. И имя-то какое классное.
5: Акулин, да. Акулина. Очень интересно. Да.
6: А как давно вообще вы видели девочку с именем Акулина?
5: Что-то от акулы. А сегодня, кстати, также это имеет другие названия. Это день. Мирские каши называется по-другому. Акулина комарница и задери хвост. Хвосты, вернее. Представляешь? Что в этот день можно делать? Во-первых, можно варить гречневую кашу.
6: И угощают в этот день этой кашей нищих.
5: Нищих и путников, да. Да. Готовили кашу, угощали. Бедняки в ответ желали хозяевам богатого нового урожая. Да,
6: а хозяева вспоминали вот один такую поговорку. Гречневая каша матушка наша, а хлеб рожаной отец наш родной.
5: Вон как. А в этот день также можно сеять гречиху, защищать дом. На юге, где гречиха уже зацвела, было принято срывать пучок растений и ставить его дома за иконы для привлечения благополучия.
6: Примечательно, что молоко на акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Вот, Считалось, что в этот день оно становилось вредным для здоровья акульем, молоком от бешеной коровки.
5: Вот, поэтому в этот день надо было выгонять скот на рассвете, а молоко пить не стоило.
6: Отставить кофе с молоком.
5: Да. Работать в поле и на огороде тоже нельзя делать в этот день, потому что особенно запрещалось сажать огурцы. Верили, что они вырастут кривыми и горькими.
6: Ну, какие сейчас огурцы-то?
5: Да, а тяжелый физический труд в этот день вообще нежелателен. Также нельзя в этот день жаловаться на судьбу, делиться радостью и хвастаться. Ну и, собственно, заключать сделки тоже не стоит.
6: Ну, пятница, жамга какой. Национальный праздник Татарстана. Никаких сделок. Все, уходим красиво на выходные.
5: Ну и народные приметы. Нашествие мошкары и комаров в этот день предвещает долгую, хорошую и сухую погоду.
6: Вряд ли.
5: Звездная ночь на акулину к юбилею грибов и ягод летом.
6: Тоже маловероятно.
5: Если утром трава и цветы пахнут сильнее обычного, скоро пойдет дождь.
6: Не нюхали.
5: Да. А если скотина бесится и сдирает хвосты, к сильной жаре и засилю гнуса.
6: Тоже.
5: Так вот. А, кстати, мы вчера тебя вспоминали. Вчера же какой-то день рыбака шли, что-то такое. Ты рыбачил?
6: Рыбачил. Я на этой неделе рыбачил, кстати.
5: Кого поймал?
6: Поймал щуку, поймал бершей, судачков поймал.
5: Лену, Таню поймал.
6: Нет.
5: Ладно, ребят, вот такой вот, друзья, народный календарь. А мы потихонечку с Сергеем переходим к хроникам событий. Поехали. Чем же запомнился этот замечательный день в истории человечества? Так. Начнем вот с чего. Так.
6: Сейчас расскажу. Ты с какого там века начнешь?
5: Ну, я хотел начать с 1698.
6: Давай тогда начинай у тебя.
5: Петр Первый Великий наш с великим посольством прибыл в Вену в этот, собственно, день. Ну, вот так вот дипломатическая миссия русского царя Петра Первого в Европу. Представляешь, вот тогда он поехал окно прорубать, видимо, скажем так.
6: Странная история, я вам скажу, там с этим Петром произошла.
5: 1829 год. Александр Сергеевич Пушкин.
6: Так.
5: Наш все.
6: Да.
5: Прибыл в действующую армию на Кавказ и принял участие в сражении с турками.
6: Александр Сергеевич?
5: Да, он еще воевал, оказывается, представляешь? Я сам не знал.
6: Я, говорит, вам, туркам, сейчас стихотворение расскажу.
5: Да.
6: Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
5: Также 1831 год. Началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унесшая жизни более 4,7 тысяч человек.
6: Чистая вода наша, все.
5: Да, да.
6: Пейте вот сейчас воду. Вот сейчас понимаете, что вы пьете воду чистенькую. Вот. А раньше не каждый мог себе позволить чистенькую воду. Вот. Сбегали к речке так.
5: Да, да, да.
6: И верили в то, что пронесет. А не всех.
5: Нет, и проносило. В местах не всех, а не столь отдаленных. А в 1875 год Льюис Кэрролл, тот самый, который написал «Приключения Алисы в стране чудес», а он создал постановочную фотографию «Святой Георгий и дракон».
6: Так.
5: Он еще фотографией, оказывается, занимался, представляешь?
6: «Святой Георгий и дракон».
5: Круто. 1896 год. В Новом Орлеане в США, в штате Луизиана, открылся первый в мире кинотеатр, действующий постоянно. Он был рассчитан на 400 мест. Нормально.
6: Это по тем временам это крупнейший
5: это круто.
6: Мега-кинотеатр. Даже сейчас
5: это очень очень круто.
6: А этот, а какие фильмы там показывали первые?
5: Не знаю, не написано.
6: Любопытно узнать, ну, как это говорится, расписание. Киноафиши-то. Вот.
5: Да уж.
6: Чем радовали тогда?
5: 1925 год, кстати, вот премьера в Голливуде фильма «Чарли Чаплина. Золотая лихорадка».
6: Вот, может быть, Чарли Чаплина и показывали.
5: Не, не и факт, фильме... потому что это намного позже, да? Уже. Да, это уже через 40 лет почти. Так, поехали дальше. 1930 год. В Москве открылся 16-й съезд ВКПБ, работавший до 12 июля, который утвердил лозунг «Пятилетку в 4 года». Был такой.
6: Я еще застал эти пятилетки. Вот давай тебе перехвачу. В 1940-м, спустя 10 лет от 30-го, в СССР введен 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы.
5: И уголовная ответственность за опоздание на работу более 20 минут еще, плюс всему, ввели тогда.
6: Более 20
5: минут? 20 минуты более. То есть, опоздал, ну, в принципе,
6: за 22 минуты до 21 минуты можно было.
5: Да, ну типа еще как бы, ну, выговор был, скорее всего, да.
6: Та-та сделали там.
5: Да, ну представляешь, а дальше гиляли, было вот так.
6: Куда?
5: Вот,
6: тебе налево или направо?
5: Да-да-да.
6: Налево Соловки, направо ГУЛАГ.
5: А 1941 год, кстати, Политбюро ЦК КПСС приняло секретное решение о перевозе гроба с телом Ленина в Тюмень. А, его в Тюмень привозили, что ли? Это, видимо, это когда Великая Отечественность началась, получается.
6: Было дело.
5: Ничего себе. А, так, дальше. Также в этом же году экипаж самолета ДБ-3Ф под командованием капитана Николая Гастелло совершил огненный таран механизированной колонны врага, за что Гастелло был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Да, великий.
6: У нас есть улица в Советском районе в память об этом герое. В 1945 году в СССР ввели звание генералиссимуса Советского Союза. Да. На следующий день оно было, ну, первым присвоено, конечно же, Иосифу Виссарионовичу Сталину. Да. В 1954 году в Обнинске заработала первая в мире АЭС, она атомная электростанция.
5: Она до сих пор там есть, кстати.
6: Пожалуйста.
5: Да.
6: Вот, а что еще? В 1993 году Верховный Совет РТ предложил включить в проект основного закона Российской Федерации положение о договорно-конституционных отношениях между Татарстаном и Россией.
5: Кстати, 1990... А, скажи, проскочили мы. Просто не могу не отметить. 1977 год, год моего рождения. Ага. Последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.
6: Элвис Пресли.
5: В год моего рождения, да, последний, да, концерт.
6: У тебя была гипотетическая возможность оказаться на этом концерте.
5: Если бы мама там была бы.
6: Да, смоталась туда-обратно, да, с тобой маленьким, то ты мог бы сейчас говорить, а я был на концерте Элвиса Пресли. Звучал бы как... Я вот был, например, на концерте, точно могу, «Ласкового мая». Я был на концерте Виктора Робертовича, свою группу «Кино», потому что мама меня как раз брала маленьким.
5: А, серьезно? Круто, круто. А вот я лично где был? На группе «Скорпионс» был пару раз. На Джо Кокере я был на концерте.
6: Все началось. Вот достали мы линейку.
5: На Хулио Иглесиасе, на Продиджи я был.
6: Обожаю Хулио
5: Иглесиасе. На Лед Зеппелин я был. Ой, Лед Зеппелин, говорю. На Назарет я был. И на Дип Перпл я был. Мощно. Ладно, ребят, вот такие события.
6: Смотри, вот еще в 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и философский камень».
5: Потный Гарри.
6: Да, более того, в 2025 году, год назад, Анна Вентур заявила, что уходит с поста главного редактора американского журнала Vogue. А Анна Вентур является прототипом кого?
5: «Дьявол носит Прада».
6: Да, конечно.
5: Это она? Ну, конечно. А где, посмотри, где она там? Где, посмотри,
6: ну, она ушла.
5: Как она выглядит, хочу посмотреть. Вот. Где? В каком году?
6: 2025. Ну, эффектно выглядит, да. Даже да. Для своего...
5: У меня нет здесь такой
6: возраст.
5: Я посмотрю.
6: Анна Вентур.
5: Ладно. Друзья, ну а мы продолжаем и немножечко пробежимся по именинникам этого дня. Поехали! Ну, во-первых, друзья, сегодня отмечаю день рождения. Кто бы вы знали. Геннадий Зюганов.
6: Поздравляем.
5: 44-го года рождения.
6: Поздравляем Геннадия Зюганова.
5: Руководитель, собственно, партии коммунистической
6: такой
5: партии.
6: Такой мужик обстоятельный, вам скажу.
5: Да, мог бы быть президент в свое время, но что-то как-то вот тогда вот проморгал. Замечательный, великий певец, очень мне нравится. Это Крис Айзек сегодня отмечает день рождения.
6: Обожаю его песню.
5: 70 лет ему сегодня исполняется, юбилей.
6: Дай бог здоровья, у него классная песня «Wicked Game», которую в свое время Беляев и Стэрмейтс перепели. Вообще бы обалдеть. Беляев, если не ошибаюсь, даже в проекте «Голос»
5: он
6: этой песни.
5: Он в «Голос» с нее начинал.
6: Да,
5: на
6: вот,
5: прослушивание.
6: Вот,
5: Да.
6: Как он ее спел. Какой-то эталон просто да, произошел.
5: Ну, ты че, в «Wicked Game».
6: А еще знаешь, какая у него классная песня? Он перепел Агутина. «А ты вернешься когда-нибудь снова». Вот это вот.
5: А, да, это шикарно. Также, друзья, Питкун отмечает рождения, Вячеслав, который лидер группы
6: «Танцы минус».
5: Да, поздравляем. Гару. Помнишь такой?
6: Да.
5: Играл Квазимодо в Нотр-Дам-де-Пари, да. Он отмечает день рождения, ему исполняется 54
6: Голос
5: года.
6: Голос у него такой низкий.
5: Да, да, да. Сегодня отмечает день рождения, собственно, Райан Тедер, это солист группы One Republic.
6: Поздравляем, Apple Jazz.
5: Ну и очаровательная красоточка, ну, Адриана Гранде отмечает. Ариана Гранде отмечает.
6: Поздравляем.
5: Поздравляем ее.
6: А друзья, у них там что-то нормально на личном фронте сейчас фотографии смотрят.
5: Там, да. Там вот такой, друзья, он сегодняшний день, мы немножко пробежались по нему, но в наших силах сделать этот день также великим в истории нашего человечества.
6: Всем здорово, всем привет.
5: Вот доброе там. Утро, поехали дальше.
4: Историческая справка.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Я рад тебе!

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам и ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Мы тут с Сергеем вне эфира пообщались.

0: Значит, на всякие, условно, факапы какие-то, как называются эти, смешные истории.
1: Прикольная вот. История с рабочей историей.
0: Да, ну вот у меня, связанная. Друзья, вот у меня такая идея возникла, друзья. Плюс 792-72-42-102-8 в Максе. А давайте-ка вспоминать, вот, ваши какие-нибудь курьезные такие случаи в жизни.
1: Ну, на работе, ну...
0: На работе, факапы какие-то. Вот, да, ну, я могу с себя начать, как у меня, знаешь, было как-то раз. Ну, много чего было, на самом деле. Один раз, короче...
1: Мы не будем мою историю рассказывать, да?
0: Твою? Ну, можно как-нибудь сквозь пройтись. А у меня была такая история очень веселая. Я как-то вел мероприятие в пирамиде, большое мероприятие.
1: Так.
0: Вел с ведущей Лисан Дусаевой, знаешь, такая, ага. Которая в кино снималась.
1: Да, я помню, что, я помню, да.
0: Мы с Лисанкой дуэтом.
1: В МФЦ, вот в большом зале были.
0: Не, мы в пирамиде.
1: Ну, в большом
0: да,
1: зале.
0: Да, да, большом, да, в большом, да, да, да. Там по сценарию было, то есть, словно, люди все в зале, 500 там народу, 500 человек, какое-то мероприятие большое. Гасен свет, типа того.
1: Так.
0: И мы такие, а, что случилось в темноте? Мы как бы ага. из зала...
1: Ну, ты начинаешь немножко так прижиматься к Лисан.
0: Нет, из зала на сцену выходит с двух сторон. Это на одном конце, я в другом конце. Так. На репетиции все было классно. Ага. Настает момент, они выключают свет, и просто, вот просто кромешная тьма. Вот. Ну просто вот, вообще ничего не видно.
1: Ты не знаешь, куда идти.
0: Я же человек ответственный, думаю, как я сейчас проморгаю. Я такой, и я, вот знаешь, у меня в руке планшет, микрофон. Ага. И я в темноте так пытаюсь куда-то идти. И просто, знаешь, там, а там лестница, я просто... И я падаю... Падаю там. Ой, да. Просто
1: там, знаешь, высоко.
0: Знаешь, такой. Да-да-да, вот этот микрофон полетел, вот это все. А там же ковролин, я так, чтобы микрофон-то уберечь, я падаю, знаешь, вот так вот, вот этой.
1: Я смеюсь не потому, что я идиот. Я просто он так смешно рассказывает.
0: Представляешь, я держу микрофон, приди, Серег, чтобы микрофон уберечь, я падаю вот так вот тыльной стороной руки.
1: Это профессионально у нас.
0: Да, на ковролин. Бам!
1: Сам.
0: И ковролин мне вот здесь все. Кожа сдирает, мне кажется, с руки. И мы выходим на сцену. Я веду, знаешь, а сам понимаю, что у него здесь так. У меня течет кровь в руке, знаешь, просто. Я выхожу за кулисы, такие, ведущий упал, ведущий, врача, мне кажется, забегали все. Но это было очень весело.
1: Какой год был вообще?
0: Да это не так сильно давно, на самом деле. Но грохнулся я знатно,
1: конечно. Нормально там придумали с этим, с выключением света.
0: Да, я зачем я поторопился? Александр молодец, такая, я никуда не пойду, мне ничего не надо.
1: А это вот как раз разница между тобой, мужчиной.
0: Я же ответственный, да, да.
1: И женщины.
0: Так что, друзья, пишите. Ну, а пока вы пишете, мы с Сергеем, собственно, расскажем нам... вам, какая погода нас ожидает вот сегодня. Сегодня.
1: Как раз
0: и не
1: открыл,
0: только сегодня.
1: Послушаем.
0: Поехали.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие». Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Точнейший прогноз погоды. Сергей Белов нам сейчас быстро все расскажет. Кстати, вот я смотрю, Серега, на вот Яндекс.Погоду, и я вижу, что вот этот пасмурный вот этот большой фронт, он вроде как будто ушел над Казани. Как ты
1: ушел
0: там?
1: Туда, в сторону богатых собов.
0: Да, высокое город.
1: Но при этом
0: прошел...
1: тебя не смущает маленькое пятно до Васильева?
0: Пятно смущает?
1: До Васильева такое пятно синющее просто. Вы как там Васильева вообще залило? На данный момент в Казани плюс 14, пасмурно, слабый дождь будет до... Но об этом говорили уже, до 16, до 17.00. Ветер северо-западный, такое приятное дуновение северо-западного ветра.
0: Ветра.
1: До 2 метров в секунду примерно. Давление чуть ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли, слабая буря, возмущено. К вечеру только плюс 18, ясная погода, наконец-то. Завтра есть вероятность дождя и утром, и днем. К вечеру тоже будет ясно, только вот ночью вернется. Воскресенье, понедельник.
0: Ага.
1: И ближайшее, что у нас... Ну, что-то... О, четверг, я вижу. Ясное солнечное.
0: Слушай, так интересно, я смотрю на погоду. Знаешь, написано сейчас, что с 8 до 9 дождя не будет. Угу. А с 10 он опять пойдет. Но я открываю карту осадков, и вот этот фронт, он ушел от нас, все, в сторону Нижнекамска, да, в ту сторону ушел. Угу. Причем он такой здоровенный, он такой, знаешь, у него один край там, знаешь, где он даже? Он вообще, он практически около Сыктывкара, представляешь?
1: Угу.
0: То есть фронт такой, гигантский. А дальше нет никаких фронтов, я не понимаю, откуда дождь пойдет.
1: Короче,
0: есть...
1: ближайшее время, когда можно нормально порыбачить без дождя, это вторник, я вижу,
0: угу.
1: Четверг. Суббота.
0: Когда можно порыбачить у человека свои проблемы.
1: В июле только, в июле.
0: Ладно, друзья, нет, надеюсь, что дождей не будет. Может быть, все-таки отдается на мотоцикле до мотоэлектрика. Мне надо.
1: Да, я думаю, потеряете надежду. Займись чем-нибудь другим.
0: Да мне надо просто. Человек приходящий, уходящий. Вот сегодня придет, я доехать не смогу. Давай, иди лови его опять. Ну ладно, разберемся, друзья. Вот такая она погода, но мы продолжаем.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Ну что, друзья, уже совсем скоро, кстати, в конце этого часа у нас будет игра «Вот Романь». Наш уже участник подошел, даже не один.
3: Вдвоем пришли, говорит. Вдвоем можно, говорит, играть? Да. Я говорю, двойную заявку. А вот хорошо было бы оставить двойную заявку.
2: Да не, пусть вдвоем играть, какие проблемы-то. А, друзья, напоминаю, плюс 792-72-42-8. Мы ждем от вас интересных всяких историй. Вот, мы спросили у вас, были у вас какие-то интересные, веселые, курьезные ситуации на работе, допустим. На вот что написали, вот если я вам начну историю рассказывать, то передачи не хватит.
3: Ну, такой, слишком самоуверенный такой вызов.
2: Я был полицейским, говорит, и сейчас таксист.
3: Больше, чем уверен, что вот ты только начнешь, и уже нам будет неинтересно.
2: Вот, скорее всего.
3: Конечно, рассказывал. Это прелюбопытная история.
2: Но ты расскажешь, нет, свою историю?
3: Ну вот, слушай, ну она такая жестковатая, мне кажется.
2: Ну ладно, давай, чуть позже. Давай в следующем части.
3: Она связана с радио.
2: Мы ее в следующем части обязательно расскажем, друзья. Но, чтобы не попадать в различные курьезные ситуации, я думаю, было бы неплохо иметь свой автомобиль, а? Серега, как ты думаешь?
3: Я думаю, что иметь свой автомобиль — это...
2: Это вообще же классно.
3: Прекрасно. У меня два автомобиля, кстати. Я же второй автомобиль купил. Можешь меня поздравить.
2: А вот мы сейчас Серегой расскажем, кстати, где можно купить автомобиль. Серега, кстати, на таком катался. Поехали. Ну. Спонсор утреннего шоу от Ромэна ООО «Канавто Лада». Серега, мечтаете о новой «Ладе»? «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальность. У тебя же была «Лада».
3: Да.
2: У тебя же была «Лада».
3: Да.
2: 20 лет рядом с вами «Канавто».
3: Ну, не 20 лет у меня была «Лада».
2: Окей, а вот «Канавто» 20 лет уже рядом с нами.
3: «Канавто» — мощные ребята.
2: И знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. Они это точно знают. Я, кстати, в «Канавто» тоже свой автомобиль покупал. Ну, не вообще «Лада», правда, но в «Канавто».
3: «Лада» было три. ВАЗ-2107, один из первых автомобилей.
2: У меня «Нива» была первая.
3: «Нива» была?
2: «Нива».
3: Трехдверная вот эта.
2: Да. Так, смотри, об этом ты расскажешь попозже. Мы пока давай расскажем про «Канавто». Так вот, «Канавто», кстати, который 20 лет уже все этим занимается, они могут сделать покупку по-настоящему выгодной. В июне, кстати, вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, представляешь? Огромный выбор, 500 новых «Лада» прямо на складе. У них прямо на наличие.
3: Пришел, забрал.
2: Да. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 230-30-30. 230-30-30. Код города 843. Если «Лада», то «Канавто».
0: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей. Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
9: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури 46.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Соцсети могут привлечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Быстренько пробежимся по ситуации в нашей дороге. Подожди, извини, не запускай, рада. Рада. Друзья, по данным Яндекс.Карты, в Казани 3 балла. Великолепно все, то есть пробок нет. Дети, что у нас все на каникулах, красота. Самые большие пробки, их всего лишь 2. Это проспект Победы от улицы Хусаина Мавлютова до Оренбургского проезда 9 минут. И Аграрная улица, улица Космонавтов от АЗС до улицы Патриса Лумумбы 3 минуты. Ну что, это вообще же ерунда. Ерунда, мосты и дамы, что у нас? Все по нулям. На Кировской даме только в сторону центра 1 балл, но это же так ерунда. Взглянем на карту. Я не вижу пока... А, вижу одно ДТП. Все-таки одно есть, одно ДТП. Это у нас как раз проспект Победы. Если вы движетесь в сторону Оренбургского тракта по проспекту, вот как раз подъезжая к Оренбургскому тракту, в среднем и в правом ряду ДТП, поэтому небольшая пробка, начинается она от, собственно, улицы Дубравной, практически, точнее, от улицы Мавлютова. Так что, друзья, будьте внимательны, аккуратны. Так, подождите, не Мавлютова же это? Или это Мавлютова? Так, да, все правильно, Мавлютова. Друзья, будьте внимательны, аккуратно соблюдайте правила дорожного движения, а мы пойдем немножечко поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» П. Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар Островского 16/3. Итак, друзья, сегодня к нам в студию прибыл человек, я могу сказать уже, мастер спорта по «Утромани», потому что он у нас четвертый раз. Это Илья Саликов. Илья, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро, Фарис.
5: Ну что, Илья, халяр, рассказывай.
6: Big I bet. Но, как всегда, все равно волнуюсь, хоть и в четвертый раз прихожу, как перед экзаменом.
5: Бывает. Илья, ты пришел не один, кто с тобой, расскажи.
6: Да, со мной мой брат в этот раз, Артур.
5: Артур, давай, скажи всем привет.
7: Всем привет.
5: Ну, поближе к микрофону, давай, к микрофону,
7: увереннее.
5: Да.
7: Всем привет.
5: Брат, родной брат?
6: Родной брат, да.
5: Старший?
6: Старший, он тоже, кстати, приходил к вам.
5: А, да, и как получилось?
7: Я два или три раза был.
8: А успехи-то как?
5: Ну, смотри, окей, давай, начнем, собственно, с Ильяса. Ильяс, был ты четвертый раз.
6: Я четвертый раз.
5: Ты один раз до 10 тысяч дошел?
6: Совершенно
5: до
6: верно.
5: До 3 тысяч?
6: Немножко не хватило, чтобы...
8: А помнишь этот вопрос?
6: Если я не ошибаюсь, там были пьесы Шекспира, а кто-то их переделал, эти пьесы Шекспира, под детей.
5: Литература, короче, литература.
6: Да, и у меня практически все были гуманитарные вопросы, на которых я завалил.
5: Ну и брат Артур же, да, правильно?
7: Да.
5: Как у тебя успехи?
7: Ну, я тут максимум 3 тысячи забирал.
5: Ладно, молодец.
8: Ну, забрал 3 тысячи.
7: Забрал,
8: да. Смотри-ка.
5: Ну, у нас правила, Илья, у нас правила не изменились. Все так же 5 вопросов на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч. 100 рублей, собственно, на сумму несгораемая. Мы, кстати, за 100 рублей
8: дали. Сразу тебе даем 100 рублей.
5: Подожди, еще не ответил. Вот, сотку мы даем, когда ответим. Она красивая, с печатью.
8: С росписями.
5: Да.
8: И прямая трансляция у нас есть сейчас в ВК. Вы можете посмотреть.
5: Да, в группе нашей «Бим-радио Казань». Заходите, посмотрите на Илья, на Артура. Да, мы еще покажем. Ну что, готовы?
6: Да.
5: Не будем тянуть, ты правила знаешь, поэтому первый вопрос на 100 рублей. Поехали. Итак, вопрос очень, да, на самом деле, несложный. Скажи, пожалуйста, Ильяс, что служило средством передвижения для Мэри Поппинс в одноименном произведении?
6: Она летала на зонтике.
5: Абсолютно верно. Моментально 100 рублей.
8: Прекрасно. Спасибо, молодец.
0: Утромани.
5: Ну, красавчик же, моментально ответил, просто очень быстро, четко. Поэтому, я думаю, мы не будем тянуть и сразу просто-напросто перейдем ко второму вопросу.
6: Согласен.
5: Согласен? Let's go, как говорится. Поехали.
0: Утро мании.
5: Итак, скажи, пожалуйста, Ильяс, как называется... Сейчас, секундочку, я здесь все подготовлю. Как называется жанр русского фольклора, где короткие народные шуточные песенки исполняются в быстром ритме?
6: Я думаю, это частушки.
5: По Казанской по дороге катятся арбузики, это не арбузики, а парни карапузики.
8: В саду или в огороде загорелась банька, из баньки вылетает голожопый Ванька.
5: Голожопый Серега. 500 рублей, красавчик, верно, это ж частушки.
0: Утро мани.
5: Ну, великолепно идем, кстати, смотри-ка.
8: Отлично, соточку сразу передам.
5: Да, соточку мы... Да подожди, а вдруг он 10 тысяч выиграет? Если 10 тысяч выиграет, мы ему сотку не отдадим.
8: А, да?
5: Да, у нас все жестко.
8: У нас нет 10 и 100.
5: Мы жесткие, мы суровые.
8: Соточку мы обратно заберем.
5: Да, Ильяс, are you ready?
6: I'm ready.
5: Идем на 1000.
6: Идем.
5: Алга, как говорил Митин Шарипович, поехали. Вопрос вот какой. Мы часто произносим фразу «век живи, век учись». Помнишь такая вот фраза?
6: Да, конечно.
5: Да. Но никогда не договариваем ее до конца. Продолжите эту фразу «век живи, век учись тому», чему? Вот дальше продолжение на эту фразу. Продолжите.
6: Ну, я думаю, чего не знаешь.
5: Чего не знаешь, твой вариант ответа.
6: Ну, да.
5: То есть «век живи, век учись», чему это получается? «Век живи, век учись», смотри, тому.
6: Чего не знаешь.
5: Чего не знаешь. Я принимаю твой ответ, и сейчас мы... Артур, кстати, ты тоже такой же думаешь?
7: Я не уверен.
5: Не уверен? Все, тогда сиди и молчи тогда. Так, век, живи, век учись тому, чего не знаешь, сказал нам Ильяс, и мы сейчас узнаем правильный ответ.
0: Утро мани.
5: А ну что ж. Действительно, есть вот такая вот поговорочка у нас, мы часто ее используем, действительно, да, вот когда вот, особенно что-нибудь там накосячим, мы такие, эх, век живи, век учись, да, вот, чё ж я вот не знал изначально, да?
6: Теперь инструкцию пора читать.
5: Да, так вот, я даже специально все перепроверил, зашел, и эта знаменитая поговорка, она, у нее есть несколько вариантов продолжения, но, самый известный философский оригинал, автором которого является Сенека, звучит так. Вот ты сказал, что век живи, век учись тому, чего не знаешь. А в оригинале он звучит так. Век живи, век учись тому, как следует жить. О, вот это был бы правильный
8: ответ. Это правильный ответ.
5: Ответ.
8: Это правильно.
0: Утро мани.
5: Ну что, Ильяс, ты дошел до 1000 снова. Дубль 2 повторил, как говорится. Кстати, вот и пословица, вот век живи, век учись, есть еще шуточное продолжение. Наша Россия, это русский народ, ты понимаешь? Век живи, век учись, то дураком помрешь. Помнишь, что такое?
8: Есть такое.
5: Да. Но вот, оказывается, оригинал вот такой. Век живи, век учись тому, как следует жить.
8: Ну все, мы теперь знаем.
5: Теперь мы знаем.
8: В том числе.
5: Кстати, мне кажется, в студии для всех это было на открытии, да? Артур тоже не слышал, наверное.
7: Ну, сейчас вот, ну вот во всех поговорках открываются вот эти вторые продолжения. Очень много поговорок.
5: Ну, это да. Не, ну вот это реально прям это является вот автор, философ оригинальный, да. Ну да, я тоже знаю, допустим, есть же поговорок, помните, с кем поведешься?
7: Того и наберешься.
5: Да, у меня есть свой вариант. С кем поведешься, так тебе и надо. Серега, вручай 100 рублей.
8: Ну все, наконец-то настал мой момент. Я думаю, что мне делать в ближайшее время?
5: Несгораемая соточка.
8: Соточку отдаю.
5: На камеру отдаем Ильясу.
8: Соточка новая.
5: Вручай.
8: Российская полиграфия.
5: Держи. Ну и, ребят, пока мы в эфире, есть возможность передать привет. И начнем давай с Артура, с брата.
7: Передаю всем, кто нас знает. Жене Лиле. Дочке Ренате, внучке.
5: О, ты бабай у нас?
7: Да, бабай, внучке Алисе.
5: Вот. Супер.
7: И родителям.
5: Прекрасно, прекрасно. Мы тоже присоединяемся к приветам. Ну и Ильяс тоже прошу.
6: Конечно, хотел передать привет нашим родителям. Они сейчас, я думаю, нас смотрят. Вот. Также моей жене Гузель и моей дочке Аделине.
5: Супер. Мы им также передаем привет. Ну и что я могу сказать, Илья, приходи снова. Потому что, как говорится, Бог Троицу любит, но потом добавляет, Бог не дурак, любит пятак. Так что в пятый раз мы тебя ждем.
8: Вот Лена Орлова вам пишет: привет, очень рада тебя здесь видеть и слышать, удачи. Да, да. Вы знаете, да?
6: Да-да-да, Илья.
8: Все, вот, я передал задачу.
5: Супер, ну что, друзья, сегодня у нас в гостях был Ильяс и Артур Салиховы. Да, ребят, спасибо вам большое, приходите к нам еще. А мы продолжаем.
0: Утро мании. Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении школьникам дополнительного семейного отпуска продолжительностью до 5 дней в течение учебного года. По замыслу авторов, это даст семьям возможность чаще бывать вместе, ездить на экскурсии, знакомиться с культурным и природным наследием страны, а также укреплять семейные отношения. С октября 2026 года самозанятым ИП запретят работать более 60 часов в месяц у одного заказчика на протяжении полугода. Онлайн-платформы обязаны блокировать заказы между ними при превышении лимита, но сотрудничество с другими клиентами останется доступным. Что делать при утере водительских прав? За езду без прав можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Для их восстановления есть три пути – госуслуги, МФЦ и госавтоинспекция. После получения нового водительского удостоверения необходимо проинформировать страховщика. С момента выдачи дубликата старые права утрачивают силу. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Раскаленный асфальт.

0: Первые в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
1: ТТС.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
3: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
4: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
5: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхан. На 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
6: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
7: Тики-вики.
6: Родители и дети, приходите.
7: Тики-вики.
8: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
9: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
10: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
11: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
12: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
15: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Сопелявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
6: А я думал, сова. А, кстати, друзья, время 8.13 уже. Мы в следующий час вошли в программы.
7: Мы тему-то продолжим?
6: Да, вот я как раз хотел напомнить, друзья.
7: Я зачитаю потом.
6: В первом часе мы с Сергеем вас попросили писать, да, были ли у вас какие-нибудь интересные, веселые, курьезные случаи на
7: и
6: работе.
7: И не только курьезные.
6: Да и будет в жизни тоже.
7: Вот,
6: да, что-то веселое.
7: Я говорю, нет, давайте так, не только веселое.
6: Да, да. Я вам рассказывал, как я во время проведения мероприятия в пирамиде полетел с лестницы. Очень красиво. Сергей тоже свою историю расскажет. У нас есть одна история. Вот одна слушательница, которая анонимно попросила не говорить имя ее. Ну, не будем называть именем.
7: Анонимно. Доброе утро. Работаю кондуктором. Как-то водитель попросил купить ему кофе.
6: Да.
7: Ну, вышла на островке. Пошла. Выхожу. Автобуса нет. Водитель забыл, что просил купить, благо уехал недалеко, развернулся и забрал. Нормально так?
6: Прикинь, да? Слышь, за кофе сходи. Такая, ага, я пошла. Такой, осторожно, двери закрываются. Келяси тут на усмусину раба. Двери закрыл и поехал.
7: Слушайте, да, это же весело. Смотря же, сколько вы за кофе ходили, может, там реально часа полтора.
6: Да, может, она параллельно с кофе шаурму хотела прихватить.
7: Или память у него, как у рыбки Дори, 30 секунд, и все отключает.
6: У него, да, скорее всего.
7: Да. Есть еще один
6: прикол. Здравствуйте, я водитель.
7: Талгат, очень приятно.
6: Талгат, приятно. О, вы кто? Здравствуйте, я Талгат. Не, ну прикинь, прикольно, да, представляешь, такой... Слушай, там, не знаю, там, допустим, Зина, слушай, сгоняй за кофе на остановке. Ладно, без проблем. Она выходит, он такой, осторожно, двери закрываются.
7: Любопытно, да, какой рейс это был, номер, да.
6: Не знаю. Ребят, пишите, +7 927 24 22 108. Были ли у вас, собственно, вот такие интересные, веселые...
7: Ну, всякие нелепые случаи на работе.
6: Давай, Серег, бомби своим,
7: да,
6: веселым случаем.
7: Это было в начале 2000-х, нулевых. Слушай, если не ошибаюсь, год 2004, наверное, да. Это было 22 года назад. Я тогда работал...
6: Ты тоже был на радио, на другом.
7: Да, ну, я могу назвать эту станцию, в принципе.
6: Ну, как скажешь.
7: Да. И, значит, я прихожу... Я тогда еще арт-директором был нескольких клубов. Вот, мне приходилось ночью, соответственно, выпускать программу. Вечером там ты уже отсыпался после всего этого. Да. А утром, соответственно, ты вот в 5-6 ты еще был такой.
6: Ну, да, но я был арт-директором клубов, я знаю, что
7: ты
6: такое.
7: Ты понимаешь, о чем я говорю, да? И я приехал, у меня смена была 7 часов утра. Я, значит, приехал...
6: Ну, как здесь, на утромане.
7: Да, я тогда еще пил, слегка поддатый. Ну, как после клуба, да, арт-директор, ты еще там трезвый приехал. В 7 часов, значит, захожу я в студию, закрываю каким-то образом за собой двери.
6: Зачем-то? Непонятно, да?
7: Вот, сажусь, а тогда нужно было... Ну, первый час я продержался. Тогда нужно было, помню, рекламу выпускать московскую, перекрывать нашей казанской и читать прогноз погоды. Но было получено, к 8 часам я просто на микрофоне утухаю.
6: Я просто
7: засыпаю.
6: Я думаю, нам другой нужен музыкальный фон этой истории. Давай, поехали. Вот такой.
7: Я просто жестко засыпаю и просыпаюсь от того, что через час, там, уже в 10 часу просто бомбят в двери. Просто дверь хотят выносить в студии. Я открываюсь, ну, я все прекрасно понимаю, что произошло, значит. Меня тут же, значит, снимают с эфира. Тогда я помню, кто сел. То ли Света Гурнова, то ли Камила Ягудина, молодая, начинала. Мы тогда вместе работали. Петя Нежинский был тогда.
6: Камила тоже такая старая.
7: Молодой. Нет, Камила очень молода.
6: Да,
7: и
6: да,
7: вот,
6: да.
7: Ну, Вячеслав Лопатин тогда был, я помню, вообще главным редактором непосредственно. Вот тогда был разговор с ним.
6: Да. Я говорю, тебя вообще не узнаю. Я говорю, Вячеслав, я говорю, после клуба. Так что дело молодое.
8: Ребят, не удивляйтесь, если вдруг как-нибудь в эфире услышишь такой.
7: Не-не-не. Это было первый и последний раз.
8: Нам вот уже написал, кстати, наш слушатель. Работаю в такси. Один раз забирал клиентов с аэропорта. Доехали уже до дома практически. Он всю дорогу разговаривал по телефону. Подъезжаю к дому. Он как раз закричал: «Айда обратно!» Оказалось, забрал.
7: То есть забрать багаж. Всю дорогу трындел.
8: То есть он балдат, да-да.
7: А потом раз, у него мозг включился.
8: Да.
7: И говорит: «Айда обратно». Обалдеть можно.
8: Представляешь, вышел самолет такой: «Зачем мне багаж?» Он, видимо, знаешь, мне кажется, почему так произошло. Он, скорее всего, раньше летал всегда с ручной кладью. Скорее всего. А когда у тебя ручная кладь, ты выходишь из самолета, ты сразу идешь, все, выходишь из самолета и погнал домой уже. Ну, видимо, так же. Ой, ну весело, представляешь. Так, ребят, пишите.
7: Вообще, в такси, наверное, там этих курьезных случаев, всяких веселых и невеселых, полно, да. Я думаю,
8: да,
7: сейчас таксисты подключатся. Просто у них сейчас, понимаешь, у них сейчас идет трафик утренний. Они не могут, не успевают писать.
8: У нас как раз один таксист очень-очень сильно стращал, что у него историй много, но пока ничего не написал.
7: Ну, он только стращает.
8: Ждем, может, напишет.
7: В бимбалталке можно подсоединиться. Присоединиться. Тут я вам вектор разговора задам, а то тут пытаются кого-то тут поженить, свести. Давайте рассказывайте, бимболталка, ваш курьезный случай, веселый, не веселый, но такие прикольные, интересные случаи на работе, в рабочей атмосфере.
8: Пишите друзья,
7: в бимболталке, пишите нам на номер +7 927 242 102 8.
8: Лучше не в болталку, лучше в Макс или в телегу +7 927 242 102 8, потому что в болталке мы можем просто пропустить это все. Ждем, друзья, ваших курьезных и веселых случаев на работе. Ну и вообще в жизни.
9: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Василий пишет, у нас таксистов историй много, но мы, но о них истории умалчиваются.
2: Ой, доброе утро. Лучше бы не начинал писать. Ну что ты, написал бы еще пару предложений, какая-нибудь прикольная история была бы сейчас в эфире, да?
1: Зато он только написал вторую историю. Говорит, есть где-то еще один случай, получаю заказ из Бургер Кинга на Чистопольской. Конечно, адрес мы не видим. Говорит, стоит девушка. Подъезжаю, нажимаю, прибыл, ну, типа, все на месте. Появляется конечный адрес, жилой комплекс «Могилан», который стоит напротив.
2: Ну, напротив.
1: Да, прям напротив, реально, то есть дорогу перейти.
2: Ну, там, Чистопольск, напротив.
1: Она садится, я ей говорю, у вас Чистопольск 38? А она говорит, да, я говорю, так вот же, напротив. На что она отвечает, я не местный. Поехал просто, она только отвечает, что не местный, говорит, поехал просто, переехал дорогу, коэффициент был небольшой. Переехал дорогу, ей обошлось 450 рублей.
2: Ну, а ничего себе. Может себе позволить. 4, если... Да нет, она просто, ну, бывает такое. У меня было такое.
1: А почему так дорого?
2: Доставка? Ну, сейчас вообще такси дорого. Ну, хотя, да. Ты в курсе, что сейчас такси это очень дорого?
1: Не-не-не, ну, не так дорого дорогу развернуться только. Что-то вообще, мне кажется,
2: многовато. Ну, это считается минималка, возможно, тогда.
1: Ну, может, у нее еще бизнес?
2: Бизнес-доставка, это как он...
1: Нет, уже нет.
2: Говорит красивые слова в начале, в конце. Забирает как-то в костюме каком-то от Бриони, может быть.
1: А мне, кстати, один...
2: Костюме от Бриони.
1: Мне, кстати, один таксист тоже рассказал. Давно это была история, когда еще не было всяких вот этих вот Яндекс. То есть, когда вот просто... тормозили вот так такси. Он тоже говорит, проезжай, говорит, мимо вокзала. Проезжай, говорит, мимо вокзала. Стоит мужик, голосует. Я, говорит, останавливаю. Он говорит, братан,
2: да
1: вокзал, за вокзал, за сотку ты везешь? Да. Да, да, он такой, да, отвезу. Он такой, все, садится. Я такой, разворачиваюсь, останавливаюсь.
2: Специально.
1: Да, да, просто развернулся прямо тут же. Не стал, говорит, курьер идет. Развернулся, остановился, говорит, все, приехали. Он такой, да елки-палки. Такой, деньги отдал, ушел, все. Ой.
2: Ну, что у нас тут есть?
1: Антон говорит, тариф комфорт был, да.
2: Так вот, второй раз в Казани такой заказ. О том, что... Сейчас дочитаю. Примерно в одном районе... улицы Родины. Родина и Зорги в первый раз предлагал... после отказа от меня.
1: А, нет, это читать нельзя.
2: Нет, читать нельзя. Короче, предлагают интимные услуги.
1: Да, интимные услуги предлагали за доставку, видимо.
2: Все. Доброе утро, Бим. Вот, ребята, вы че, блин, вы зачем нам утро портите о том, что кто-то у вас там на заднем сиденье целовался? Так, а больше, говорит, всего мне нравятся туристы, которые закачивают от кольца с бокового выхода Татарстан 4, гостиница Татарстан. Там за угол зайти, когда их привозишь, они смеются на своей глупости. Ну, понятно. Так, да. Еще где-то один случай.
1: Смотри, доброе утро. Вчера по тарифу комфорт отвез человека от Дворца Единоборств до Миллениум Пэлас. Это одна минута езды за 250 рублей.
2: Ну, нормально, заработал это. Молодец. Так, все тот же кондуктор. Ага. Есть еще, говорит, случай тоже. Водитель попросил купить покушать. Вас часто очень просит кушать купить. Телефон остался в автобусе, а время уже ехать было. Ну и уехал. Догонял на машине. Просто открыла дверь стоящего на светофоре машины и попросил догнать автобус. То есть чувак едет, знаешь, останавливается перед светофором красным. Туда, в эту дверь твою, заходит девушка, говорит, до ближайшего, чувак, вот такие мы. До ближайшего красного автобуса, который уходит от погони.
1: Да-да-да, такой, жми такси, жми. Так, доброе утро, пишет нам Илья. Он работает в такси, однажды вез клиента с Ижевска в Казань. Заканчивается бензин, заезжая на заправку на трассе, заправляюсь, сажусь в машину и еду дальше. Через 7 минут звонит клиент и говорит, что без него уехал. Оказывается, в туалет уходил. А я уже километров 5 отъехал, пришлось развернуться.
2: Вот, а вот тут история интересная.
1: Представь, да, такой, на такси едешь, такой, в туалет вышел, оп, такси нет.
2: Какая интересная история.
1: Че там?
2: Не знаю, как зовут девушку.
1: Сейчас, подожди,
2: в желтом.
1: Давай ты вот про нее нам расскажешь буквально совсем скоро, да, потому что прямо сейчас мы расскажем, на чем от вас может уехать ваш водитель такси. Спонсор утреннего шоу «Драмэны» ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Ладе»? «Канавто», друзья, официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейдин, огромный выбор 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта, подробнее по телефону 230-30-30, код города 843. Если «Лада», то «Канавто».
0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73 0+.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
8: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю, где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю! В автокресле!
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.

0: Точка. За мир и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Ну что, продолжаем зачитывать всякие веселые истории.
2: Таксисты активизировались?
1: Да, все тут активизировались. Да, молодцы, молодцы.
2: Доброе утро, ребята.
1: Кстати, тут вот наш вот, девушка-кондуктор, которая тебе историю прислала.
2: Предлагают, что, наверное, все хотят от нее избавиться. Все куда-то ее посылают.
1: Может, у водителя какая-то личная неприязнь к ней.
2: Уезжают. Вы не думали над этим? Красотка вы наша.
1: Один пишет: доброе утро, дорогие мои. Я сегодня вечером к вам в гости собираюсь. Интересно, куда? К вам? На радио?
2: Дима, приходите. Мы всегда рады гостям. Вы что-нибудь там возьмите с собой, не приходите с пустыми руками.
1: Смотри, пишет: невесту в платье с мамой вез из чаши по эконому в ресторан, где был муж-жених.
2: Сейчас я, подожди, я этот, врублюсь в эти родственные связи, пока не понимаю, что.
1: Так, что... почему-то из чаши, почему-то невесту вез отдельно. Как-то.
2: Вот, вот, бим, я хотел же зачитать, девушка в желтом платье в лесу. И...
1: Давай, давай.
2: Надеюсь, вас там не оставили, как этого кондуктора. Это, говорит, 2009 год, на минуточку, мне, говорит, было 19 лет, я думал тогда, что моя жизнь закончилась. Бим, доброе утро, у меня была ситуация на работе, дело было молодое, работала в банке на валютных переводах. В итоге отправила вместо 330 евро 33 тысячи евро.
1: Вот это да! Это вот этот...
2: 2009 год, 33 тысячи евро.
1: Да это и сейчас много.
2: Квартира?
1: Это и сейчас много.
2: Хорошая причем. Когда, говорит, я это обнаружил, все перевернулось. Ну, понятно, там все упало, не поднимешь. Слава богу, получатель денег оказался человеком с большой буквы Ч. Вернул деньги. Даже СБ не нужно было подключать.
1: Да.
2: Имя-то у вас какое? Очаровательный вы наш. Так,
1: грузоперевозки
2: пишут. Доброе утро. Шутка дня от позитивчика. Вообще-то у меня, говорит, было понятно. Про нормальное детство люди пишут. Так, что еще? Линар. Хочу, говорит, рассказать про первый рабочий день в такси. Я даже еще не вчитывался, но, надеюсь, интересно. Приехал за клиентом на Павлюхина. Сижу, жду. Выходит девушка с красными волосами. И с большой сумкой. Открыла дверь. За водительским сиденьем села и поехала до Бахетле. На Назарбаева. Ну, недалеко.
1: Ну, да,
2: едем, задаю ей разные вопросы. Она не отвечает. Думаю, видимо, без настроения. Доехал до точки, спрашиваю, где удобно выйти. Не отвечает. Остановился на точке. Оборачиваюсь, сумка стоит, ее нет. Я, говорит, обалдел. Думаю, первый день такой косяк, и меня уволят, думаю. Выключил приложение, поехал ее искать. Идет по парку и смеется. Я, говорит, сумку поставил. Хотел сесть с другой стороны, а вы уехали. Сейчас всегда перепроверяю, сели или нет.
1: Она сумку поставила, дверь захлопнула, он подумал, что они все перманул. А представь, что она думала? Сумку увели просто, да? Кстати, там тоже наш слушатель, враг государства, который пишет: расскажу, говорит, один короткий случай. Сажаю клиента, говорит, утро, темно, сел, он сзади, и молча едем. Ну, говорит, далеко ехать. Я еду, думаю, так, саморез надо, говорит, купить, там подобное, говорит, домой. И забыл, что на заказе, говорит, повернул домой, и тут сзади голос: мы куда?
2: Вячеслав.
1: Даже, блин, забыл, говорит, про вас.
2: Вячеслав Юрьевич он прислал. Вячеслав Юрьевич, я уж как полчаса пытаюсь эту новость рассказать, честно вам скажу.
1: Я, кстати, тоже эту новость видел, тоже хотел рассказать.
2: Просто он говорит, мы, говорит, вещаем в Знакаево. Расскажите, пожалуйста, житель Знакаевского района, задолжавший около 200 тысяч рублей по алиментам, попытался...
1: Не, подожди, это, знаете, там, ребят, там было так. Ну, чувак задолжал по алиментам.
2: 200 тысяч.
1: Приходят приставы к нему домой.
2: Соответственно.
1: Да. Но, так получается...
2: Где, говорит, бабки били?
1: Они его увидели в окне. Они его видели в окне, приходят домой, выходит мать, говорит, его нет дома. Да, его, говорит, дома нет. Они его в окне видели.
2: Как так?
1: Так этот балбес залез в малину, в кусты. И прятался в малине, представляете?
2: Но его нашли, доставили в отделение за уклонение от исполнения требований суда. Ему назначили 50 часов обязательных работ. При дальнейшем нарушении может грозить уже уголовная ответственность. Вот такой случай у Знакаева.
1: Он как медведь тут залез в малину. Так, Влада пишет: было лет 20 назад, шел по Обаману в районе час ночи. Пустынная улица, холодно. Смотрю, вдалеке толпа. Человек 50 народу и очень тихо. Оказалось, вечеринка глухонемых.
2: Да, кстати, жуткая картина, когда они, ну, какая-то тишина такая. И они веселые. Нет, жутко в том плане, что она непривычна. Давайте так, я не то.
1: Я тебе расскажу.
2: Не то прилагательное сейчас применил.

0: Я тебе расскажу, просто когда было, я же начинал там в арене работать же, изначально же не как ведущий, как танцор же я начинал работать. Так у нас тоже была такая благотворительная вечеринка, там пришли, собственно, глухонемые, слабослышащие, представляешь? А мы еще такие говорим, а как, ну, они же глухонемые, как они будут на дискотеке-то? Они, оказывается, чувствуют все эти вибрации, вот басы, все остальное. Но было, знаешь, так тоже интересно. Ты вот видишь, они так на тебя смотрят, все руки тянут. То есть играет музыка, а там, ну, как бы в зале тишина в этом плане. То есть они ничего не выиграть не могут. Ну, вот такое тоже самое интересное, скажем так. Так, что еще? Вот, кстати, смотри, Рина пишет. Однажды я, говорит, у знакомого покупал серый новый телефон. И я по имени перевожу 80 тысяч. А получателем оказался человек с таким же именем. Заказчиком. Он сначала думал, я мошенник, но потом все-таки вернул. Сейчас деньгами вообще вот так, друзья, направо-налево деньги лучше не переводить, скажем так. Так. Все, Серег, походу, снул, походу.
1: Нет, я что-то смотрю со этим Ознакаевским малинником. Все, продолжение ищу какого-то. Черный юмор, не беспокойся, тебя все равно не услышали. Пара-пара-пам. Давайте телеграм и Макс наш. Плюс 792-72-42-8, да.
0: Пишите. Еще давайте еще немножко пообщаемся насчет курьезных, веселых случаев на вашей работе. Ну, а мы совсем скоро расскажем о погоде с Сергеем специально для вас.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Ну давай, Сергей, расскажи нам, пожалуйста, так, о погоде.
1: На данный момент 8.38 на студийных БИМ-радио, плюс 16. Пасмурно сегодня, ну, как вы это уже поняли, дождь ориентировочно до 16, до 17.
0: Да, что и тишина.
1: Ветер северо-западный такой, легкое приятное дуновение, немножко сыто, влажное. До 2 метров в секунду, давление в норме, 750 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли, слабая буря. И если посмотреть, то вечером прям вот как я люблю, после 17. Солнышко вылетит, плюс 20 градусов, вот такое послевкусие.
0: Класс.
1: После дождя, после этой шатландской погоды. Все
0: и
1: это
0: такой
1: будет
0: над водой будет идти такой такой вот этот пар, этот
1: не,
0: туман.
1: Наверное, не будет, потому что температура плюс 15, плюс 16.
0: Не будешь? Не будет. Ну,
1: а
0: ладно.
1: Вот с утра, возможно, если...
0: Нет, ну ты же говоришь, 20 будет вечером. Вот под вечер, мне кажется, будет... Ну ладно.
1: Люблю это в этот момент.
0: Вообще по республике, друзья, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой и умеренный дождь. Днем небольшой и умеренный, локально сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду. А местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, скорее, мало, да? Максимальная плюс 16, плюс 21. А в восточных районах даже до 25. Вот такое вот оно. Холодное лето 26-го, скажем так. Поехали дальше.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Еще пару историй буквально. Вот Арта Монстр нам пишет: таксовал 100 лет назад, помню, в Челнах еще. К ЗАГСу такси вызвали. Приехал прилично взрослая пара с ребенком лет 8. Говорит, сели все назад, ребенка в середину. Приехали в ЗАГС, все вышли, смотрю в зеркало, ребенок спит. Я им сигналю, они мне машут, типа, в честь свадьбы сигналю. Окно открываю, говорю, кричу, ничего не забыли. Так они, говорит, еще и не сразу поняли. Все вышли, а ребенка оставили. Через день, говорит, на полке нашел еще конфеты каркунов. От них осталось, девушкам отвез в офис, они были довольны. Мы тогда по рации еще работали.
2: Даже еще на рациях такси было.
1: Представляешь, то есть он же сигналит, они такие: о, молодец, спасибо. Это из этой серии, знаешь, у нас
2: фа-фа-фа-фа-фа.
1: Да, у нас из этой серии такая история была. В Казани была такая певица замечательная, Марина Вайман. Помнишь, не помнишь? Потрясающим голосом. Да, и, к сожалению, нет уже ее в живых, она, к сожалению, не стала ее. Марину как-то довожу после какого-то мероприятия, откуда, не помню. Довожу ее до дома. Она выходит, отдайте телефон, эти были маленькие эти раскладушки, кнопочные.
2: Типа Motorola, Razer.
1: Да, да. Она выходит, и у нее телефон, видимо, из кармана выпадает и точно так под машину подлетает. Ну, залетает прямо под колесо вот так вот. Она идет в сторону подъезда, раз такая, телефон, видимо, не нашла в кармане, а поворачивается, видит, под машиной мигает. Там же такие шлампочки, понимаешь?
2: Да-да.
1: Телефон мигает. Она мне такая машет: стой, вот так, стой. А я ей такой: пока, пока.
2: Молодец!
1: Я такой, нет, я ей такой: пока,
2: счастливо!
1: Пока. И такой: хр-хр-хр. По телефону проехал. Просто она такая: стой, Маш,
2: ба,
1: я такой: пока,
2: неудобный
1: пока.
2: Случай.
1: И такой:
2: и что в итоге?
1: Все, нет телефона.
2: Ну, ты...
1: Нет, что, я не помню, что там было. Ну, она же сама уронила, я причусь.
2: Нормально как.
1: Я, кстати, не помню, что там было. Ну, короче, вот раздавил телефон. Был
2: Петр
1: такой.
2: Пишет: был молодым и неопытным. Отправили, говорит, меня в командировку. Билеты заказали через турагентство с пересадкой в Москве. Сижу, жду отправления. И краем глаза смотрю на билет. И тут вижу пункт назначения Соль-Илецк. А мне тогда надо было в Илецк. Илецк это который на Азове.
1: Да, да, да.
2: А Соль-Илецк это где Оренбургская. Меня аж, говорит, в пот бросило.
1: Да. Вот такие дела, друзья, бывают. Вот такие интересные истории, курьезные. Мы что-нибудь сейчас вспомним из своей жизни, может, что-нибудь тоже расскажем.
2: Я полно могу рассказать историю.
1: Вот и как раз вспоминаем. А это скоро мы будем играть, кстати, в конце этого часа. У нас будет игра «Слово за слово», так что внимательно слушайте.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
4: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
5: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
8: Итак, друзья, вот сейчас уже можно дозваниваться. 292-102-8. Нам нужен парень и девушка. Игра слово за слово буквально через несколько минут. 292-102-8. Сергей Белов, вот сейчас он на телефоне.
9: Я все уже, алло, сейчас, уже звонок.
8: Сейчас он с него слезет и будет принимать звонки.

0: Абим Радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Итак, посмотрим-ка, что происходит на улицах нашего города. По данным Яндекс.Карты, все так же 3 балла. Всего лишь 2 большие пробки. И то уж как большие, название только. ТЭЦК, улица от улицы Челюскин до улицы Копылова, 4 минуты потратите. Улица Космонавтов от улицы Патриса Лумумба до Советской площади, 3 минуты. Мосты и дамбы, Ленинская, Миллениум, 3, 0. В обе стороны Кировская, в обе стороны 1 балл. Вот так вот. И на карту взглянем быстренько. Так, так, так. Слушай, я не вижу ДТП. А, есть, одно, к сожалению, ДТП есть. И это у нас проспект Победы. Как только вы проехали Оренбургский проезд, вот этот перекресток с Оренбургским проездом, тут ДТПшка в среднем ряду. Поэтому на проспекте есть небольшое затруднение от Оренбургского тракта до Оренбургского проезда. Маленькая такая, маленькая пробочка. Так что, друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а мы пойдем поиграем в слово за слово. Поехали.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Слово игры, слово за слово. Магазин «Все двери» здесь. ИП Вильданова ИИ. А представьте, дверь, которая встречает вас уютом и стилем. В магазине «Все двери» здесь такие двери уже ждут. Входные с усиленной защитой, межкомнатные от минимализма до классики. Стеклянные раздвижные решения для современных интерьеров. Все на выставке и под индивидуальный заказ. Мы делаем покупку простой, бесплатный замер. Бесплатная доставка прямо до подъезда. Удобная парковка и монтаж от проверенных мастеров. Класс! А хотите выгодно? В магазине действуют скидки, акции и удобная рассрочка. Наши консультанты помогут подобрать модель, цвет и фурнитуру и расскажут о сроках изготовления. Приходите сегодня. Казань, Сибирский тракт, 44Б. Это бывший Эдельвейс. Все двери здесь. Откройте не просто дверь, а новый уровень комфорта. Сегодня победитель, кстати, нашего конкурса, получит подарочный сертификат в магазин «Все двери здесь». Знаешь, за сколько? На 3 500 рублей. Отличный подарок. Кто сегодня будет биться? Расскажи, Сергей.
6: Значит, первый дозвонился Диляра.
5: Дилярочка, доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе. Как у вас настроение? Чем вы занимаетесь?
7: Шикарно. Занимаемся подготовкой к выпускному старшего сына.
5: О, поздравляю. Дилярочка, вам не нужна ли вам дверь новая? Не хотите ли где-нибудь поменять?
7: Ну, наверное, нужна будет.
6: Я сейчас мем вспоминаю. Двери не желаете запилить?
5: Запилить. Ну, значит, Дилярочка, будет у вас битва сегодня вот за 3 500 рублей на сертификат.
6: С Эдуардом.
5: С Эдуардом. Эдуард, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Эдуард, как у вас настроение? Вы где находитесь? Чем занимаетесь?
8: Я приехал домой в Кемерово. Кемерово домой приехал, дальнобойщиком работаю. Вот.
5: А, дальнобойщик, о, куда гоняли в этот раз?
8: Кемерово.
5: О, это же Кузбасс. Круто.
6: Ну что ж. Я был в Кемерово.
5: Да?
6: Да.
5: Итак, наши любимые участники игры. У вас будет ровно 1 минута. Вы будете называть слова, самые разные. Ну, мы уже не первый день называем различные двери. Будем вспоминать двери. Вот, не знаю, любые двери называете, где вы же знаете, двери у нас много, где находятся.
6: Тема двери.
5: Называем любые двери. А кто у нас первый звонил? Диляра был первый?
6: Да, тема двери.
5: Итак,
6: Диляра первый дозвонилась.
5: Я говорю раз, два, три, спускаю минуту. Диляра говорит, дверь какую?
7: Туалетная
5: дверь. Поехали.
8: Лифт.
5: Лифтная дверь есть?
7: Межкомнатная.
5: Супер.
8: Автомобильная.
7: Дверь в спальню.
5: Супер.
8: Кукольный домик, игрушка.
5: Да, там тоже есть дверь.
6: С чувством юмора.
5: Да, молодец.
6: Из Кемерово приехал.
5: Так.
7: Дверь в зал.
5: Супер.
8: Шифонер.
5: Шифонерная дверь, да.
6: Оригинально.
7: Кухонный гарнитур, дверь.
5: Да, отлично.
8: Дверь в гараж.
5: Дверь в гараж, великолепно.
6: Гаражные двери.
7: Дверь в дом.
5: Ага.
8: Чердачная дверь.
5: Чердачная, класс.
6: Еще такая
7: сумка. Люк.
5: Люк. Люк на крышу, пусть будет тоже дверь, да?
8: Так, еще что? Трансформаторная будка.
5: Супер.
7: Дверь в дом.
5: В дом было.
7: В квартиру.
5: В квартиру, окей.
6: Как будто рядышком все.
5: Все, время вышло.
6: Квартира считается, да?
5: Ну, получается, да. Ну, квартира же, тоже, это же вот это, в подъезде же квартиры же двери. Ну, что, тут,
6: да.
5: Тут не, ничего не добавить, не убавить. Побеждают у нас сегодня...
6: Диляра!
5: Диляра!
7: Ура!
6: 3,5 тысячи сертификат в магазин.
5: Да,
6: но на 3,5 тысячи можно хорошую фурнитуру купить.
5: Да, нормально, но скидка будет такая.
6: Замок точно можно отлично.
5: Ну что ж, мы поздравляем, Эдуард. К сожалению, вы не успели сказать до сигнала еще какую-нибудь дверь. Зато у вас есть возможность передать привет, и прошу вас.
8: Всем привет, всей Казани. Вам спасибо за проводимые такие веселые...
6: Старты.
8: Старты, да. Спасибо за подсказку. Всем привет.
6: Так, вот Эдуарду слушаю, прям, ну, хочется его сказать. Эдуард, иди полежи, отдохни.
5: Поспи, да,
6: после Кемерово.
5: Да, да.
6: Расслабься.
5: Ну, это работа тяжелая, знаешь, какая, да. Поздравляем, Диляр. Эдуард, спасибо, хорошего дня, пока. Оп, все, Эдуард слетел. Зилярочка, ну давай победный крик какой-нибудь там.
7: Давайте прям утром, пора по барам.
6: Че, уже?
5: Уже?
7: Пора, уже, да.
6: Пора по барам.
5: Ну и у вас есть тоже возможность передать приветы в прямом эфире, прошу.
6: Да.
7: Привет всей Казани, всем хорошего настроения, несмотря на погоду.
5: Да нормально.
7: И нам хорошо вечером провести мероприятие.
5: Мне кажется, прекрасная погода. Диляр, вам достается подарочный сертификат, сертификат магазин «Все двери здесь» на 3,5 тысячи рублей. А сейчас трубку, пожалуйста, не кладите. Сергей Белов вам вне эфира расскажет, как забрать подарок.
6: С большим удовольствием. Мы
7: хорошо.
6: Пока будем завершать час музыкальный. Ну а в следующем я вначале расскажу очень интересную историю с моим знакомым и дальнобоем.
5: А, да? Да. Все, окей, ждем. Поехали. Мы в следующем часе.
6: Всем доброго утречка.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России создадут единые школьные учебники по всем предметам. Мера входит в комплекс мероприятий по развитию естественно-научного и математического образования, одобренный правительством. Вы замечали, что в жару часто пропадает аппетит? Это происходит потому, что организм старается не допустить перегрева. Для охлаждения он перераспределяет кровь и отводит ее от внутренних органов к поверхности кожи. А пищеварение само по себе вырабатывает тепло, в жару тело старается этого избегать, поэтому аппетит снижается. 26 июня отмечается необычный праздник – День зубной щетки. Прототип привычной нам зубной щетки появился в Англии в 1780 году. Первая щетка состояла из кости со вставленными в нее пучками щетины. Эту конструкцию сегодня считают предшественницей современных моделей. До изобретения щетки для ухода за зубами использовали матерчатые салфетки с абразивными смесями – мелом, сажей, солью. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Утромены сделают твое утро.
1: 9.05, друзья, на часах в студии. А мы уже в новом часе. И хотелось бы напомнить вам, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Ладе»? «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса. Реально доступные ставки по кредиту. Щедрые выгоды по трейдин, друзья. И, конечно, огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 230-30-30. 230-30-30. Код города 843. Если «Лада», то «Канавто».
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери».

0: Точка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вот как смешно было, да?
1: Соус
2: сапелявый.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Ну и давай дочитаем сообщение.
8: Доброе утречко всем,
7: да,
8: еще раз.
7: Доброе утро еще раз. Сергей Белов, Фарид Галимов.
8: У нас таксисты рассказывают историю.
7: Да, Денис рассказал нам. Работал как-то в молодости в такси, пришел заказ, приехал к точке. Там стоит мужичок лет 55, видно, хорошо отмечавший вечер, и решил продолжение. Он сел в такси, я сказал, все, едем. Он говорит, да. Пока ехали, он вырубился, поспал, приезжаем, я его начинаю будить. И говорю, все, приехали. Он выходит, спрашивает, а где, говорит, моя жена? Я говорю, ну вы один садились в такси. Начинает звонить жене. Раз трубку, говорит, не берет. Два, три, говорит. И на третий раз взяла трубку и спрашивает, ты где? Она отвечает, я сплю. Но, видимо, мужик очень-очень классный и мощно выпил чего?
8: Нормально.
7: Выпил вот этого.
1: Текила.
7: Алкоголь вредит здоровью, да.
8: Так, еще одна история. Села ко мне девушка с животиком и молчит. Я, чтобы как-то начать разговор, сказал, что поеду аккуратнее, учитывая ваше положение. Она говорит, какое положение? Я говорю, вы же беременны. Она говорит, нет. Дальше я молчал всю дорогу.
7: Вот это, кстати, жесть, когда...
8: Айрат пишет, люк – это не дверь. На всякий случай.
7: Нет, Айрат, люк – это дверь на крышу. Да. Так получается. Слушай, ну это самая неудобная вещь, когда подходишь к девушке, такой, типа, ты такой, о, ты что, так ты что, ты ребенка ждешь? Она такая, нет. И ты такой, упс, упс. В этот момент реально от неудобства хочется прямо выпить.
1: Текила.
8: Тара-тара-тара-тара. Доброе утро, утромены. Баба пишет, было это во времена, когда такси ловили вдоль дороги. Я ездил на Волге. Подходит бабушка с пакетом, говорит, сынок, довези меня, пожалуйста, у меня есть 1 рупь. Я сказал, садитесь, денег не надо. Сейчас в вашу сторону возьму попутчиков. Ну, вот сразу 2 парней взял, отвез. Потом сразу еще клиент, еще. Бабушка оказалась фартовой. В общем, в тот вечер хорошо поработал. Сижу в 1 ночи около дома, считаю деньги. И вдруг, ну это баян! И вдруг, я не верю. И вдруг сзади такая старая костлявая рука по плечу. Сынок, меня-то отвезешь? Да не, да быть такого не может. Это анекдот.
7: Да.
8: Да, конечно, старый добрый.
7: Пергюн там, дорогой, даже пишет. В молодости торговал, говорит, шарами на Сабантуе. Ставил баллоны, девушек, говорит, шары. Как-то зеленодольский на Сабантуе подходит к моей тачке жена с сыном лет 8 и ругает его. Где этот алкаш? Я тебе сказала, отца никуда не отпускать. Муж удрал за добавкой, говорит, похоже. Она сыну говорит, выбирай шарик. И тот показывает не на надутые шарики, а на рваный брак около баллона. Это с рваной болезнь, который... Ее глаза, говорит, надо было видеть. Господи, муж алкаш, сын...
8: Простота хуже этого.
7: Долбоящер вот этот.
8: Нет, баба пишет, говорит, из реальной жизни, говорит, бабушку, говорит, катала всю смену, весь вечер со мной каталась. И вот только в конце она... А представляешь, вот, как вот сзади ты сидишь, ты считаешь выручку, и сзади такая у тебя рука.
7: Да,
8: вот,
7: да,
8: вот,
7: да.
8: В этот момент что ты испытываешь?
7: Ужас.
2: И она такая, 7 дней, еще тебе осталось, сынок.
7: И ты сразу такой, елки-палки.
1: Текила.
2: Бабулька.
7: Ну, давай, Серега, напоследок, хватит истории, напоследок ты хотел какую-то историю сказать чью-то там.
8: С этим, с дальнобоем.
7: Да,
8: у меня есть, кстати,
7: да.
8: Классный знакомый, который в Иннополисе преподает вообще, является преподавателем.
7: Ага.
8: И преподает русский язык мощно. Русский язык, литературу. Является вообще там кандидатом наук, ага, и прочее, ага, прочее, прочее. Иногда летом, чтобы сменить обстановку...
7: Он подрабатывает дальнобоем.
8: Он просто, да, выходит на подработку, берет, ему дают машину, Он садится и на месяц полтора куда-то желательно там, до дальнего и обратно.
7: Нифига.
8: Он говорит, вообще проветривается. Все,
7: еще как проветривается, да.
8: Прям балдеет. Для него это такое, знаешь, даже как приключение. Ну и плюс какая-то там файда, соответственно, денежка.
7: А, вот это вся история. Я думал, сейчас случилось.
8: Не, ну просто я к тому, что иногда у людей бывает вот такая.
7: Кстати, ну...
8: Блажь приятная.
7: Интересный, кстати, интересный такой совет, скажу так. Ладно, друзья, хватит истории. Мы пойдем с Сергеем найдем какой-нибудь веселый, какие-нибудь новостюшки и скоро вернемся снова к вам.
6: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, вставать.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: В России предлагают резко ужесточить наказание за тонированные слишком яркие нештатные фары. Штраф может вырасти до 30 тысяч рублей. А водители хотят лишать прав на полгода. Инициаторы считают, что нынешний штраф 500 рублей не работает. Одни автомобилисты затемняют оптику, делая машину менее заметной ночью, а другие ставят яркий ксенон и ослепляют встречный поток. Соответствующее предложение Национальный автомобильный союз направил главе МВД. Кстати, вот насчет... Я никогда не понимал людей, которые закрашивают, ну, фары затеняют. Стоп-сигналы.
2: Красиво смотрится, если темная машина.
1: Не знаю, вот честно,
2: не нравится тебе эта
1: честно
2: тема,
1: по да? мне, но все на цвет, на вкус, все
2: фломастера. Колхоз-молхоз, да?
1: По мне, это полнейший колхоз. Это просто, не знаю, над любой машиной, вот возьми любую машину, особенно это если иномарка, там работали целая куча дизайнеров, профессионалов, которые делают... максимально красиво, чтобы оптика вся красиво смотрелась. Затонирована эта оптика. Но самое, знаешь, что интересно? Я не понимаю, если, знаешь, в каком плане? Вот если вдруг, ну так, выше, не дай бог, ты влетаешь в заднюю часть этого автомобиля, самое интересное, ты будешь все равно не виноват. Ну, смотри, обоюдное будет. То есть ты будешь виноват в том, что как бы ты налетел на препятствие, но человеку, кто закрасил, тоже ты не будешь выплачивать ничего. Почему? Потому что сразу скажешь, а у него тонирование, я не видел, что он тормозил. Все.
2: А он так берет в этот момент...
1: Нет, она так не сотрется. Нет.
2: Она снимает.
1: Нет, если это пленка, да. Но есть, которые прямо тонируют.
2: Не,
1: прямо.
2: Ну это уже точно колхоз.
1: Ну и смотри, Серег, у всех есть видеорегистраторы. Если даже он при тебе так снимет и скажет, да вот, посмотрите. Все, приехали, как говорится. Эх, весело.
2: Ну, наконец-то, пишет Артомонстр. Да? Чтоб их всех этих... с китайскими лампами в никуда светящими отдельный котел ему воду. Кстати, если китайские лампы убивают вашу фару изнутри, линза сразу начинает покрываться вот этим угаром, и вы потом потеряете намного больше, чем приобретете кайфа там какого-то, да, там месячного. В июле из Казани, мне понравилась новость, в июле из Казани в Абхазию запустят прямые авиарейсы.
1: Прекрасно.
2: Обожаю Абхазию. Вылет в Сухум будет осуществляться с 19 июля по вторникам и средам. Это значит, что теперь можно... прям напрямую.
1: Окей, вылететь. Мы поговорим об этом совсем скоро, ну а прямо сейчас, друзья, информация на правах рекламы. Слушай, Серег, кажется, мне пора менять кресло в студии. Спина вообще не разгибается и шея затекла.
2: Слушай, ну ты прям вообще в точку. Кресло бы не помешало поменять. Вообще, честно тебе скажу, кресло ни при чем. Тебе просто нужен нормальный лечебный массаж. А вот в клинике «Будь здоров», я точно знаю, принимает Евгений Пашуков. У него огромный многолетний опыт. Ходил к Жене?
1: Нет, не ходил. Интересно, слушай, к опытному специалисту я бы сходил, честно говоря. А он только спину лечит, что ли?
2: У него любые направления там, от спортивного и антицеллюлитного до детского массажа для подростков. Я, кстати, с дочерью как раз. Квалификация подтверждена официальными сертификатами, так что качество там гарантировано.
1: Отлично, отлично. Ну тогда, я, как говорится, не буду затягивать, запишусь в «Будь здоров» к Евгению Пашукову.
2: Мы обязательно должны сказать дисклеймер о том, что имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущей.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».

0: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
1: Звездная пауза.
2: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: я думаю, сова.
1: Слушай, я думал, сова, вот эта женщина, она же с Казани, ей, к сожалению, уже не стала, оказывается.
2: Да, серьезно?
1: Да. Ну, я к тому, жаль. Я думаю, видишь, за то, как здорово, ты, в нашей отбивке ее голос звучит на всю республику до сих пор. На, это же наши, круто, на весь мир.
2: В нашей отбивке голос звучит Илоны.
1: Это нет.
2: Это Илона.
1: А, я думал, сова, нет.
2: Нет, это Илона.
1: Не-не-нет, это из ролика «Это бабушка». Не-не-нет,
2: это 100%. Мне кажется, это Илона.
1: Да нет, это вот та бабушка рассказала.
2: А слушайте, думал, сейчас я проверю. А Илоне, дай бог здоровья.
1: Нет, зачем Илоне это говорить, когда это запись есть? Ну, для чего?
2: Да?
1: Это вся фишка-то в этом.
2: Вы уверены?
1: Уверен, это вот эта бабушка,
2: да. А мне прям кажется, что как будто это...
1: Не-не-не, 100% нет. Смотри, какая интересная новость. Россиянка, в кавычках, разбухла из-за сильного перегрева на пляже. Смотри-ка, Адели, зовут так девушка, решила взять от 5-дневного отпуска в Абхазию, как раз, которую ты любишь, в куда можешь сейчас полететь.
2: Да, удобно просто. Да. Раньше же надо было до Адлера, там с Адлера вот туда границы, там ждать в зависимости от того, сколько туристов, потом еще по...
1: Не знаю, я был в Абхазии очень давно, в начале 2000-х. Как был соцсет, там ничего не поменялось до сих пор.
2: Так в этом весь...
1: Не знаю, ничего хорошего там нет, а так же все пытаются обмануть на каждом углу. Не интересно.
2: Обожаю.
1: Даром не надо вообще. Смотри, так вот, куда я новость сделал только что. Так вот, девушка эта, слушай, у меня реально... Вот. Она, короче, поехала в Абхазию, по максимуму хотела с экспрессом превратиться в шоколадку. Ну, загореть хотела, да? Девушка щедро намазалась маслом из флакончика, обещавшего интенсивный загар, и легла под палящее солнце. За 6 часов солнечных ванн ее лоб взбух и буквально превратился в губку. От кепки и прикосновения оставались вмятины. Девушка рассказывает, что за 2 недели до курорта вколола в лоб ботокс. Она ботокс вколола в лоб, который от мощного перегрева поплыл, представляешь? Через 2 дня лицо Адели выглядело так, будто его атаковала рой пчел. Ну, как она, как пасечник выглядела, короче. Из-за отека распухли глаза, переносица и гортань. Оставшуюся часть отпуска девушка спасалась антигистаминами. Теперь путешественница относится к маслам настороженно и предпочитает пользоваться солнцезащитными кремами.
2: Беда,
1: так что, конечно, девчонки, беда. Вот, если вдруг вы ботоксом...
2: Думайте, что вы там это...
1: Да, пользуйтесь ботоксом, ребят, видите?
2: Намазываете.
1: Вот вам, смотрите, оказывается, нельзя его греть-то особо-то.
2: Да. Вот, Серег,

0: как раз под сомнение ставят. Из Казани же, говорит, не летают самолеты в Абхазию. С 19 июля, Сереж, вот запускают.
1: Да, вот
0: мы... Об этом сегодняшняя новость.
1: Мы читали, да, новости.
0: Чему удобно, раз в Сухум прилетел из Казани. Это ж классно, тебе не надо ехать там вот эти сутки на машине, например, или в поезде трястись. Удобно. Надо
1: конечно.
0: Еще посмотреть.
1: Конечно.
0: Надо еще посмотреть, что нам посмотреть надо. Посмотреть стоимость. Какова
1: это
0: будет,
1: да,
0: стоимость.
1: Это да.
0: Вот Эля пишет, доброе утро. Что-то еще пишет. Доброе утро, Элечка, здравствуйте.
1: Доброе, доброе. Да. Смотри, а вот другая девушка из Татарстана, вот одна разбухла, к сожалению.
0: А
1: другая девушка из Татарстана завоевала титул мисс...
0: Я вот все, я не хотел. Я вот думал, когда же Фаридка-то?
1: Мисс Евразия 2026.
0: Думаю, когда же Фаридка скажет?
1: Зовут ее Сабина Вильданова. Угу. Родилась она в Набережных Челнах.
0: Да.
1: И она регулярно участвует в конкурсах красоты. На мисс Евразии 2026 она в Турции вместе с ней призовые места заняли участницы из Башкортостана, Узбекистана и Беларуси.
0: Ну хорошо.
1: Все наши,
0: хорошо,
1: все наши. Хорошо. Молодец.
0: Молодец.
1: Фотографии тут есть.
0: Поздравляю. Много даже фотографий.
1: Да, красивая девушка
0: ее,
1: такая, да.
0: Вот.
1: Поздравляем, что скажешь-то. Молодец.
0: Приятно.
1: Молодец.
0: У нас вообще татарочки-то они наши из республики. Самые красивые девчата.
1: Да.
0: Помнишь, такая реклама была раньше, когда со станции «Союз» еще тогда, если не ошибаюсь,
1: да,
0: «Союз»,
1: да,
0: снимали ролик, где, типа, где, говорит, самые красивые девушки? Самая красивая девушка в иллюминатор смотрит, типа, в Самаре, что ли, да?
1: Да-да-да.
0: Всегда так это, немножко это, оскомины проходило.
1: Знаем мы в Самаре,
0: да, там какие там девушки у вас в Самаре, да.
1: Кстати,
0: парней так много холостых на улицах Саратова.
1: Да, ей говорю.
0: А я люблю женатого.
1: Кстати, смотрю вчерашнюю новость, она, заголовок был такой: «Завтра в Казани резко ухудшится погода». Ухудшилась или нет, сейчас мы вам расскажем.
0: В смысле? Она уже?
1: Вот нет,
0: никуда.
1: Это вчерашняя новость как раз. Я говорю, а мы сейчас расскажем, как ухудшилась или нет. Да. Давай, прогноз у нас.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ну давай, Серега, расскажи. Вот,
0: так, Серега,
1: расскажи. Правы были вчера в телеграм-канале, вот, что погода ухудшится сегодня.
0: Ну плюс 17 на данный момент.
1: Да. Зато, смотри, я смотрю за окошко, а дождя нет.
0: Но все же есть прогнозы до 17.00, он будет появляться периодически. Вечером уже начиная с 17 в районе 6 до 8, где-то вот так плюс 19, хорошая погода. Но завтра вероятность дождя, конечно же, вернется. На данный момент магнитное поле Земли успокоилось, пожалуйста, до этого утром была слабая буря. Давление,
1: а до этого буянился немножко?
0: Немножко шатало. Давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. И солнце сегодня зайдет в 20 часов 32 минуты, а завтра... поднимется в 3 часа ровно. И световой день у нас сейчас вообще на данный момент световые дни самые длинные. 17 часов 32 минуты. Температура воды для рыбаков плюс 16. В ближайшее время, когда порыбачить...
1: А для нерыбаков?
0: Наверное, только...
1: Для рыбаков 16, а для нерыбаков... Слушай, а ты же рыбак, Серега, у нас заел уже.
0: Ну, может быть, вот на следующей неделе я вижу вторник.
1: Слушай, скажи, у тебя есть своя лодка?
0: Есть.
1: Слушай, а почему ты меня на рыбалку ни раз не брал?
0: Потому что не рыбак.
1: Так, так
0: и, может, не девушка.
1: Так, может, пора начинать мне попробовать? Нет, рыбачить имею.
0: Возьмем тебя как-нибудь.
1: Не, серьезно, просто у тебя же все снасти все есть. У меня просто ничего нет.
0: Самое главное, чтобы ты не через 15 минут не захотел обратно, понимаешь?
1: Нет, я не такой. Там же, что там уметь, наливай да пей. На твоей рыбалке-то.
0: Уходим красивые. Ну все, хватит уже. Шутка уже затянулась. Смотри, надо включать что-то.
1: Ладно,
0: уходим красиво, красиво уходим.
4: У природы нет плохой погоды.

0: Утро Мэнни сделают твое утро.
1: Кстати, друзья, время-то уже 9.44, практически 45. Так. Скоро у нас будет новый час, в котором мы поздравляем именинников, кстати. Так что, ребят, если вы подписаны на нашу группу ВК, вы заходите на свою страничку, чтобы вы были онлайн, мы увидим это.
2: Более того.
1: И поздравим вас с днем рождения. Да, и если не подписаны, подписывайтесь.
2: Я не знаю, как у вас здесь утром, да, давненько не было, но у меня в своем эфире я всегда приветствую, если люди могут написать заранее. Кстати, пожалуйста, наш номер плюс 79272. 42128, телега, Макс, пишите поздравления. Если у вашего сегодня знакомого, близкого, любимого человека событие такое, как ДР, юбилей.
1: Сейчас они напишут, устанет читать.
2: Да нет, нет, я прошу, бывает иногда.
1: Окей.
2: Пишите поздравления.
1: Пишите.
2: Да, просто напишите имя, фамилию человека там, что у него сегодня событие какое-то, а мы уж там красиво все это добавим.
1: Да.
2: Все никак никого не отпускает Абхазия рыбалка. Да, задали мы тренд.
1: Это мы сейчас расскажем, но прямо сейчас мы, Сергей, мы еще напомним вам, что спонсор утреннего шоу «Утро Мэнни» ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Ладе»? «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальностью. 20 лет рядом с нами. С вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. Я в «Канавто» тоже покупал свой автомобиль, кстати. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реальные доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин и огромный выбор 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня, то есть совсем немного времени осталось, 26 года. Не оферта. Подробнее по телефону 230-30-30. Если «Лада», то «Канавто».
0: Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
4: Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Хрущевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Так что же у нас на улицах города? Смотри, Серег, вот сегодня прям все стабильно. Даже 2 балла один момент был. Сейчас 3 балла всего-навсего. Пробок крупных всего лишь одна. Это улица Копылова, вот улица Олега Кашевого до ТЭЦК улицы 4 минуты. Ну, это разве пробка? Ну, это же так уж, да?
6: Так пролетел.
5: Мосты и дамбы 0-0-0-0-0. Красота, прям красота.
6: Я вот как думаю, если пробка на одну песню, которая там 3.30, это не пробка. Это просто это возможность послушать.
5: Зато 2 ДТП я наблюдаю, кстати. Одна прям рядом с нами.
6: Ну, что вы там, ребята, ну, нашли друг друга 2 одиночества. Ну, как,
5: недалеко от нас. На Технической улице, друзья, ДТП. Вот как только вы проехали улицу Тимирюл.
6: Брякнулись.
5: И движетесь туда, дальше, в сторону, вот уже. Не от площади Вахиту туда.
6: Я понял.
5: В промзону. Средний ряд. Средний ряд ДТП.
6: Не поделили.
5: Чего-то, да.
6: Он заходил слева, она справа.
5: Вот. И вторая ДТП, друзья, у нас на проспекте Универсиады. Вот если вы едете в сторону центра, подъезжая к съезду на Даурскую, вот там в левом ряду ДТП.
6: Неудобно.
5: Неудобно, да. Неудобно, но вроде затруднений нет, так что все хорошо. Все, других ДТП-шек нет.
6: Но вы там этот, будьте аккуратнее. Вот сейчас мы сказали, да, вы...
5: Слушай, ну молодцы.
6: Собрались.
5: Как бы сказал Анас Ананасович,
7: тяп-тяп-тяп не ездят сегодня, да, молодцы. Булдараллар, молодцы. Ярар.
6: А то некоторые прижимаются, знаете.
7: Яралы, сопадем дальше тогда.
6: Все. Сегодня за Ананасович.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Ну что?
6: Да, пра-па-пам, доброе утро всем, здравствуйте.
5: Да, и не говори.
6: Здравствуйте, друзья.
5: Ребят,
6: вы слушаете бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим.
5: Смотри, что пишут. Поколение Альфа, это дети, которые родились с 2010-2024 года.
6: Так.
5: Вот эти самые молодые. Чаще всего, говорят, выбирают профессии электрика, сварщика и пожарного.
6: Смотри, что.
5: Как показал опрос, офисная работа за компьютером им не по душе.
6: Так мы тоже выбирали.
5: У них же СДВГ, они не могут... У них около 90% хотят трудиться руками и быть полезными людям. Хороший, кстати, этот, скажем так, тренд, скажем так. Ну, это же нужно сейчас.
6: Абсолютно верно. Ну,
5: да.
6: Рабочие профессии они называются.
5: Рабочие. Да, да, да.
6: Ты бы, например, вторую какую рабочую профессию получил, если захотел бы? Вот времечко у тебя было. Я вот получил вторую профессию, а ты какой бы получил? Вот ты какой?
5: Руками какой?
6: Да, да. Руками, ну, или ртом.
5: Да, слушай, я даже не знаю.
6: Говорить я имею в виду красиво.
5: Я бы, наверное, хотел уметь что?
6: Что, например? Электрика тебе дается?
5: Например, управлять станком ЧПУ.
6: ЧПУ.
5: Вот очень
6: хорошо получают они сейчас.
5: Да, это очень хорошая вещь.
6: По 200 тысяч
5: они сейчас получают. На самом деле, это крутая вещь, да.
6: Я тебя даже представляю, ты такой стоишь, такой, здесь у тебя на щеке немножко размазана смазка от станка, понимаешь?
5: Нет, там ЧПУ, там все четко.
6: Но я же тебе
5: такие... Ты стоишь красивый в белом халате.
6: Я же тебе сразу таким представляю.
5: А я не таким, а я считаю, что я такой красивый.
6: Я вот про тебя написала, кстати, Эля. Говорит, для Фарида вообще нужно все лакшери. И белый халат,
5: и
6: новый станочек ему ЧПУ подавать.
5: Бокал в руке.
6: Любопытно, вот какой бы второй профессии вы бы обладали? Из рабочих профессий, там, не знаю, каменщик.
5: Ну ты зря закидываешь эту тему, потому что времени будет общаться уже. Ай, ну лакшери это было бы хорошо, конечно. О, кстати, кто-то уже про день рождения написал. Молодцы,
6: да.
5: Молодцы.
6: И
5: молодцы.
6: То, что или в Абхазию летит 31 июля. Порадуюсь.
5: Абхазия!
6: Я, говорит, тоже приветствую, говорит, я хочу, говорит, с вами на рыбалку, пацаны. Я тоже, говорит, умею наливать. Слушайте, там так-то много наливающих можно с собой взять. Но я не пью. Так что...
5: И не говори.
6: Не имеет никакого интереса.
5: Да.
6: Нужна компания, нужна душа.
5: И не говори. И не говори.
6: Вот Фаридку возьму.
5: Ну, мы решили съездить все-таки, Серега.
6: Да, Фаридку возьму.
5: Вот, ребят, если мы поедем, а мы поедем, вернее, когда мы поедем, если я смогу поймать рыбу какую-нибудь достойную,
6: да.
5: Ну, хотя бы там сантиметров на... 20 плюс. Ну, в длину. Хотя бы, ну, побольше. Нет, ну пусть 30, ладно.
6: Обязательно. Сейчас уже как настоящий рыбак начинает руки разводить в разные стороны. Да, все больше и больше.
5: Пока я руку не вывихну, буду показывать. А я обязательно выложу в свои соцсети. Меня найти легко. Фарид Галимов. Везде ищите, даже в запрещенных. Там я буду выкладывать, собственно, эту рыбу.
6: Ну, щуки там полно. Так на той неделе, как раз я щучку поймал.
5: Вот, хочу поймать свою первую в жизни щуку. За всю жизнь, надо же, как разок.
6: Три желания.
5: Щуку поймать.
6: Сразу готовь три желания.
5: Все, прекрасно. Так и сделаем. Ну, а мы сейчас пойдем скоро в следующем час и с Сергеем будем поздравлять именинников, да, вполне вероятно. Будем поздравлять?
6: Обязательно. Я уже к этому готов. Всем доброе утро. Еще раз пожелаем.
5: Да.
8: Утро, мэны, сделают твое утро.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С 1 июля в России появится возможность дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью. Купля-продажа и дарение жилья станут доступны в онлайн-режиме с использованием биометрии. Решение интегрируют в действующие электронные сервисы как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи. В российских школах сократили число контрольных работ. По новым правилам, на проверочные мероприятия должно уходить не больше 10% от общего объема учебного времени. Кроме того, школьную программу привели в соответствие с ОГЭ и ЕГЭ. На экзаменах теперь представлены исключительно те темы и типы заданий, которые ученики разбирают на уроках. Летом в офисе легко почувствовать себя нездоровым из-за кондиционера. Риск создают перепады температур, сухой воздух и холодные потоки. Чтобы снизить дискомфорт, эксперты советуют одеваться многослойно, прикрывать шею, плечи и поясницу. Защищать горло от пересушенного воздуха и каждый час делать легкую разминку для шеи и плеч. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Ну что, именинники, давайте-ка поближе к радиоприемничкам. Мы с Сергеем сейчас будем рассказывать и поздравлять вас. Ну, во-первых, мы хотим напомнить, что на волнах нашего любимого радио на всегда волнах можно заказать индивидуальные поздравления.
6: На нашей радиопрограмме, радиопередаче.
5: Да. Ребят, все просто. Заходите на наш новый сайт, обновленный сайт bimradio.ru. Он красивый, новый. Там в правом верхнем углу такая здоровенная рыжая бляшка написана «Заказать поздравление». Кликайте сюда. И все, и там целый выбор вам будет. Заказать поздравление в прямом эфире, в привет-привет, там много всего. Выбираете, заполняете, и вуаля, мы, ведущие Бимрадио, сделаем все, чтобы ваш любимый человек получил целый океан впечатлений. Ну, а если вы не любите эти электронные вещи, можно позвонить по номеру 2-930-800. Все просто с 10 утра по будням до 5 вечера. 2-930-800. Звоните и оставляйте заявочку. А мы сделаем все, можем даже в личку поздравить. Все очень просто.
6: Сделаем красиво в любом случае. Вот нам пишет Надя. Доброе утро, меня зовут Надя.
5: Надь,
6: я
5: привет.
6: Вас всегда слушаю. Мне вчера был день рождения, отмечаем сегодня. Поздравляем, Надю.
5: С днем рождения, Надежда. С прошедшим, но с днем рождения.
6: Надежда.
5: Да, мой композитор. А мы с Сережкой переходим прямо сейчас в нашу группу ВК. И будем поздравлять людей, которые сегодня отмечают день рождения. Поехали! Смотри-ка, Светлана Сахабуддинова отмечает день рождения.
6: Да.
5: День рождения.
6: Андрей Крупнов.
5: Да. Адель Уточкина.
6: Уточкина фамилия.
5: Она не родственница все-таки?
6: Эльвина Хабибрахманова, Наташа Горностаева, Аида Савосина, Кристиночка Аверина, Оль Васильева, Максим Игоревич, Светлана Федоровна, Виктория Якубова, Вадим Виноградов, Айгуль Саберзянова, Роза Зайнулина, Фаниль Хамидулин, Зонька Галимова, Рузия Файзудинова, да, Денис Хегай, Слава Фокин, Милюша Мартынова, Айдар Абраров из города Зеленодольска, славного солнечного Зеленодольска.
5: Венерсайт из богатых сабов.
6: Богатых сабы, как только сказать. Анжелика Васина, Денис Иванов, Марат Салихов, Лилия Шарафудина. Смотри, сколько раков.
5: Вообще.
6: Изумруд Абдуллаева, Ильгиз Фатаков, Паша Стрик. На этом пока вот те, кто в онлайне,
5: все,
6: те, кто могут слышать.
5: Ребята, всех вас с днем рождения!
6: Happy birthday! Happy birthday!

0: Программа на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
6: Билеты в кассах города 16+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что каждая зебра имеет уникальный рисунок из черных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека? Детеныш зебры узнает свою мать именно по этому рисунку. Первое время после рождения она прикрывает его от сородичей своим телом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Ну что, песню мы с Сергеем уже выбрали, но прежде чем мы ее споем, вот одно сообщение, что вы пропустили, Михаил нам писал. Доброе утро, утро, Ромына. Сегодня у нашего друга Илья Свартура день рождения. Поздравляю, желаю здоровья, счастья, финансового благополучия и исполнения самых сокровенных желаний. С праздником, друг.
6: Поздравляю.
5: Михаил, Миш, спасибо, что поздравил друга, да, потому что вы не зашли в этот мессенджер, не увидели. Все, увидели, поздравили, молодцы. Сегодня мы с Сергеем классную, классную, шикарную песню.
6: Она у нас сегодня звучала,
5: кстати. Она сегодня звучала, и поэтому решили, почему бы не попробовать
6: да,
5: ее
6: это
5: спеть.
6: Это вообще девиз любого дня, на
5: да.
6: самом деле.
5: Поет эту песню Гриша Лепс.
6: Григорий Лепс. У нас сегодня у всех сложный день. Давайте так, вот у нас сегодня утренний эфир с Фаритом. Потом я в Кремль, у меня там своя смена. Фарит, скорее всего, свои дела. Потом у нас вечером наверняка есть мероприятие у тебя и у меня.
5: Я сегодня отдыхаю.
6: Ты сегодня отдыхаешь. А у меня сегодня мероприятие до часов до 11. Я только в лучшем случае к 12 расчехлюсь. Дома буду где-то, наверное, 12:30, соответственно. Так что сложный денечек, но при этом такие песни, они заряжают, и думаешь, как здорово, что у тебя все это есть. Есть такая возможность быть счастливым, черт побери, что тебя...
5: Ну и давай споем, что?
6: Окружают вот. Люди хорошие, которые тебя действительно поддерживают, вселяют в тебя уверенность, что есть люди, которые, вот как на работе, Фарид, всегда с улыбкой приходят, рассказывают интересные истории, что есть те, которые, например, вот нам пишут люди, дают...
5: Хватит!
6: Нам, да,
5: хватит!
6: Короче, thank you very much, всем большое, да.
5: Thank you very much.
6: Да,
5: давайте
6: поехали.
5: Петь, друзья, Григорий Лепс, я счастливый, поехали. Все, нашел я классный минус. Мы, конечно, не Лепс, у нас таких голосов нет, Сергей, но мы постараемся. Готовы, ребят?
6: Я все открыл. Надо прям как будто погромче. Все, в бим-болталку отправляй,
5: кружочек. Поехали.
6: Ама! Здрасте всем, ама!
7: Кто поверит, я и сам не верю.

0: Я счастливый, как никто.
1: Акапелла, давай.
0: Я счастливый лет на сто. Я счастливый, я
1: не дробить на весь.
0: Так счастливым я уйду. Так счастливым я уйду. Та-та-тан-та-тан-та-тан.

0: Но хорошая песня. Как раз, говорит, для рыбалки песня.
1: Тянули как могли.
0: Спасибо, ребята. Да, вокала женского не хватало.
1: Искали,
0: бегали по коридору хороший женский вокал. Какой-нибудь там.
1: Спасибо, ребят. Мы старались. А старались для вас.
0: Сегодня
1: те самые ребята, которые называются «Лучше развить утреннее шоу» «Утро Мэнни».
0: Здорово всем еще раз. И, наверное, будем завершать. Да?
1: Конечно, конечно. Время уже подходит к концу. Сегодня пятница, друзья, конец недели. Всем прекрасных выходных. Хорошо вам отдохнуть, повеселиться. И не только, несмотря на то, что дождичек, ну ничего страшного. Ни у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать.
0: Да вроде нормально как бы.
1: Да. Да.
0: Жизнь налаживается.
1: Жизнь налаживается.
0: И погода тоже.
1: Прекрасно, друзья. Ну а далее у нас, как обычно, дневное шоу «Рабочий полдник». Вечернее шоу, вечерний трюбип.
0: Есть такое.
1: Ну и, конечно, привет-приветов, как обычно, каждый день, ребята, лучшая музыка.
0: Всегда забываем с 15 до 17 там. Сегодня у нас какой день недели? Четверг?
1: Сегодня пятница.
0: С 15 до 17. Альберт Ботанин там частенько трудится. Мы все время его забываем.
1: Нет, линейный ведущий обязательно.
0: Да,
1: обязательно.
0: А более того, друзья мои, мы проверили информацию. Сегодня у нашей ведущей день рождения.
1: Кстати, у нашей любимой. Ну,
0: мы же поздравляли всех вас. Нет, зачем? Мы хотели. Мы готовились.
1: Так давай.
0: А давайте мы сейчас это сделаем. Знаешь, как я вот сейчас открою бим-переговорку и... Чтобы
1: давай.
0: Она увидела. Сейчас, подожди.
1: Так просто давай прямо ей, в личку давай прямо ей.
0: Давай, в переговорку я запишу.
1: Давай, поехали.
0: Поехали.
1: Сегодня да. Свой день рождения отвечает Камила
0: Ягудина. Доброе утро, Камилочка, если ты нас слышишь, поздравляем тебя с твоим праздником. Давненько мы с тобой на радио. Прекрасный голос, шикарная дама. Какие мысли, я слушаю.
1: Не говори.
0: Очень приятно, успокаивающе, интересно, серьезно. Обожаю просто Камилу Ягудину.
1: Камилочка, с днем рождения тебя, будь счастлива. И, ну, она, конечно, очаровательная, великолепная девушка.
0: Ну, что ты прям, ну...
1: Все, с днем рождения, ура!
0: С праздником!
1: Ну, а, друзья, сегодня с вами были «Утромены», Сергей Белов напротив меня. Че, проснись.
0: Как? Вы, говорит, так не пугайте, говорит, что сегодня четверг. Я уже, говорит, на секунду успел расстроиться.
1: Я говорю, простись, говорю, Сергей Белов напротив меня!
0: Сергей Белов, это я. Вот, я только что читал сообщение Карины. Сергей Белов, это я. И напротив меня искрометный Фарид Галимов.
1: Все, ребятушки, всем хороших выходных, всем пока!
0: Счастливо!
2: Шоу «Утро Мэнни».
3: А я думал, вставать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный, 0+.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: дверей. Знакомьтесь, окон, парфюмер, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 июля в России появится возможность дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью. Купля-продажа и дарение жилья станут доступны в онлайн-режиме с использованием биометрии. Решение интегрируют в действующие электронные сервисы как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи. В российских школах сократили число контрольных работ. По новым правилам, на проверочные мероприятия должно уходить не больше 10% от общего объема учебного времени. Кроме того, школьную программу привели в соответствие с ОГЭ и ЕГЭ. На экзаменах теперь представлены исключительно те темы и типы заданий, которые ученики разбирают на уроках. Летом в офисе легко почувствовать себя нездоровым из-за кондиционера. Риск создают перепады температур, сухой воздух и холодные потоки. Чтобы снизить дискомфорт, эксперты советуют одеваться многослойно, прикрывать шею, плечи и поясницу. Защищать горло от пересушенного воздуха и каждый час делать легкую разминку для шеи и плеч. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. BeamRadio. Первое в

Доброе утро, любимые слушатели. В Казани 10:37. Такая замечательная советская песня есть. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля». Песня посвящена сердцу Родины нашей, городу Москва. Но у нас есть много замечательных песен, посвященных сердцу республики, городу Казань. Всем, кто живет здесь, кто живет в любимой республике, кто слушает любимое радио, хотелось бы пожелать

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
1: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова».
4: Ничего не говори.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
8: дверей. Знакомьтесь, окон, парк, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: What is love? Это Hathaway на волне любимого радио. Перечислены признаки в работе экрана смартфона, которые могут указывать на скорую поломку устройства. В первую очередь, это ложные касания, в результате которых телефон сам может открывать определенные приложения, сам набирает текст и даже отправляет сообщения. Проблема может вызывать некачественное защитное стекло или скопившаяся на дисплее жидкость или грязь. Так вот, это все свидетельствует о неполадке. Часто это происходит, когда аккумулятор внутри устройства выходит из строя и вздувается. Обратите внимание вот на эти особенности. Сама как раз вчера занималась починкой своего смартфона и очень рада, что все теперь благополучно. Давайте мы немного поговорим о наших друзьях, с которыми мы неразлучны. Это смартфоны. Они сопровождают нас везде, но абсолютно повсюду. И с ними случаются такие истории, что хоть снимай фильм. Скажите, пожалуйста, ваш смартфон когда-нибудь попадал в какие-то переделки? Расскажите свою самую невероятную, смешную, даже, может быть, страшную историю, которая приключилась с вашим смартфоном. Вот я помню, мне рассказывали историю, когда смартфон упал в борщ. Вот, и был благополучно там сварен. Расскажите, что происходило с вашими смартфонами. Делитесь историями в мессенджерах по номеру +7 92 72 42 102 8. Но при этом пусть все будет с нашими мобильными устройствами благополучно, ведь они нам так нужны.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: эфире Бимрадио звучит песня о Насте «Топит». Ну и мы запустили опрос «Мой смартфон – герой экшн-фильма». Расскажите нам в сообщениях в Телеграм или в Макс, номер +7 92 72 42 102.8, какая самая невероятная история приключалась с вашим смартфоном. Вот, потому что таких историй очень много можно собрать, не только услышать вокруг, но и в нашей жизни тоже всякое случается. Даже есть такая статистика, что каждый пятый телефон хотя бы раз в своей жизни нырял в унитаз. Пишет нам Эльмира. Доброе утро, Елена. Когда мне было лет 7, уронила свой смартфон в деревенский туалет. Вот это был причем папин телефон. Благо, он был в чехле. Спасибо вам большое, Эльмира, за ваше воспоминание. Пишите нам +7 92 72 42 102.8. А сейчас мы с вами поговорим о дорожной ситуации в Казани.
1: Путевые заметки на Бим-радио.
0: По данным Яндекс.Карт, в Казани сейчас 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя. Время проезда здесь 4 минуты. Улица Пушкина от Щапова до Правобулачной ехать 3 минуты. Других крупных пробок нет. Затруднения на улице Техническая и Тукая, Бурхана Шахиди. От улицы Тимир-Юл до Чернышевского. Здесь время проезда 10 минут. Декабристов от Гагарина до Чистопольской ехать 8 минут. Улица Журналистов. От Халитова до Сибирского тракта доберетесь за 7 минут. Мосты и дамбы города свободны. Удачи тем, кто в пути.
1: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении школьникам дополнительного семейного отпуска продолжительностью до 5 дней в течение учебного года. По замыслу авторов, это даст семьям возможность чаще бывать вместе, ездить на экскурсии, знакомиться с культурным и природным наследием страны, а также укреплять семейные отношения. С октября 2026 года самозанятым ИИП запретят работать более 60 часов в месяц у одного заказчика на протяжении полугода. Онлайн-платформы обязаны блокировать заказы между ними при превышении лимита, но сотрудничество с другими клиентами останется доступным. Что делать при утере водительских прав? За езду без прав можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Для их восстановления есть три пути – госуслуги, МФЦ и госавтоинспекция. После получения нового водительского удостоверения необходимо проинформировать страховщика. С момента выдачи дубликата старые права утрачивают силу. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Доброго утра и прекрасного дня. Друзья, вы делились своими сообщениями на тему «Самая невероятная, самая смешная, может быть, даже самая зловещая история, которая приключилась с вашим смартфоном». Игорь написал, что его телефон переехал в собственный автомобиль. Виктор написал, что сынишка уронил телефон в аквариум с рыбками. Михаил пишет, так, сейчас, секундочку, открою я это сообщение, пишет Антон, да. У друга сынишка в 3 года имел такую привычку – брать телефоны и выкидывать их в унитаз. То есть любой гость, кто бы ни пришел в гости, оставив телефон на столе, на диване или еще где-то, ну, понятно, лишался его практически сразу. Поэтому первая фраза, когда приходили в гости – «Телефоны не доставайте». Вот, а Дима написал, а моя мама один раз постирала кнопочный телефон. Вот такие интересные ситуации происходили и происходят с нашими телефонами. Доброе утро.
2: Бим-радио.

0: Born to be yours, рожден, чтобы быть твоим. Это Кайго, Imagine Dragons в эфире любимого радио. Что у нас будет дальше? Будет замечательная игра «Смотри на мир ярче». Я хочу вас пригласить дозвониться и поучаствовать. 292-102-8, но чур условия, что вы как минимум месяц у нас ничего не выигрывали. Договорились? 292-102-8.
1: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что когда Маяковский стал писать стихи лесенкой, другие поэты обвинили его в жульничестве. Ведь тогда издательства поэтам платили построчно, а Маяковский получал за лесенку больше остальных.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто 4».
0: Друзья, напомню, 292-102-8, что-то у нас звоночек сорвался, поэтому ждем с нетерпением участника игры «Смотри на мир ярче». 292-102-8, звоните. Пишет Юлия. Так, поделимся вашей историей. Я так понимаю, что это тоже связано с приключениями смартфона. Однажды потеряла свой первый и любимый айфончик в баре. Искала, спрашивала у персонала и посетителей. И когда я в самом печальном состоянии хотела уже ехать домой, на самом выходе из заведения ко мне подошел молодой человек и отдал мне мой айфончик. К счастью, не было предела.

0: мир ярче с БИМ-радио.
1: Добрый день, у нас информация на правах рекламы. С нами играет клиника «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов абсолютно всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – это короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А с нами Михаил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, это Михаил, который уже все отправился на дачу. У него 4 выходных дня будет впереди. Он уже затарился в супермаркете, правильно? Это вкратце, если рассказать?
2: Вообще правильно. Жена сказала, список не тот дала, сказал, чуть-чуть возьмешь там. Вот взял чуть-чуть, вообще.
1: Так, вы все взяли, все необходимое, вот и теперь направляетесь. Ну и в таком прекрасном настроении мы предлагаем вам сыграть в игру «Смотри на мир ярче». Ну потому что вы уже смотрите на мир другими глазами, да, счастливыми. Более, скажем так, чем вчера, возможно. Вот, у нас вопрос есть такой, поскольку у нас клиника «Смотри» с нами играет, викторина на тему офтальмологии, на тему зрения. Внимание, Михаил. В греческой мифологии... У медузы Горгоны, помните такую женщину?
2: Да.
1: Вот, у нее был такой взгляд. И вот три варианта ответа. Взгляд, который, первый вариант, лечил любые болезни, второй, превращал людей в камень, третий, позволял видеть будущее.
2: Если не ошибаюсь, в камень.
1: В камень, да? То есть взгляд медузы Горгоны был смертельно опасен. Каждый, кто смотрел ей в глаза, превращался в камень. Это абсолютно верный ответ. Именно поэтому герой Персей победил ее. Помните, как он ее победил?
2: Нет, не помню. Я помню, что с камнем связано, про медузу было.
1: Да, вы это правильно отметили, конечно. Но он смотрел на отражение взгляда, да, на отражение медузы в своем щите. Помните мифы Древней Греции?
2: Да, точно.
1: Вот такая вот история, которая вам принесла победу, Михаил!
2: Ура! Еще полный позитив.
1: Еще более счастливый Михаил передает приветы.
2: Передаю привет супруге моей. Она меня ждет. Я еду. Угу. Сейчас я забираю тебя и едем дальше.
1: Так,
2: и
1: супер.
2: И тебя отправлю в лагерь. Наконец-то вдвоем едем на дачу.
1: Красота! Идиллия это называется. Только вы вдвоем, да?
2: Да.
1: Замечательно. Да, замечательно. Вы выиграли подарочный сертификат в развлекательный центр. Мы вас поздравляем с этим. И сейчас поговорим о вашем подарке.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
3: Мне

0: Реклама на Бим-радио.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.

0: Всем доброго дня и ощущение вечной молодости, и, конечно же, самых прекрасных впечатлений сегодня. Бросила взгляд за окно, увидела, что идет дождь. Так, давайте уточним, сколько этот дождь будет длиться, согласно данным Яндекс.Погода. Примерно до 11:40 в Казани будет идти дождь, потом будет окошко до 14:00 без осадков. Дождик возобновится у нас в 14:00, до 16:00 он будет идти. В целом прогноз погоды на этот день звучит так: облачно с прояснениями, днем небольшой и умеренный, локально сильный дождь, в отдельных районах республики прогремит гроза. Сегодня термометр покажут плюс 16, максимально это в восточных районах Татарстана плюс 25 градусов.
1: Наслаждайся. Сбим радио.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении школьникам дополнительного семейного отпуска продолжительностью до 5 дней в течение учебного года. По замыслу авторов, это даст семьям возможность чаще бывать вместе, ездить на экскурсии, знакомиться с культурным и природным наследием страны, а также укреплять семейные отношения. С октября 2026 года самозанятым и ИП запретят работать более 60 часов в месяц у одного заказчика на протяжении полугода. Онлайн-платформы обязаны блокировать заказы между ними при превышении лимита, но сотрудничество с другими клиентами останется доступным. Что делать при утере водительских прав? За езду без прав можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Для их восстановления есть три пути – госуслуги, МФЦ и госавтоинспекция. После получения нового водительского удостоверения необходимо проинформировать страховщика. С момента выдачи дубликата старые права утрачивают силу. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Лето на любимой волне.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Держановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Спонсор программы – ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» – всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: БИМ-радио.
1: Добрый день. Согласно данным Яндекс.Карты, сейчас в Казани 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Журналистов. От Халитова до Академика Арбузова ехать 5 минут. Далее улица Журналистов опять от Академика Арбузова до Халитова тоже пятерочка. Гвардейская улица от Макаренко до Адели Куту ехать те же 5 минут. Улица Пушкина от Щапова до Права Булачной 4 минуты. Улица Короленко от Волгоградской до Восстания время проезда 3 минуты. Мосты и дамбы Казани абсолютно свободны. Удачи вам в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Любопытная новость. В Минтруде назвали самую востребованную категорию работников в России. Это граждане в возрасте от 40 до 45 лет. И они действительно наиболее востребованные специалисты на отечественном рынке труда. Ну что ж, обращаемся к вам, наши прекрасные золотые специалисты. Вот, гордитесь собой, как мы гордимся вами. Вы сейчас на пике формы. Но при этом мы хотели бы поприветствовать в эфире Бимрадио всех специалистов, всех, кто сейчас находится на работе, самых юных и всех гуру. Пусть ваша работа сегодня приносит вам искреннее удовольствие. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что нас ждет с вами рабочий полдник на Бимрадио. И пожелание всем приятного аппетита.
1: Это лучшая работа в мире!
2: Лучшая работа в мире!
3: Лучшая работа в мире!
4: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Государственной Думе прозвучало предложение предоставлять льготы на посещение бань в период отключения горячей воды. Авторы предложения отметили, что полномочия по установлению льгот и определению размера скидок находятся в ведении регионов. При этом для граждан, уже обладающих льготами, целесообразно сделать посещение бань в такие периоды полностью бесплатным. Юристы рассказали, что делать, если машину заблокировали на парковке, а виновник не оставил контактов. Необходимо сразу набирать 112 и вызвать представителей ГИБДД для оформления протокола о нарушении. Ответственность за такую блокировку – штраф до 3000 рублей. Кроме того, водитель, чьи планы были нарушены, может взыскать убытки через суд. К примеру, компенсировать траты на такси или упущенную выгоду. Интересный факт. Бананы благотворно влияют на нервную систему. Они помогают стабилизировать настроение, улучшить сон и память. Такой эффект связан с содержанием в них аминокислоты, способствующей снижению эмоционального напряжения и работающей подобно антидепрессанту. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
4: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
13: Этот вечер с огня.

0: А у нас, танцы на работе, и еще у нас рабочий полдник прямо сейчас, друзья, объявляется, во-первых, пятница, ну а во-вторых, конечно же, возможность замечательно провести время в компании с Бим-радио и поиграть. Вот сейчас первая игрушка уже скоро появится в эфире, называется она «Музыкальный пересказ», и нам нужны добровольцы, ну, можно и комсомольцев тоже добровольцев пригласить. Звоните по телефону 292-102-8. Отгадывайте популярную песню. Это будет песня конца 80-х годов, поэтому, друзья, да, вы хорошо подумайте. Если вы знаете ретро-хиты в отечественном исполнении, то можете вполне попытать свою удачу. 292-102-8. Нам нужны участники, два человека. И классный подарок вас уже ожидает. Ждем. 292-102-8.
1: Рабочий полдник.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что отслужившие свой срок космические спутники отправляют на кладбище, специально выделенные для этого орбиты? По оценкам НАСА, количество отработавших спутников превышает 8000.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
5: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, давайте мы с вами приступим к музыкальному пересказу. Можно выиграть сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». За сертификат сегодня у нас борются замечательные участники. Первой была Екатерина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте, Екатерина. И с нами еще Алексей. Доброго дня вам, Алексей.
3: Здравствуйте, всем здравствуйте.
1: Вот, приятные люди. Вот чувствую по голосу, что хорошие люди.
3: Всем по сертификату и расходимся.
1: Вот, да-да-да. Каждому, видимо, надо по сертификату. Но, к сожалению, в данный момент в моих руках один сертификат, поэтому давайте его разыграем честным способом. Так, я буду сейчас вам подсказывать, а вы должны мне назвать песню. То есть можно не называть исполнителя. Вообще исполнитель – это знаменитый наш советский и российский композитор, ныне уже покойный, ушел он от нас в возрасте 78 лет. Вот. Нет. Вот, писал он для других исполнителей, но вот в какой-то момент решил и сам исполнять песни. У него такой был интересный голос с легкой хрипотцой. Вот, и когда песня вышла, она стала очень-очень популярна. То есть песня это конца 80-х годов, как я уже сказала. Моя первая подсказка, что эта песня посвящена, ну, скажем так, в ней упоминается специя. Специя или приправа неприродного, так, секундочку, не растительного происхождения, потому что мы знаем разные, да, специи и приправы, а это вот природный минерал, который мы с вами добавляем в еду для того, чтобы обогатить ее.
3: Не спеть соль на рану, Добрынин.
1: А вот спеть нужно для того, чтобы получить подарок. Да.
3: Не сыпь мне соль на рану.
1: Не говори на взрыв.
3: Еще болит.
1: Да-да-да, вот так все у нас очень быстро случилось. Екатерина, скажите, пожалуйста, знали ли вы песню Вячеслава Добрынина, которую мы сейчас с Алексеем вот немного исполнили даже?
2: Ну, эту песню я вообще слышала, да.
1: Да-да-да, известная очень композиция, красивая очень. Игра произошла сегодня стремительно. Екатерина, мы рады, как я уже сказала за эфиром, очень рады были услышать ваш голос. Дозванивайтесь еще обязательно, хорошо? А сейчас передавайте приветы, пожалуйста, передайте.
2: Передаю привет своей семье, своему мужу Алексею и всем друзьям, знакомым, кто меня знает.
1: Отлично. Большое спасибо вам за игру. Екатерина, желаем хорошего дня и приятных выходных. Алексей, вы наш певец. Вот. И вы наш победитель, конечно же. Получаете сертификат в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на бизнес-ланч. Желаем вам приятного аппетита. Желаем услышать приветы ваши.
3: Привет всей Казани. Чтобы было побольше солнышка и всех наступающими выходными.
1: И вас тоже с наступающими выходными. Давайте послушаем Вячеслава Добрынина.
3: Послушаем.
1: Да, прямо сейчас он появляется в эфире с этой замечательной песней. Оставайтесь на линии, поговорим о вашем подарке.

0: болит.
1: Вячеслав Добрынин в игре «Музыкальный пересказ» на БИМ-радио. Не сыпь мне соль на рану.
0: Не говори
1: на взрыд. А, между прочим, вы, наверное, слышали сейчас фразу «Мы календарь перевернули», и вот эта фраза, она спустя года стала мемом и основой знаменитого хита Михаила Шафутинского «3 сентября». И действительно, сам Михаил Шафутинский признавался, что именно вот композиция Добрынина вдохновила его на создание музыкальной темы.
2: Рабочий полдник.

0: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
1: Подробности на biosfera-kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
7: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
13: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Государственной Думе прозвучало предложение предоставлять льготы на посещение бань в период отключения горячей воды. Авторы предложения отметили, что полномочия по установлению льгот и определению размера скидок находятся в ведении регионов. При этом для граждан, уже обладающих льготами, целесообразно сделать посещение бань в такие периоды полностью бесплатным. Юристы рассказали, что делать, если машину заблокировали на парковке, а виновник не оставил контактов. Необходимо сразу набирать 112 и вызвать представителей ГИБДД для оформления протокола о нарушении. Ответственность за такую блокировку – штраф до 3000 рублей. Кроме того, водитель, чьи планы были нарушены, может взыскать убытки через суд. К примеру, компенсировать траты на такси или упущенную выгоду. Интересный факт. Бананы благотворно влияют на нервную систему. Они помогают стабилизировать настроение, улучшить сон и память. Такой эффект связан с содержанием в них аминокислоты, способствующей снижению эмоционального напряжения и работающей подобно антидепрессанту. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников. Первый тост.
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Друзья, программа «Первый тост» появляется в эфире BeamRadio, а это значит, что мы сейчас с огромным удовольствием будем поздравлять всех наших любимых слушателей с днем рождения. Конечно же, мы желаем вам всего самого простого, но важного и самого главного – крепкого здоровья, теплых объятий, счастья, самореализации, и чтобы окружающие вас люди, ваши родные и близкие были здоровы и счастливы. С днем рождения вас, любимые! У нас есть специальное поздравление, совсем скоро мы к нему перейдем. Ну а сейчас я поздравлю с удовольствием подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте.
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Друзья, программа «Первый тост» появляется в эфире BeamRadio, а это значит, что мы сейчас с огромным удовольствием будем поздравлять всех наших любимых слушателей с днем рождения. Конечно же, мы желаем вам всего самого простого, но важного и самого главного – крепкого здоровья, теплых объятий, счастья, самореализации, и чтобы окружающие вас люди, ваши родные и близкие были здоровы и счастливы. С днем рождения вас, любимые! У нас есть специальное поздравление, совсем скоро мы к нему перейдем. Ну а сейчас я поздравлю с удовольствием подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, кто ждет у

счастья, самореализации и чтобы окружающие вас люди, ваши родные и близкие были здоровы и счастливы. С днем рождения вас, любимая! У нас есть специальное поздравление, совсем скоро мы к нему перейдем. Ну а сейчас я поздравлю с удовольствием подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, кто ждет, уверенно, добрых слов сегодня в свой адрес. Мы поздравляем сегодня Евгению Долонину с ее днем рождения. Она из Казани, кстати. Поздравляем Оленьку Калашникову из Йошкар-Олы, Фаниля Хамидулина, Кристиночку Аверину тоже с днем рождения, Максима Игоревича, «Строймонтаж», город Казань, Татьяна Сидорова, вас тоже с днем рождения, Денис Хигай, принимайте поздравления, Искандер Галиулин, Раниль Хакимов, Анна Мухамедзянова, Рузия Файзуддинова, Болгар, Оля Шоркина, Вурнары, Надежда Каратаева из Краснодара, Даниил Пономаренко, Зоенька Галимова, Ильнур Валиулин, Ильмира Хуснудинова и Зумруд Абдулаева. Мы вас всех искренне поздравляем, ну и, конечно же, сердечно обнимаем. А у нас есть еще и специальный тост. Сегодня мы поздравляем очаровательную девушку Дану с замечательным молодым юбилеем. Дана, желаем вам оставаться такой же нежной, доброй и умной, какой вас знают близкие друзья. Будьте здоровы, и пусть ваши родные люди будут в порядке. Поздравления звучат от Дмитрия Семенова и ваших знакомых в Казани. Звезды.

800-800-002-930-800. И также можно об услуге прочитать на нашем официальном сайте. Это beamradio.ru. Поздравляйте, радуйте, вдохновляйте.

0: С днем рождения, любых желаний исполнения и отличного настроения всем именинникам. А сегодня мы поздравляем очаровательную девушку Дану с замечательным молодым юбилеем. Дана, мы желаем вам оставаться такой же доброй, умной, нежной, какой вас знают близкие друзья. Будьте обязательно здоровы, и пусть в порядке будут ваши родные люди. Эти поздравления звучат от Дмитрия Семенова и ваших знакомых из Казани. С днем рождения!
1: БИМ РАДИО.
0: Ну, я напомню, для того, чтобы сделать персональное поздравление для близкого человека, обращайтесь по телефону 2-930-800, но обращу ваше внимание, что нужно звонить в будние дни с 9 до 16. То есть, если день рождения любимого человека выпадает на выходные, позаботьтесь о заказе поздравления заранее. Заранее это вот сегодня в пятницу до 16.

0: Радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
1: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Happy birthday. Make a wish.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
10: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
11: дверей. Знакомьтесь,
10: окон,
11: парфюм, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
12: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
13: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Добрый день, любимые слушатели. У микрофона в студии Елена Медова. Расскажу вам о пробках. По данным Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки – это улица Туфана, Минулина от улицы Калинина до Марселя Салимжанова. Время проезда участка 700-метрового – 6 минут. Сары Садыковой от Салиха Сайдашева до улицы Тукая вы доберетесь за 5 минут, двигаясь со скоростью потока 6 км в час. Так, ну и есть затруднения на улице Бурхана Шахиди, улица Тукая от Чернышевского до площади Вахитова. Здесь Яндекс дает 10 минут. Парижской коммуны, Университетская от Нариманова до Профсоюзной 9 минут. И Университетская Парижской коммуны от Профсоюзной до Нариманова. В обратную сторону ехать те же 9 минут. Мосты и дамбы Казани свободны. И на картах Яндекса нет ни одной отметки о ДТП. Это очень хорошо.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Юристы напомнили россиянам о возможности оградить себя от массовых обзвонов. По действующему с прошлого года закону, любые такие звонки допустимы только с согласия абонента. Чтобы отказаться от них, в том числе до начала обзвонов, достаточно подать оператору связи заявку или письменный отказ. После этого массовые звонки должны быть заблокированы. В Татарстане определили приоритетные направления трудоустройства для молодежи. Такими сферами стали медицина, IT, банковский сектор, торговля и образование. Согласно прогнозам, к 2032 году спрос сместится в сторону промышленности, технологий и транспорта. Когда тело теряет много влаги, оно отключает чувство жажды. Так проявляется сильное обезвоживание. Именно поэтому отсутствие желания пить – повод немедленно восполнить водный баланс, а не признак того, что вода не нужна. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
0: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Нижнекамск и Санта-Барбара, причем бразильская Санта-Барбара, могут стать городами-побратимами на полях Всемирного конгресса объединения города и местные власти. Достигнута уже договоренность об установлении таких вот побратимских связей между Нижнекамском и бразильским городом Санта-Барбара.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что амазонке принадлежат все рекорды среди рек планеты, кроме одного? Она самая длинная, самая широкая и самая полноводная река на Земле, но не самая глубокая. Максимальная глубина амазонки – 135 метров. А вот реки Конго – более 220 метров.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Россиянам предложили способы избежать импульсивных покупок. Вот что советуют делать эксперты? Они советуют перед приобретением взять паузу на сутки, то есть дать себе вот эти 24 часа на спокойное обдумывание. Также необходимо спросить себя, что именно я сейчас хочу получить, новую вещь или что-то, что эта вещь может мне дать уверенность перед каким-то сложным разговором, подтверждение, что я все еще нравлюсь себе, и вот проверить реальный мотив, который вас уже сподвигает на эту покупку. Хотелось бы вас спросить, друзья, у вас часто бывает желание совершать импульсивные покупки? Пишите нам в Telegram и в Max на номер +7 92 72 42 102 8. И россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки. Объяснили это тем, что бывают всякие скидки, акции. В опросе принимали участие 3000 человек старше 18 лет. 48% признались, что совершают спонтанные покупки регулярно. 37% делают это время от времени, в зависимости от настроения. И только 15% заявили, что строго придерживаются списка и избегают лишних трат.
1: Отдыхай с BIM Radio. С BIM Radio.

0: Алекс Уоррен на Бимрадио. Fever Dream. Действительно, в погоне за какой-то мечтой порой мы можем совершать импульсивные покупки. Расскажите, пожалуйста, бывает такое в вашей жизни? Импульсивные приобретения. И как вы вот с этими, ну, может быть, не всегда обдуманными какими-то поступками боретесь? Плюс 7-92-72-42-102.8. Пишите нам в Телеграм и Макс. У микрофона в студии Бимрадио Елена Медова. Вижу, что погодка у нас-то вообще разошлась, разгулялась. Прекрасно солнечно сейчас за окном. И температура воздуха находится на отметке плюс 21 градус. Хорошего дня.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня садовый центр «Биосфера» приглашает на день открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
6: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Юристы напомнили россиянам о возможности оградить себя от массовых обзвонов. По действующему с прошлого года закону, любые такие звонки допустимы только с согласия абонента. Чтобы отказаться от них, в том числе до начала обзвонов, достаточно подать оператору связи заявку или письменный отказ. После этого массовые звонки должны быть заблокированы. В Татарстане определили приоритетные направления трудоустройства для молодежи. Такими сферами стали медицина, IT, банковский сектор, торговля и образование. Согласно прогнозам, к 2032 году спрос сместится в сторону промышленности, технологий и транспорта. Когда тело теряет много влаги, оно отключает чувство жажды. Так проявляется сильное обезвоживание. Именно поэтому отсутствие желания пить – повод немедленно восполнить водный баланс, а не признак того, что вода не нужна. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Bruno Mars на Бимрадио Locked Out of Heaven. В Казани 13:37. Мы с вами разговаривали чуть ранее про импульсивные покупки. Я вас спросила, вот как вы с этой импульсивностью справляетесь? Виктор написал, я просто хожу в магазин сытым. Так, есть еще сообщение. Мама говорила, перед покупкой подержи вещи в руках и хорошенько подумай. А оно тебе надо? Вот я всегда держу, спрашиваю и все равно покупаю. От Эльзы сообщение, работаю в магазине электроники и каждый день хочу что-нибудь купить. Сообщение от Ильяса, моя жена говорит, что импульсивная покупка – это когда я покупаю что-то без ее одобрения. Так что покупаю только с одобрения и никаких импульсов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь,
2: окон,
3: парфюм, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь,
2: окон, парфюм,
3: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Жанна Фрискина, Бимрадио. Будем надеяться, что некоторое ухудшение погодных условий никак не отразится на наших планах. Что же нам говорят о дне сегодняшнем? На территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются гроза, сильный дождь и ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Сильный порывистый ветер ожидается и завтра, в субботу днем, а также будущей ночью и завтра днем сильный дождь прогнозируют. Ветер и температура воздуха плюс 15, плюс 19 градусов. Это была важная информация о погоде, а сейчас не менее важная о пробках.
1: Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Всем добрый день. По данным Яндекс.Карт, в Казани сейчас 3 балла из максимальных 10. Местами затруднения. Мосты и дамбы города свободны. Вот где есть некоторые заторы. Это улица Сары Садыковой. От Салиха Сайдашева до Тукая вы сможете доехать за 6 минут, двигаясь со скоростью всего лишь 5 км в час. Улица Татарстан и Пушкина от Московской до Профсоюзной время в пути составит 5 минут. Кстати, здесь, на улице Татарстан, при выезде слева Булачной, произошло ДТП в среднем ряду. Будьте, пожалуйста, внимательны. Копылова от Олега Кошевого до Тецевской 4 минуты. И Пушкина от Щапова до Правобулачной ехать 3 минуты. На карте города можно заметить еще одно дорожно-транспортное происшествие на Кировской дамбе, если вы едете со стороны улицы Саид-Галеева. В среднем ряду также ДТП случилось. Всем удачи в пути и осторожности.
1: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Туристический сектор Татарстана демонстрирует рост. Спрос на услуги увеличился на фоне активного проведения спортивных и культурных событий и общего наращивания турпотока. В Госдуме предложили унифицировать оплату труда учителей, участвующих в проведении ЕГЭ. Инициатива предусматривает установление по всей стране единой базовой ставки для педагогов-организаторов экзамена. Кроме того, планируется закрепить единый статус такого педагога. Это позволит четко разграничить обязанности и зону ответственности специалистов. Врачи рассказали, что распространенное деление людей на сов и жаворонков не более чем миф. Человек способен осознанно выстроить удобный для себя режим дня. Специалисты отмечают, адаптация к новому распорядку занимает в среднем 21 день. За этот срок организм подстраивается, в том числе меняется выработка гормонов. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что королевские пингвины собираются в плотные группы, чтобы согреться. Температура внутри таких групп может достигать 20 градусов тепла при температуре окружающего воздуха – минус 20. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Дыши легко. Радио.
5: Вот как-то так выглядела наша рабочая неделя до этого самого момента. Здравствуйте, Русина.
6: Здравствуйте всем.
5: Мне кажется, это вот каждый из нас, да? С понедельника по пятницу.
6: Да-да-да, это точно.
5: Ну, а сейчас настало время немного выдохнуть, потому что Русина Семененко к нам пришла. Казань интересная, значит, что мы с вами будем узнавать с удовольствием афишу выходных дней. Вот так вот.
6: Ой,
5: да?
6: Какой звук. Как приятно.
5: Да, и Русина у нас сегодня в таком платье шикарном.
6: Да, кстати, вот, я в таком японском.
5: В японском стиле, кстати, вот не зря, да, у нас появилась такая музыка. Ну что, будем проникаться в философии дзен?
6: Да.
5: Да?
6: И приступаем.
5: Да, приступаем.
6: Сегодня у нас 26 июня, пятница, с чем вас всех и поздравляю. И, наверное, сегодня вечером уже как раз стоит начать свой выходной отдых, так его назовем. А во дворике Национального музея сегодня пройдет вечер джазовой музыки 30-х годов. Это просто, конечно, тоже уникальное явление, да, дворик Национального музея. Очень красивая локация. Вечером 18.00, вернее, всех ждут. Вход абсолютно свободный, без возрастных ограничений. Поэтому начинайте наши выходные красиво.
5: Так, начинаем их красиво. Завтра просыпаемся и...
6: Завтра просыпаемся и опять бежим, так и хочется сказать. Но я никого не призываю бежать. Расскажу о классных мероприятиях. На самом деле, на этой неделе в Казани пройдет много всего интересного. Например, завтра весь день у нас будет проходить День молодежи. День молодежи у нас проходит в парке Урам ежегодно. Так вот, завтра в 10 утра он стартует, прийти может каждый, абсолютно свободный вход по регистрации для того, чтобы, ну, определить количество участников. Я думаю, участников планируется более 100 тысяч, и чего там только не будет. Мне сказали, что там будет около 40 различных зон, и маркет, и фудкорт, конечно же, да, зона с лекциями. Можно будет поучаствовать в каких-то активностях, спортивных в том числе активностях. Будет проходить баскетбольный турнир, экстрим, различные активности в этой вот зоне, да, BMX и так далее. В общем, обязательно берите детей. И это был такой вопрос у меня самой к себе возник. А подхожу ли я под участника День молодежи?
5: Ну, я тоже задала уже себе его, да. Русина, да. Что же нам делать-то?
6: Я подумала, что я вполне подхожу, и каждый из нас подходит, абсолютно каждый человек является молодым.
5: А главный критерий – это ощущение внутреннее.
6: Ощущение внутри, да.
5: Да?
6: Поэтому на День молодежи призываю приходить всех, брать детей, родителей. Классное будет мероприятие. Растянется буквально, начиная вот от парка Урам, да, в эту сторону – в сторону парка Елмай. Активности будет очень много в течение дня. Кстати, забыла про финал. Закончится это мероприятие в 22.00. И будут классные выступать артисты наши. И хедлайнером выступает L1. Поэтому почему бы и нет? Вот не зафиналить субботний вечер таким классным концертом.
5: Вход свободный. И, как мы уже сказали с Русиной, без возрастных ограничений. Главный критерий – ощущение себя молодым.
6: Это точно. Дальше. Завтра пройдет ежегодный тоже фестиваль, ну, как фестиваль, мы его так можем назвать. Вообще, я его тоже очень люблю и тоже приглашаю всех принять участие. Я уже завтра к 4 утра туда поеду. Объясню, почему.
5: Простите, к 4 утра?
6: К 4 утра. Объясню, почему. Завтра состоится реконструкция боев в честь вот начала, да, войны 22 июня. Ежегодно вот эти вот реконструкции исторические проходят в селе Альведино. Оно находится в Пестричинском районе. Вообще фестиваль называется Альбеден, то есть Альвединос на татарский лад. Поэтому приходите завтра с 4 утра до 5.00. Будет первая реконструкция. Там реконструкция будет прям, ну, самого настоящего боя с окопами и так далее, с дымом. И дальше в течение дня тоже будут проходить различные реконструкции. Там реконструкция Брестская крепость. Ну, самые эффектные мне сказали, что обычно утром. Лучше приходить утром. Но я ведь в течение дня тоже обязательно буду. Тоже фудкорт, плов.
5: Опять-таки.
6: Опять-таки шашлыки, конечно же, будут. Различные занимательные активности, различные мастер-классы. Также будет ярмарка. И это будет все проходить не один день, не только 27 числа, а два дня. То есть это будет проходить и 28 тоже. Для тех, кто не сможет доехать 27, доезжайте 28. 28 реконструкции боев тоже будут. Я еще раз повторюсь, это вот берут еще не только, да, Великую Отечественную войну, но, насколько я знаю, еще войны других эпох. Поэтому обязательно сходить, обязательно увидеть. И самое главное, завтра. Ой, я уже завтра, я уже в воскресенье у меня. В воскресенье 28 июня в 15.00 будет выступать Александр Маршал. Тоже абсолютно
5: хороший
6: свободный
5: тоже
6: вход.
5: Певец.
6: Да, хороший очень певец. Абсолютно свободный вход, без возрастных ограничений.
5: Так, хорошо. Я думаю, что «Горький парк» мы послушаем сразу после рубрики,
6: да,
5: «Казань,
6: да,
5: интересная».
6: Да, да, да.
5: Тогда... Так, есть что-то еще, мне
6: есть,
5: кажется.
6: Есть, на самом деле, что-то еще, потому что я же сказала, что эти выходные будут такие насыщенные. На самом деле, выбирать это очень сложно. У нас еще на этой неделе, завтра, в субботу, проходит рок-фестиваль «Хранители» в Болгаре, начало 15.00, тоже абсолютно свободный вход, без возрастных ограничений. На одной сцене выступят легенды просто российского рока. Это «Мельница», «Чешико» и «Нейромонах Феофан». Кстати, вот я никогда не слышала, тоже интересно. Он будет выступать в 22.00. Поэтому туда можно приехать на весь день. И, насколько я знаю, там разбивают кемпинг. Можно приехать с палаткой, переночевать, послушать вот всех вот рок-исполнителей. Это тоже очень соблазнительная идея, как по мне, потому что я очень люблю рок-исполнителей. Я бы туда съездила. Без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный.
5: Еще раз, пожалуйста, площадку напомните, проведение.
6: Болгар. Как вот разорваться? В Пестричинский район надо. В городе остаться.
5: Везде
6: надо
5: успеть.
6: В Болгар нужно успеть. Так, еще есть, конечно, небольшое вот... Завтра будет у нас гитарник на Кремлевской набережной в 17.30 начало. Вход абсолютно свободный. Почему делаю акцент? Потому что я даже не знаю, кто организовывает, но это выглядит просто невероятно круто. Я сама не попала в предыдущий раз. Это вот выглядит так, как на Кремлевской набережной. Просто садятся люди, и кто-то играет на гитаре, и все голосом поют песни. Песни задушевные, песни вот такие костровые. 18.30, завтра в субботу. Приходите, посмотрите, как это выглядит. Я видела просто ролики, это выглядит невероятно. То есть какое-то духовное объединение. Что-то такое больше, чем просто гитарник.
5: Ну и сама атмосфера Кремлевской набережной,
6: да.
5: Вот эта вот водная гладь, тут бриз.
6: Да,
5: и, да, все это, конечно, способствует, да, прекрасному впечатлению.
6: Вот такие вот у нас планы на выходные.
5: Какие у нас замечательные планы. Ну что ж, чудесная Русина Семененко, наша вдохновительница выходных, была вместе с нами. Казань интересная, Казань великолепная, поэтому обязательно следуйте всем рекомендациям. Вот и выходные ваши будут действительно великолепными. Большое спасибо, Русина.
6: Спасибо,
5: что вы хотели
6: всем
5: бы сказать в завершении?
6: Всем хороших выходных и всем хорошей погоды.
5: Спасибо.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
7: We're sorry.

0: Фономания, это Moscow Calling от Горький парк на Бимрадио. И вот в подтверждении, в продолжении даже нашей рубрики, куда можно направиться в выходные дни, Альбина, наша слушательница, прислала афишу фестиваля «Эльбеден». Это 8-й всероссийский фестиваль исторической реконструкции, который пройдет вот у нас в эти выходные дни. И действительно стоит присоединиться. Уже первая реконструкция «Утренний бой» состоится в 4 часа утра. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Все, что, друзья, хотите от жизни, берите и прямо сейчас заказывайте любимую песню на Бим-радио. Я напоминаю, как это сделать. Позвонить в студию по телефону 292-102-8, сообщить, какой трек вам вот очень хотелось бы услышать именно сейчас. 292-102-8. А вижу, что завтра в Казани возможно перекрытие улиц из-за Дня молодежи в парке Урам. Ограничения могут ввести с 6 утра до 22 часов на Подлужной и съездах с улицы Вишневского, а также с 15 до 22 на мосту Миллениум. Вот такая вот есть предварительная информация. Будем ее, конечно же, актуализировать.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Туристический сектор Татарстана демонстрирует рост. Спрос на услуги увеличился на фоне активного проведения спортивных и культурных событий и общего наращивания турпотока. В Госдуме предложили унифицировать оплату труда учителей, участвующих в проведении ЕГЭ. Инициатива предусматривает установление по всей стране единой базовой ставки для педагогов-организаторов экзамена. Кроме того, планируется закрепить единый статус такого педагога. Это позволит четко разграничить обязанности и зону ответственности специалистов. Врачи рассказали, что распространенное деление людей на сов и жаворонков не более чем миф. Человек способен осознанно выстроить удобный для себя режим дня. Специалисты отмечают, адаптация к новому распорядку занимает в среднем 21 день. За этот срок организм подстраивается, в том числе меняется выработка гормонов. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели! Моя!

0: Моя любимая песня.
1: Синоптики говорят, что выходные, вот особенно суббота, будут дождливыми днями. Завтра тоже будет идти дождик. Может быть, поэтому появилась такая песня у нас в эфире, такая идея сначала появилась, а песня вот сейчас уже последует. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как ваши дела?
2: Хорошо.
1: Это хорошо. Вот я почувствовала, что вы какую-то долю секунды подумали и оценили вот положение дел как хорошее. Это здорово, здорово. Пусть все так идет тем же самым курсом. Привет, и будем передавать?
2: Да.
1: Спасибо.
2: Всем сотрудникам БИМ-радио,
1: спасибо,
2: которые
1: большое
2: помогают вам выйти в эфир, которых мы не слышим, но в то же время они с вами.
1: Все совершенно верно. Это наш коллектив любимый. Им шлем привет и выражаем свое уважение. Вот, а вам поставим любимую песню. Скажите, пожалуйста, какую?
2: Александр Серов, «Мадонна».
1: Отлично, уже в эфире для вас.

Дозвонился еще юный, очень юный наш слушатель. И так приятно, что молодое поколение вот уже с такого возраста слушает, впитывает философию группы «Кино». Попросили поставить кино «Спокойная ночь». Я предлагаю насладиться этим треком прямо сейчас всем вместе на Бим-радио.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: со мной, не так ли?
1: Ученые доказали, что смех снижает уровень кортизола, гормона стресса. Поэтому давайте сегодня просто коллекционировать такие ситуации, когда вы как минимум улыбнулись или засмеялись. Это чудесно, к тому же полезно для здоровья. Всем хорошего дня!

0: Друзья, все в ваших руках, как поет Анжелика Варум на БИМ-радио. Я хочу вас искренне поздравить с завершением пятидневной рабочей недели. Впереди выходные. Оставайтесь вместе с нами, вместе с любимым радио. Слушайте, отдыхайте, наслаждайтесь, любите, будьте счастливы. С вами была Елена Медова. Прощаюсь, до новых и, надеюсь, очень скорых встреч в эфире. Ну а здесь совсем скоро появится Альберт Батанин и будет с вами ближайшие несколько часов. А потом у нас будет обязательно вечернее шоу «Трубим». Всем хорошего дня. Пока.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В образовательную программу для учащихся 5-7 классов с предстоящего учебного года будет включен новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Это решение направлено на формирование у школьников представления о традиционных ценностях и культурном наследии страны. В России появится новый способ накопить на жилье жилищные сбережения. Можно будет открывать специальный вклад, пополнять его, в том числе от третьих лиц, а через год использовать накопление как первый взнос по ипотеке или для погашения кредита даже в другом банке. Специалисты сообщают, что на самом деле кофе не дает настоящую энергию, он просто маскирует усталость. Кофеин временно блокирует в мозге вещество, которое накапливается за день и вызывает сонливость. Поэтому после чашки кофе какое-то время ощущается бодрость, но потом усталость возвращается. Единственный способ погасить долг – выспаться. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: радио.
1: С пятничным и немного даже танцевальным настроением появился Альберт Батанин. Всем этого самого такого. Вот и побольше. Впереди выходные. Синоптики нам каждый день, в том числе МЧС, каждый день прогнозируют дожди, грозы, грады и вот это все такое. И каждый раз солнце. Сегодня вот тоже обещали дождь, но нас это не может не радовать. Смотрю на завтрашний прогноз, завтра тоже дождь. Но как будто бы, по ощущениям, может, его уже и не будет. Тем более, что завтра день молодежи. Почувствую себя молодежью, ну хотя бы завтра.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь,
4: окон, паркинг,
5: реклама
4: автомат.
5: В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры, мухры!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

0: Сбим радио.
1: И прямо сейчас сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Очень простая, забавная, главное, игра, в которой можно получить что-то приятное. В общем, информация на правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника. Короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а прямо сейчас можно взять и дозвониться в прямой эфир по телефону 292-102-8. 292-102-8. Линия абсолютно свободна вот на данную секунду. Но я пока расскажу, что в качестве приза мы сегодня будем бороться за подарочный сертификат в развлекательный центр. 292-102-8. Вот кто-то пробивается в эфир, будем знакомиться. Алло. Алло. Так, еще попытка номер два. 292-102-8. Линия свободна. Вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас можно дозвониться в прямой эфир. Ответить на мой простенький. Ну, сегодня простенький вопрос. Прям легкий, элементарный, ничего суперсложного. Тут главное. Ну где? Что такое? Почему нет звонка? Как такое может быть? Практически халява. Подарочный сертификат в развлекательный центр можно заполучить прямо сейчас в игре. Смотри на мир ярче. Ну, главное дозвониться. 292-102-8. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Динар.
1: Динар. Ну что, Динар, вы молодец, вовремя сообразили, схватили, так сказать, удачу за хвост. Я вам предлагаю немножечко... А вы, кстати, очки носите, Динар?
2: Нет, супруга носит.
1: А, супруга носит. Ну, в общем, тогда смотрите, сейчас поговорим про персонажей в очках. Какой известный персонаж советский, значит, стал символом интеллигентности? Ну вот, во многом благодаря своим очкам, так сказать. Варианты ответов следующие. Первый – это Шурик из фильмов Леонида Гайдая. Вариант второй – это Штирлиц, мы его все знаем. Или попугай Кеша, тоже такого помним, как вы думаете?
2: Попугай Кеша.
1: Еще раз вопрос. Какой известный персонаж стал символом интеллигентности во многом благодаря своим очкам? Шурик, Штирлиц или попугай Кеша?
2: Да, ну, я думаю, попугай Кеша.
1: Интеллигентности, да?
2: Да.
1: Угу.
2: Что-то такое припоминаю.
1: А что такое интеллигентность? Напомните-ка мне, пожалуйста.
2: Выражение ума.
1: Да? Сейчас я вот прям даже это... Ну-ка.
3: Это сплав высокоумственного развития, эрудиции, нравственной культуры, которая выражается в способности к глубокому пониманию и искреннему уважению к окружающим и терпимому отношению к миру.
1: Вы считаете, что это попугай Кеша, да?
2: Да.
1: Ну и мимо, нет. Какой попугай Кеша? Ну вы что? Это же ну, довольно эгоистичный персонаж был. А вот Шурик, ну вы что? Это же прям вот его, собственно, очки стали визитной карточкой и символом наивности и изобретательной интеллигентности. Да, а Штирлиц, он в солнцезащитных очках ходил. Ну ладно, Динар, кому привет передадим?
2: Передаю своей супруге Насте, дочке Регине и всем, кто меня узнал.
1: Прекрасно. В следующий раз обязательно вот слушайте внимательно. Вдруг ведущий может что-то... Я пытался, Динар. Игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: Бим радио.
1: Ну, настало время пятничных, развеселых, незатейливых, а может быть, наоборот, затейливых новостей для вас, которых я подобрал. Тут, в общем, телепатия, оказывается, между людьми может появиться уже в этом году. Вот Илон Маск заявил, что нейролинк, его вот это вот детище, будет передавать мысли людей напрямую от мозга к мозгу. Ну, он же там чипы какие-то изобретает, которые в мозг вживляются. Ну, в принципе, изобрел уже, все работает. Идея в том, чтобы общаться без слов, сообщений, даже жестов, просто телепатически. Представляете, Маск уже даже сделал товарные знаки «телепатия» и «телекинез». Молодец какой, так сказать, на случай блокировок и ограничений. Шучу. А какой бы суперспособностью хотели бы вы обладать? Вот какой у меня к вам вопрос, дорогие радиослушатели. Ну вот телепатия, все, уже не суперспособность. Теперь уже практически это техническая особенность. Ее скоро, наверное, сделают. А какой бы суперспособностью хотели бы обладать вы? Напишите, мне очень интересно.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
4: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
0: Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
8: Билеты в кассах города 16+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В образовательную программу для учащихся 5-7 классов с предстоящего учебного года будет включен новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Это решение направлено на формирование у школьников представления о традиционных ценностях и культурном наследии страны. В России появится новый способ накопить на жилье жилищные сбережения. Можно будет открывать специальный вклад, пополнять его, в том числе от третьих лиц, а через год использовать накопление как первый взнос по ипотеке или для погашения кредита даже в другом банке. Специалисты сообщают, что на самом деле кофе не дает настоящую энергию, он просто маскирует усталость. Кофеин временно блокирует в мозге вещество, которое накапливается за день и вызывает сонливость. Поэтому после чашки кофе какое-то время ощущается бодрость, но потом усталость возвращается. Единственный способ погасить долг – выспаться. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что тут наши слушатели написали по поводу суперспособностей. Я тут у вас спрашивал, чего бы вы каких-нибудь хотели бы таких особенных себе суперспособностей? Дим, вот, например, пишет, находить общий язык с друзьями, когда познакомимся. Это да, это сейчас сложновато в наше время. Делать холодную воду горячей в кране. Вот актуальная суперспособность. Сейчас, Мария, я вас понимаю. Я с вами, Мария. Я тоже, вот, ковшики, тазики, вот это все дело. Быть невидимым, особенно для моего начальника. Вот такая суперспособность человека, ему желательно отсыпьте ему, пожалуйста, тут непонятно от кого, подписи никакой не вижу. И еще суперспособность уметь уговаривать комаров кусать нужных людей. А вы коварный. Ну ладно, так, сейчас еще раз обновим страничку, да вроде как будто бы все. Еще из новостей любопытных, вот такая пролетела. В Казани ни один пляж не прошел санитарно-эпидемиологическое согласование, сообщили в Роспотребнадзоре. И из-за этого отдыхать, купаться на городских пляжах сейчас не рекомендуют. Мне вот интересно, как бы, ну, запрещено купаться и не рекомендую. Это какие-то две... Минздрав рекомендует, это мы все знаем. А Роспотребнадзор... В общем, что тут? В целом, Татарстану разрешение выдали лишь 7 из 24 мест отдыха. Сообщили на пресс-конференции... Сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Так, что тут интересного? Пляж может эксплуатироваться, и он безопасен, вода безопасна на нем, но только после того, как получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Те пляжи, которые не имеют такого заключения, мы рекомендуем для купания, не рекомендуем для купания и отдыха, поскольку вода там не подтверждена в части лабораторных исследований. Что там может водиться, непонятно. Ну, что, получается, только позагорать можно. Позагорать, в пляжный волейбол поиграть, что еще там поделать. А вот купаться, ну, такое себе получается на наших пляжах.
0: Бим радио.

0: Бим-радио.
1: Немножечко дорожной информации вам накидаю. Завтра в Казани за праздничного празднования Дня молодежи в парке Урам могут временно перекрыть несколько участков дорог с 6 утра до 22.00 до 10 вечера. Ограничения возможны на Подлужной и съездах с Вишневского, а с 15.00 до 22.00 на мосту Миллениум. Но я надеюсь, что сам мост Миллениум перекрывать не будут, но вот съезды с него на Подлужную, там, да, возможно перекрытие, а также Подлужная. Мне нравится формулировка «возможны ограничения», то есть это как бы еще не точно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
8: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.
11: Отдыхай с Бим-радио.
12: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Рассказ Дианы. Мой дедушка, Жандаров Михаил Федорович, родился в селе Козыли. Михаил был призван в ряды Красной Армии в октябре 1940 года. Участвовал во Второй мировой войне с самого ее начала на Брянском, Западном и Белорусском фронтах. Был назначен на должность тракторного механика, перевозил гаубицы. В феврале 42 года под минометным обстрелом противника своим трактором вывез орудия, находящиеся на прямой наводке, без единого повреждения орудия и трактора. В боях с немецко-фашистскими войсками проявил мужество и отвагу. Летом 44 года в районе города Владимир-Волынский, действуя в составе кочующей батареи, несмотря на сильный артобстрел противником по только что обстрелявшейся батарее, Михаил Жандаров завел трактор, прицепил орудие и вывел его из зоны обстрела, чем обеспечил сохранение орудия и трактора от повреждений. В зимних наступательных боях 1943-44 годов в районе города Мозырь в условиях бездорожья совершает длительные марши, обеспечивал своевременную смену боевых порядков батареи и подвоз боеприпасов. Принимая активное участие в сборе запасных частей для трактора, обеспечил своевременный текущий ремонт и его отличное техническое состояние. Михаил Федорович участвовал в боях за Москву, Варшаву, Вену, Берлин. Старший сержант Жандаров Михаил Федорович был награжден во время войны двумя орденами «Красная звезда», медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Вены, за взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Знаком отличия – отличный тракторист. В семейных архивах хранятся фотографии дедушки с его боевыми друзьями героических сражений. После войны Михаил Федорович до 1981 года работал на ТЭЦ-2 водителем КРАЗа. После выхода на пенсию продолжал еще около 5 лет чинить и настраивать моторы на электростанции. Любопытный факт. Примерно в 1955 году Михаил Федорович приобрел у одного генерала трофейный кабриолет «Хорч» с откидной крышей 1938 года выпуска. В завершении своего рассказа хочу сказать, что дед был добрым человеком с любящим сердцем. Слава всем участникам-героям!

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу об отсрочке оплаты обучения на 6 месяцев для беременных студенток и одиноких матерей. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. Такая мера поможет девушкам не прерывать учебу из-за финансовых трудностей, сохранить непрерывность образовательного процесса и упростить взаимодействие между вузами и учащимися. В Казани 70% покупателей новостроек в первую очередь оценивают благоустройство территории. В приоритете инфраструктура, формат город в городе, дворы без машин и хорошее озеленение. По мнению экспертов, именно эти параметры скоро станут ключевым конкурентным преимуществом жилых комплексов. Интересный факт. Многие кошки часто укладываются спать именно в ногах хозяев. Эта привычка идет из глубин кошачьей природы. Кошка всегда ищет место, где тепло, спокойно и откуда легко сбежать, если вдруг станет опасно. Кровать рядом с человеком дает и тепло, и ощущение защищенности, а положение у ног – это еще и аварийный выход. Так кошка одновременно показывает доверие и сохраняет свою независимость. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Новый музыкально-развлекательный час на Бим-радио. Альберт Батанин по-прежнему вместе с вами. И, как всегда, стараюсь для вас каких-нибудь полезностей интересных найти. Ну, вот, например, из полезностей опять дорожная информация. Ну, она, в общем, спортивного характера, но все-таки имеет большую пользу для прикладного характера для автомобилистов и пешеходов. Казань тут примет чемпионат России по велоспорту на шоссе. В состязаниях примут участие более 250 спортсменов. А это значит, что возможны ограничения и перекрытия. Да. С 1 по 5 июля Татарстан примет чемпионат России по велоспорту на шоссе. Значит, соревнования на трассах Казани пройдут 4 и 5 июля, сообщает Комитет по физической культуре и спорту. У стен Казанского Кремля сильнейшие гонщики страны разыграют медали в групповых гонках. Так, ну-ка, может быть, тут есть информация. Значит, по расписанию. 4 июля с 9:00 состоится женская групповая гонка на дистанции 128 километров. 12 кругов по 9,5, почти по 10 километров. И 5 июля мужская групповая гонка на дистанции 198 километров. Это 20 кругов. Почти по 10 км. Старт в 10:00. Так, помимо соревнований 4 июля в 18:00 на площадь Тысячелетия развернется праздничная программа. Соответственно, площадь Тысячелетия, скорее всего, для проезда, да. Ну и для зрителей готовят фан-зону, фудкорт, веломагазин. В общем, тут есть развлечения. Будет чем себя занять. Как только найду информацию по ограничениям, так сразу вам сообщу.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
4: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
8: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Сепелявых шоу, сепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Как и обещал, вернулся с информацией об ограничениях движения в Казани. Напомню, за чемпионата по велоспорту в центре Казани перекроют движение. Ограничения будут действовать несколько дней. Вот что я нашел. Значит, со 2 по 6 июля вот это все дело будет проходить. Гонки именно в Казани на 4 и 5 назначены. Движение будет закрыто 4 и 5 июля с половины 6 утра до 14.00 и с половины 6 до 16.00, соответственно, участки от пересечения улиц Сейтгалиева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста. Помимо этого, ограничения коснулись ряда прилегающих улиц, включая Ивановский спуск, улицу Кремлевскую, Кавинаджми, Профсоюзную, Чернышевская, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского. Нормально так ограничили. Также с 10 утра 2 июля до 18.00 6 июля ограничения будут действовать на парковке центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия, улиц Тышаяк и Кремлевской набережной. Соответственно, ну, там как бы уже и нет парковки. Вот, что здесь еще можно интересного найти по этому поводу? Да, в общем-то, все. Все, что я нашел по ограничениям и запретам на движение автотранспорта на 4 и 5. А еще написали, что общественный транспорт будет ходить без ограничений. Да, такая вот история. Ну, ладно, ближе к этому. Сколько тут у нас осталось-то до этого времени? Ну, в общем, следующие выходные. Следующую субботу и воскресенье, я думаю, на следующей неделе прям более-более точно, детально все карты выложат. Но, соответственно, водитель такси, как всегда, такими вещами больше всего интересуется.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В человеческом мозге есть образование со следующими названиями: водопровод, клюв и колено мозолистого тела, червь мозжечка, головка хвостатого ядра, уздечка верхнего мозгового паруса и даже пальцы ног морского конька.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.
3: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.
4: Я ротелет!

0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Если хочешь танцевать,

0: Бим Радио.
1: Еще немного автомобильных и не только около автомобильных новостей. Вот богат сегодня на такие новости денек-то. В Казани стартовала проверка на дорогах. До 3 июля в городе проходят рейды в кавычках «пешеход». Так называется эта акция. Инспекторы проверяют, соблюдают ли правила пешеходы, водители, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности. Ну, в общем, самокаты. Особое внимание уделяют переходу проезжей части и тому, уступают ли автомобилисты дорогу на пешеходных переходах. Ну, тут, в общем, ничего удивительного. Я думаю, что автомобилисты и так все прекрасно знают, что нужно уступать. Вот. В отличие от некоторых пешеходов и, например, водителей велосипедов и самокатов. Они же, наверное, в курсе, что при переходе пешеходному переходу нужно спешиваться, да, а не переезжать на велосипеде. По данным, на 25 июня уже оформлено 40 административных материалов за нарушение ПДД велосипедистами и другими участниками движения. Еще больше новостей дальше вот в специальной программе «Новости на БИМ-радио».
0: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу об отсрочке оплаты обучения на 6 месяцев для беременных студенток и одиноких матерей. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. Такая мера поможет девушкам не прерывать учебу из-за финансовых трудностей, сохранить непрерывность образовательного процесса и упростить взаимодействие между вузами и учащимися. В Казани 70% покупателей новостроек в первую очередь оценивают благоустройство территории. В приоритете инфраструктура, формат «город в городе», дворы без машин и хорошее озеленение. По мнению экспертов, именно эти параметры скоро станут ключевым конкурентным преимуществом жилых комплексов. Интересный факт. Многие кошки часто укладываются спать именно в ногах хозяев. Эта привычка идет из глубин кошачьей природы. Кошка всегда ищет место, где тепло, спокойно и откуда легко сбежать, если вдруг станет опасно. Кровать рядом с человеком дает и тепло, и ощущение защищенности, а положение у ног – это еще и аварийный выход. Так кошка одновременно показывает доверие и сохраняет свою независимость. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: И еще немного дорожной информации вам в копилочку. Тут поступает сообщение, что столб упал на перекрестке улиц Татарстана и улицы Московской. Это там, где вот Татарстан, Московская и Марджани. В общем, у бывшего театра Камала. Кстати, вот теперь, а какой из этих двух театров называется театром Камала, а какой не называют театр? Как, вот подскажите мне, пожалуйста, я немножечко запутался. Сейчас же теперь есть новый театр Камала, а это, получается, старый театр Камала. Или как? Как их называть? Вот я тут немножечко запутался. Так вот, это все в сторону кольца. Если ехать по Татарстану, вот на этом перекрестке упал столб, из-за чего собирается пробка, пишут. Но я посмотрел тут на картографических сервисах, что-то как-то я не наблюдаю никакой пробки. Нужны вести с полей, уважаемые наши слушатели-корреспонденты, напишите, так ли это, что там происходит вот возле театра Камала, старого театра Камала, упал, говорят, столб, собирается пробка, так ли это, или все, уже починили, все убрали, расскажите, нужно информировать общественность.

0: Бим-радио.
1: Вот что бы мы делали без слушателей Бим-радио? Все они знают, все подсказывают. Я тут спрашивал, что там с театром Камала, который из них новый, который старый. Пишет нам старый, теперь театр Карима Тинчурина. Все понятно, теперь это театр Карима Тинчурина. Ну, вопросов никаких теперь нет. Единственный вопрос, остановка театра Камала осталась ли остановкой театра Камала? Хотя там теперь находится театр Карима Тинчурина. То есть вот как-то или... Я запутался, все равно непонятно, очень сложно. Ладно, зато есть немножечко дорожной информации. Информации снова от наших радиослушателей. Тут есть ДТП на Ершова. Это нам написали, если ехать в сторону арт-центра, не доезжая до перекрестка с Патрис Лумумба. Ну, тут по классике, да, на Ершова всегда, тем более сегодня пятница. Время как раз самое пробочное, наверное, хотя пишут, что 5 баллов. И еще одна, ДТП на Фрунзе в сторону, получается, это куда у нас? Я тут посмотрел. Это в сторону... Не очень понятно, где отметка на Фрунзе. Красненькая. Это у нас получается рядом с улицей. Вот только-только проехали перекресток с улицы Музыкальной. Это в сторону выезда из города, в сторону Горьковского шоссе. Здесь тоже все как будто красненькое становится. Так что, уважаемые автомобилисты, заранее как-то все планируйте, выбирайте. Что тут у нас по ДТП? Это еще раз уж я открыл карту, посмотрим. Еще одно ДТП у нас есть на Советской площади. Это если ехать по Космонавтов. Только-только выехали вот на Советскую площадь. Собираемся... А в каком, кстати, ряду? Это у нас получается левый ряд. Да, если с Космонавтов поворачивать на Ершова, туда, в сторону центра, то вот здесь вот есть ДТП. Такие вот на данный момент сложности в движении. Ну, в общем, удачи в пути. Соблюдайте все правила дорожного движения.
2: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8 937 29 39 444. Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
4: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну, я вас тоже стараюсь не подводить в плане, значит, дорожной информации. Во-первых, тут мне сразу накидали ответы на мои вопросы. Вот я всегда... Зачем мне чат GPT? Есть же слушатели Бим Радио, все о них можно узнать. Я тут уточнял, остановка Театра Камала раньше так называлась. Сейчас, в связи с тем, что Театр Камала переехал в новый Театр Камала, вот, остановка теперь называется Старо-Татарская Слобода. Спасибо большое, уважаемые слушатели. Марсель нам еще тут информашечку подкинул. От Дербышек в сторону города пробка до светофора Нагорного. Спасибо большое, Марсель. Ну и вот еще последнее. Все, на этом закругляется. Сейчас быстренько. Дайджест по ограничениям движения в июле. Значит, со 2 по 6 июля у нас чемпионат России по велоспорту. Пожалуйста, вот 4-5 июля будут ограничения движения. Внимательно следите за этим. Дальше. Спортивные забеги. Триатлон. Середина и конец июля. Это вот 11 и 12 июля. Из-за соревнований «Ночная Казань» 26. Вот чемпионат мира по бегу. Чемпионат по бегу закроет движение и парковку на муниципальных парковках по улицам Правобулачной, Левобулачной, Марджанин. Дальше 26 июля Казанский триатлон. Значит, будет перекрыт мост Миллениум, а также часть улиц Вишневского, Ершова, Карл Маркс, Толстого, Большая Красная. Ну, тут большой список. И территория вокруг Акбарс-арены. Дальше, 20 июля, здесь крестный ход с 20.00 20 июля до окончания мероприятия. Ну, тут не так много улиц будет перекрыто. Частичная Батурина, Карл Маркс, от Лобачевского до Батурина, Миславского и по необходимости Ипеева. Так, ну и вроде бы как будто бы все, больше никаких на июль затруднений и... Чего тут у нас? Ремонтные... это не важно. Все, ладно, ребят, все, что нашел, все вам рассказал. Если у вас тоже какая-то информация есть, накидайте завтра... Нет, завтра же суббота. А в воскресенье об этом, обо всем расскажу. Но на этом буду закругляться. Меня зовут Альберт Ботанин. Впереди вечерний Трубим. Ярослав и Петр Нежинский. Всем отличных выходных. Пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всем добрый вечер!
5: Да!
4: А, кстати, есть еще те, кто сегодня подпоют, но об этом немного позже. Всем добрый вечер. Вечернее шоу «Трубим», Петр Нижинский и
5: Ярослава здесь тоже в студии.
4: И сегодня пятница, и прямо сейчас мы начинаем. Раз, два, три, погнали! Давай еще раз. Давай! Вечерний Трубим, а на связи и коллеги. Коллеги сбежали, чтобы у нас все в порядке, врача можно не вызывать, это пятница.
5: Ну, корвалол немножко не лишним будет.
4: Да, и сегодня у нас в гостях он вчера писал в соцсетях о том, что завтра я приду на Бим-радио, это моя мечта, и вот она мечта, у нас была с Дима, здравствуй!
5: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуйте, дорогие мои любимые! Как же я вас обожаю!
5: Говорите, Дмитрий, говорите. Продолжайте.
6: Я 25 лет об этом мечтал к вам попасть.
4: С утробы матери, давайте еще годик накинем.
6: Ну да.
4: Да. Все в порядке, мы с вами, Дима. Дима, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Тема эфир, кстати, у нас будет обязательно,
5: да,
4: но
5: да, да.
4: Дима к нам заглянул, и он очень-очень-очень мечтал сюда попасть. Вот попал. Расскажите о себе, пожалуйста, Дим. Представьтесь.
6: Меня зовут Дима Ченский. Мне 25 лет. Живу в Казани. Каролинка 50.
5: Ну, это не обязательно.
4: Я сама приду, не надо всем.
6: Милости просим.
4: Спасибо.
6: Чем я занимаюсь?
5: Так.
6: Занимаюсь я театром, так как сам выступаю. Три роли уже сыграл. Вот.
5: То есть вы как актер выступаете, Дмитрий?
6: Да.
5: Круто.
6: Как актер и рисую. То есть дома не сижу. Хожу тоже какие-то центры, вот, допустим, вот неподалеку от вас есть центр ОДП дневного пребывания. Это центр людей с ограниченными возможностями здоровья. Куда, чтобы дети не сидели дома, есть же вот, которые не с кем оставить родители, детей не с кем дома оставить, их куда-то надо это...
5: Пристроить на
6: да,
5: время.
6: Да, пристроить, вот. И у нас там проходит занятия, приходишь туда, зарядка, потом...
4: Так, вы волнуйтесь, можно я к вам подойду, Дим? Вы продолжайте, вы говорите.
6: Ага. Зарядка, потом какие-то общение с психологом, вот, тоже очень интересно. Это... Как бы спасибо этому центру, что как бы не дает как бы не дает скучать. Вот.
4: Вы знаете, Дмитрий, я сижу рядом с вами, у вас такой приятный парфюм. А вы для кого надушились сегодня?
6: Для вас.
4: А вот тут я села, как муха.
7: Молодец какой.
4: Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли.
6: Вам тоже спасибо.
5: Мы ненадолго должны прерваться. Дмитрий, действительно, огромное спасибо, что зашли к нам в студию. Я уверен, что мечта осуществилась. А мы напомним, у нас мессенджеры же есть. +7 927 242 102.8.
4: А тему мы, кстати, после рекламного выхода обязательно обозначим сегодня. +7 927 242 102.8.
5: Добро пожаловать.
0: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
8: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
9: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ОСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: And I'll write your name.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
3: Я тебя научу смородину любить!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ну что ж, еще раз всем здравия желаем.
1: Здравствуйте, добро сегодня пожаловать. Пятница. Если вдруг кто-то забыл. Выложили, мы, кстати, до работы выложили видео, что сегодня пятница, на всякий случай. Зайдите, посмотрите в наши мессенджеры, обязательно вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Телега, Макс, болталка, всей болталки, кстати, Дима.
0: А передавал пламенный привет.
1: Ну да, он растерялся немножечко, перенервничал, но ничего, мы были рядом, за ручкой его держали, нюхали его потрясающий парфюм.
0: Так что огромное мужчины спасибо пахнет. Всем из бим-болталки, кто тоже поддержал Диму,
1: да,
0: потому что мы такие
1: вам.
0: Комментарии тоже видели.
1: Так, и давайте тема. Смотрите, помните, мы в эфире гадали, и потом исповедовались, ну, после гадания оно так и положено. А сегодня мы будем просить прощения. Ну, такое, знаете, шуточное. Прошу прощения у учительницы Марьи Ивановны за то, что я срывал ее уроки. Ну, например, вдруг у вас что-то сидит, вас гложет. И мы сегодня это все можем вот нашими устами в прямом эфире. И, может быть, у кого-то камень с души упадет. Ну, такие шуточные.
0: Вечер индульгенции на 102,8.
1: А, ну, что ты? А вдруг кто-то не знает, что такое
0: индульгенция? Ну, индульгенция — это за деньги.
1: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня у нас шуточный эфир. Мы просим прощения. Вот я, например, хочу у своих детей попросить прощения за то, что ору на них. Я мать. Кто будет орать на них, если... Ну, нет, абьюзер. Ну, нет. Ну, хорошо. Вот дети, пожалуйста, простите меня. Я вас очень люблю. Я все равно буду это делать дальше. Привет всем, хорошего настроения, Бабай пишет. Здравствуйте, Бабай. Привет, Ярослава и Петр. Клевая песня на батут.
0: Да, это вот про йодль как раз написал нам Ренат. Именно в этот момент он, видимо, там встрепенулся.
1: Так, добрый вечер, хорошего вам эфира, прекрасного настроения, Шамыч Кировский. Шамыч, вам тоже классные смены. Напомню, что у нас есть мессенджеры. Слушайте, я сегодня зарядку не
0: мессенджеры.
1: Сделала. Мессенджеры. Мессенджеры, да.
0: Говорите по-русски. Мессенджеры.
1: Сегодня вы просите прощения у ваших родных, близких. Говорю, может быть,
0: да
1: у вас что-то
0: хотите.
1: Гложет. У собачки, которую вы пнули случайно.
0: Да, может, вы
1: случайно.
0: У нее корм сперли, съели, а собака ходила, грустила.
1: Нюхала вас, а вы такие, что пристала ко
0: да,
1: мне?
0: Да, не я это.
1: А в общем, но на самом деле, в свою очередь, вот это сказала, да, во-первых, сразу исповедовалась, во-вторых, попросила прощения у своих детей. Вот сегодня у меня дочь разбила вазу. Я сделала глубокий вдох, дыхание по квадрату и даже не орала.
0: Вот, видишь, как
1: ну, работает. Когда-то, зато пришла в эфир, и тут сразу, как с порога, я-ла-ла, вот так вот.
0: Пока шла до эфира, еще орала.
1: О, да, люди оборачивались. Простите нас тоже, пожалуйста, дорогие люди, которых мы сегодня пришли просто и пугали.
0: Триггерили.
1: О, Андрей нам пишет. Прошу прощения у жены за то, что я такой ей достался.
0: А какой такой? Что такое? Что за угрызение?
1: А можно вот послушать, какие вообще мужья достаются нынешним женам? Ну и наоборот. А вообще мы просим прощения. Петр, у вас есть такое что-то, что вас гложет? Вот, например, говорю там, ну, какая-то история. Вот кондуктор, например, как-то вот чаевых где-то, может, не оставил.
0: Кондуктор нажал на тормоза? Я пока вот так не могу вспомнить. Наверняка есть.
1: Ну вот, я уже, кстати...
0: Ну, в детстве как-то, когда аквариум менял, случайно пару рыбок это в унитаз. Вот, простите меня, рыбки.
1: Они брюхом кверху, может,
0: простите
1: были?
0: Простите меня, рыбки! Как вы там в Тихом океане теперь живете? Вспоминаете ли вы меня? Какие? Нет, они нормально живы были.
1: А зачем ты их выбрасывал?
0: Я их не выбрасывал, случайно.
1: Ну как случайно можно из аквариума рыбу до унитаза донести?
0: Не умел просто менять аквариум нормально, адекватно. Вот.
1: Реально?
0: Ну.
1: Какая нелепая смерть. Но они, наверное,
0: почему смерть? Они сейчас где-нибудь в Тихом океане.
1: Ну они же по дороге еще могли врезать в какую-нибудь макаху.
0: На бикини-ботом там отдыхают. Я уверен, что у них все хорошо.
1: Они такие, хвала Петру, который нас...
0: Выпустил!
1: Так может, тебе просто их жалко было по-настоящему?
0: Поэтому я их отпустил.
1: Да, ну то есть ты не случайно, не криворукий был, а вот просто добрый, душевный, эмпатичный.
0: Да.
1: А сейчас?
0: Эмпатичный, симпатичный, да. И сейчас жалко, всех жалко.
1: Ладно, мы продолжим эту тему. Не надо всех жалеть, не надо.
0: Не всех жалко.
1: Это плохое качество.
0: Я говорю, всех не жалко, не всех жалко.
1: А кого тебе не жалко?
0: Да, вот ты вопросы задаешь вообще.
1: Чего?
0: Рыбок.
1: Вот, смотри, Ксения нам написала. Сейчас такая болталка. Что-что? Минуточку внимания, сейчас. Ксения из болталки нам пишет. У всех попрошу прощения в прощенное воскресенье. А сегодня прошу у самой себя... Люблю тебя, моя девочка. Прости за все, за все несчастья, что вдруг было. Впереди только счастье и радость. Я себе обещаю. Всем любви к себе. Ну, на самом-то деле, Ксения, да, у нас сегодня как-то с юмором. Говорю, вот где-то что-то толкнули, вот гложет вас. Раз, написали, может, у кого-то камень с души упадет.
0: На ногу в очереди наступили кому-то и не признались.
1: Какой-нибудь бабки.
0: Хорошего вечерочка, пишет нам Пандас. Доброго вечера. Хочу попросить прощения у утренней себя за то, что я ложусь поздно, а когда надо вставать, все-таки в 5 утра. Вот, видишь, как люди к себе обращались. Это вот замечательно прям.
1: Слушай, а я тоже тогда можно сразу под шумочек, пока у нас нам слушатель пишет сообщение, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня просим прощения, говорю, ну, шуточный давайте у нас эфир. Я вот сегодня кинула тренера, я не сходила на тренировку.
0: Ну, кинула, не пришла, или в смысле прям?
1: Кинула, не пришла, да.
0: Или через бедро его кинула.
1: Ну, я ночью, как бы, я ей написала то, что я не приду в час ночи. Ну, ты помнишь, час
0: ночи.
1: Ну,
0: нормально, да.
1: В общем, кинула, получается, подвела в какой-то степени. С другой стороны, я не пришла, другие пришли, они будут худее, чем я. Сама виновата, сама себя наказала.
0: А тренер сегодня не писала, типа, Ярослава, где же вы, почему вы не пришли?
1: Ну нет, я же в час ночи предупредила, что я сказала, что, возможно, я выберу сон.
0: Че, спишь? Вот надо было начинать с этого сообщения.
1: Спишь? Да. Вот смотри, Булат пишет, Бим, прости, выиграл билет и не пошел.
0: Ай-яй-яй,
1: а куда вы не пошли? Вы, по-моему, на какую-то вечеринку выиграли, возможно, даже на нашу. Не пришли?
0: Не пришел.
1: Простим, что ли, его?
0: Сначала забаним.
1: Или как рыбку. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Булат, вы хорошо плаваете? В общем, просим прощения. Сегодня шуточный эфир у нас. Просим прощения в прямом эфире. Бим Радио.

0: Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, который клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей в стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Жил-был царь в одной стране.
6: Сад украсьте срочно мне, чтобы растения росли, зеленели и цвели.
5: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал, все в саду он посадил. Царь Ивана наградил.
7: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер». Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
11: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 17 градусов, по ощущению плюс 16. Ну-ка, вот чуть потеплее, ветер просто прохладный. К вечеру ожидается плюс 16 градусов, пасмурно, дождь, сегодня имейте в виду. Завтра в субботу, 27 июня, днем плюс 17 градусов, к вечеру 14, облачно, без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
5: Переводилка.
0: На БИМ радио.
6: Сегодня в переводилке у нас группа «Саваш» и «Плачет ночью, don't cry».

0: и намеркнет свет. Если ты никогда-никогда не будешь отпускать меня с каждой мелодией. А ведь ты часто намеревался просто уйти из моей жизни. Если тебе не судьба вытянет концовку, значит, прощайте мои мечты, я тоже. Я тоже.
1: Когда тебе нужен еще один только шанс.
0: Один лишь шанс.
1: Для возвращения есть прошлое у всех людей. Ты бы предпочла почувствовать мою жизнь. Если ты в самом деле намерена прислушаться, милая, к фантазиям и ко мне.
0: Не позволяй мне уйти. Не плачь этой ночью, детка.
1: Не позволяй мне
0: не
1: уйти.
0: Дай мне отвалить.
1: Не дай. Не плачь этой ночью, не плачь.

0: мне
1: ночью.
2: Не дай мне отвалить.
3: Переводюга. На Бим Радио. Вечерний Трубим.
0: Ну, простите нас за перевод.
1: А что, замечательная песня. Замечательная песня, я вам скажу.
0: Хорошая она такая с детства. Я считаю, что каждый должен знать, о чем она поет.
1: Да, да, песня с глубиной, глубокая песня. Особенно вот это.
0: Ну да, так прям не по себе становится, да?
1: Если вам понравилась наша переводилочка, можете свои реакции нам накидать в наши мессенджеры +7 927 242 128, но только после того, конечно, как вы вытрете слезы.
0: Вы что, плакали, что ли? Вы что, плакали? Реально?
1: Конечно.
0: +7 927 242 128. Это также мессенджеры, куда вы можете... Сегодня у нас шуточный эфир, мы просим прощения. Ну, знаете, за какую-то нелепость, которая не дает вам покоя. Ну, например, я не знаю, вот я стояла в этот раз в автобусе, да, сумку поправила и чей-то волос вырвала. Не из ноздри, что ты на меня смотришь. Ну, случайно зацепила. Или дочь там расчесывала, вот ты тоже.
1: Не повернулся к тебе человек потом такой:
2: зацепила меня.
0: А что ты дальше не поешь? Ты что, в меня не веришь, что ли? Добрый вечер, трубимовцы. Ярослава, Петр. Прошу прощения у всех, кто в дождь меня обрызгивал с ног до головы и кому я вслед кричала: чтоб вы! А что дальше? Чтоб тебя на каждом шагу гаишники тормозили. Я, кстати, тоже так делаю, Гульнара. Я тоже за это. Я вот Гульнаре туда же встаю вместе и это... Ну, вместе просим прощения, в общем. Потому что если вдруг у кого-то стул потом неровный, то это я.
1: Интересно, а кто-нибудь вот там напишет: я там автомобилист,
0: это
1: и
0: я.
1: Простите, что я вас обрызгивал, специально проезжал по всем лужам, когда видел пешехода.
0: Я просто настоящий мужик.
1: Да, вот прошу прощения, тырым-пырым, растопырым.
0: Привет, Бим, я хочу попросить прощения у той женщины, которая лет 30 назад наспор с друзьями подкинул в пакет. Боже мой! Какой
1: Чего?
0: Опасный мэн! Все, как мне нравится. В пакет с продуктами петарду. До сих пор помню, как она называется. Черная смерть.
1: Смысле,
0: и убежал.
1: Женщина так называется? Или петарда?
0: Ну, раз он ей кинул, значит, она все-таки не обрызгивала с ног до головы. И кому вслед кричала: чтоб вы! А что дальше? Чтоб тебя на каждом шагу гаишники тормозили. Я, кстати, тоже так делаю, Гульнара. Я тоже за это. Я вот Гульнаре туда же встаю вместе и это... Ну, вместе просим прощения, в общем. Потому что если вдруг у кого-то стул потом неровный, то это я.
1: Интересно, а кто-нибудь вот там напишет: я там автомобилист.
0: Это
1: и
0: я.
1: Простите, что я вас обрызгивал, специально проезжал по всем лужам, когда видел пешехода.
0: Я просто настоящий мужик.
1: Да, вот прошу прощения, тырым-пырым, растопырым.
0: Привет, Бим, я хочу попросить прощения у той женщины, которая лет 30 назад наспор с друзьями подкинул в пакет. Боже мой! Какой
1: Чего?
0: Опасный мэн! Все, как мне нравится. В пакет с продуктами петарду. До сих пор помню, как она называется. Черная смерть.
1: Смысле,
0: и убежал.
1: Это женщина так называется? Или петарда?
0: Ну, раз он ей кинул, значит, она все-таки была чем-то похожа.

0: Ощущение у той женщины, которая лет 30 назад нас с друзьями подкинул в пакет. Боже мой! Какой
1: Чего?
0: Опасный мэн! Все, как мне нравится. В пакет с продуктами петарду. До сих пор помню, как она называется. Черная смерть.
1: В смысле,
0: и убежал.
1: Это женщина так называется? Или петарда?
0: Ну, раз он ей кинул, значит, она все-таки была чем-то похожа. И кинул он петарду. Да. Взрыв был такой, что разлетелись пакет, продукты, нервы этой женщины. Нам было смешно. А теперь повзрослел, понимаю, какую дичь сотворил. Простите маленького дурака.
1: Ну, молодец. Вот лучше поздно, чем никогда, на самом деле. Молодец, Александр. Ну, звучит... Саня, ты молодец.
0: Звучит жутко, конечно, Александр.
1: Ну, да. Слушай, а раньше вот это вот всегда, когда появились вот эти только маленькие петардочки, не регламентировалась же эта продажа-то толком. И вот зимой, как перед Новым годом, начинается, как вот это под ноги кидали.
0: Да, это так. Так смешно им вообще.
1: Вообще так смешно, так смешно.
0: Оборжаться.
1: Так смешно, ха-ха-ха.
0: Ну, сейчас тоже, кстати, кидают. Зимой я об этом не люблю. Вот это вот пора новогодняя, потому что вот молодежь, она начинает думать, старая тетка ничего мне не сделает. Знаете, что? А что вот я могу сделать, кстати? Гульнар, а что мы можем сделать с такими? Расскажите, пожалуйста.
1: В прыжке драконов вышибить им зубы.
0: Ну, в прыжке могу. А вдруг они еще одну кинут? И я такая, ха!
1: А тут уже Гульнара подскочит.
0: Гульнара, давайте... Давайте держаться вместе. Переводил, как гонь нам пишет.
1: Спасибо.
0: А, да, спасибо. Вон, да, Альберт Ботанин, присядь, пожалуйста, на минутку. У нас
1: садись,
0: вопрос.
1: Садись, давай, присаживайся.
0: Смотри, есть что-то такое, но помимо того, что ты перед тем спортзалом просишь прощения, у нас сегодня шуточный эфир, где мы просим прощения. Ну, знаешь, это какую-то нелепость. Ну, там, например, что-то где-то кондуктору там сдачу обсчитался, там, ну да, не так за проезд заплатил, где-то не заплатил. Вот такие вот шуточные.
1: Сказал, что женишься, не женился.
0: Да. Сказал, не мой это ребенок, отвали от меня.
2: Обещать не значит это самое, ты же понимаешь.
1: Вы не увиливаете, мы вам прямой вопрос задали.
2: Нет, увиливание вообще, ну, что такое увиливание?
3: Что такое увиливание?
2: Увиливание – это такой сложный процесс, а этому все-таки нужно
1: учиться. Подождите, вас укусил Виктор Степанович табуретка, что ли?
2: Нет, его сегодня со мной нет, он там по очень важным делам.
0: Психолога пошел?
2: Он на симпозиуме по квантовым интерполяционным парализационным сложное название.
1: Параллелепипедом что-то, наверное, вот такое. Это вот любит Виктор Степанович.
2: Провожал его на поезд, да, он уехал, ручкой махал. Вот. Легче без него, кстати, знаешь, когда его в голове внутри нет.
1: Так вы это не увиливаете, это ответ.
0: Нет, отвечать.
2: За что мне стыдно?
0: Ну, за что ты просишь прощения, какой-то такой, значит, нелепый случай, который тебя до сих пор гложет, и вот сейчас ты можешь попросить прощения.
2: Слушай, ну нет, такие были, но
0: у
2: я...
0: У коллеги, может быть.
2: Ну, я вот...
0: Когда
2: я...
0: не подменял ее воскресенье в свое время, нет?
2: Нет. Здесь нет.
0: А вот так?
1: Денег, может, у кого занял, не отдал.
2: Так, я денег у кого нет, вроде всем отдал, все нормально, все, нет, денег нет. Мне должны, да, есть несколько
0: Слушай,
2: людей,
0: сказал,
2: которые должны...
0: Слушай, ты сказал, что ты угощаешь меня тогда,
1: все вот в спортзале обкусаны твоими взглядами. Может,
2: никто не жаловался.
1: Никто не жаловался.
2: Никто не жаловался. Да. Все довольны. Все говорят...
0: А может, наоборот, обиделись? Что, а что ты на них посмотрел, на меня не посмотрел? Я обиделась.
2: А, вот так, да?
0: Да.
1: Но там приходит какая-нибудь женщина вот это, за вами убирать. Все думает, а что он на меня не смотрит-то? Хорошенький
0: какой. Ведь я за ним убираю.
1: Но...
2: Не надо за мной убирать. Я Но... после себя ничего не оставляю. У меня ничего не падает из меня. Не отваливается. Все
0: не
2: нормально.
0: Выпадает?
2: Нет, не выпадает пока еще.
1: Ну, это пока, да.
2: Да, я понимаю. Да, да. Это с возрастом, наверное.
1: А что это он на меня не смотрит? Совсем. Я ему и так швабры машу.
2: Это страшно, когда перед тобой швабры машут. Перед лицом, понимаешь ли.
1: Перед чем? Это действительно страшно. Это ой, как страшно.
2: И сразу сжимается все. Нутро. Миллиметры.
0: Миллиметры так вышел.
1: Вон отсюда.
0: Пошел.
2: Ну, в смысле, в миллиметре от...
1: Да-да.
0: Все, ты уже себя закопал, иди. Спасибо большое, Альберт Ботанин.
1: Короче, ни за что не хочет попросить прощения.
2: Бессовестный человек.
1: Так вот, да.
2: Безобразие.
0: Ладно, на том свете ответит. А Галя слушает, пишет Бабай.
1: Галя слушает.
0: Ну, Галя! Да.
1: А Галя слушает, да ест.
0: А, стыдно должно быть. Смотрите, в детстве шел с мамой после магазина, и какой-то гад кинул черную смерть в пакет с продуктами. Стыдно должно быть этому гаду.
1: Классно. Вот как быстро, смотрите, это. Кармические связи работают.
0: А я вот всегда сбавляю скорость.
1: Я не удивлюсь, если сейчас будет сообщение. Дайте-ка мне его номер телефона.
0: А я вот всегда сбавляю скорость перед лужей и людьми. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Такое сообщение есть. И Гульнара согласна с нами. Будем держаться в общем месте. Гульнара, я вообще не против. Вы так много вкусно готовите, что я буду держаться с вами и держаться за ваши булочки. Ну, в прямом смысле этого слова, конечно. +7 9272 42 102 8. Сегодня у нас

0: пятница, это значит шуточная тема в эфире. За что вы хотите попросить прощения у кого-то? Ну, такая, знаете, шалость какая-то, до сих пор не выходящая у вас совесть из головы. Пишите.
1: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Заряжает.

0: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
1: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73.
5: 0+.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
7: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам и ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вечернее шоу «Вечерний Трубим». И сегодня мы в шутку просим прощения.
1: Можно не в шутку, можно завуалировать как будто в шутку, а на самом деле не в шутку. А можно наоборот.
0: Ну, мы же не церковь. Ну, можно. Можно, в принципе, можно серьезно, но давайте как-то какие-то вот такие нелепые случаи, которые зависли у вас на совести, вы хотите от этого избавиться, мы вам с удовольствием поможем. Петр Нижинский, Ярослава, и мы с вами сегодня до 20.00. Итак, Гульнара, как вам не стыдно?
1: Чё-то готовит там, да?
0: Да ладно, вы чё-то.
1: Угу.
0: Чё-то макароны сварила. Чё-то, я не знаю, там.
1: Да, фаршированные перцы.
0: Чё-то. Ты вот сам подумай, чё-то сюда вообще вяжется. Будем слушать вас с сыном. Сыночку огромный привет. Ему очень повезло, очень вкусно.
1: Приятного
0: аппетита. Представляете, Гульнара, как ваш сын, когда вырастет, какие у него требования будут к его будущей жене? А мне мама фаршированные перцы делала, между прочим, а не вот эту вашу котлету куриную. Слюнка потекла, Гульнара, у меня тут и не одна. Передвигаюсь я, значит, с работы домой. Ой, сейчас это все... Слушай внимательно.
1: Давай.
0: Передвигаюсь я, значит, с работы домой. Тут залетает взрывчатка. Меня контузило. Кефир вообще разорвало. Пакет в щепки. Все на асфальт полетело. Люди, зачем вы так с нами? Подпись «Кабачок». Это все вот в петарде, да?
1: Да-да-да, я понял. Прошу прощения у первой девушки, пишет нам Пергюнд. Всегда звал ее прийти и поболеть за меня на футболе. В итоге, когда она согласилась, пришла, что? И втыкала с подружкой. А я, как защитник, выносил мяч и случайно зарядил ей в кабину.
0: Кабина-то...
1: В голову. В общем, мячом попал. До сих пор не знаю.
0: За кабину извиниться не хотите?
1: На что, говорит, она обиделась? То, что я скорбящий хихикал или на... конъюнктивит с утра. Но мы в итоге расстались. Ну, хорошо, сейчас вот спустя годы вы решили повиниться, скажем так.
0: Ну, наверное, ей просто было неловко. Вы же ей нравились, получается.
1: Она перед вами... в кабину зарядили.
0: Да, и не в таком свете была, в каком хотела бы перед вами предстать.
1: Да, однако же.
0: Обиделась за то, что откусил кусок пиццы, на котором была моя любимая оливка. Муж за это прощение не попросил. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Зато сейчас он может это сделать, написав в наши мессенджеры сегодня шуточно, а может и не шуточно, просим прощения.
2: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Итак, расскажем, что на казанских дорогах происходит к данной минуте. А благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Крупные пробки, 4 балла у нас, местами затруднения. Крупные пробки, Краснококшайская улица, Фрунзе, от улицы Большая Крыловка до Кулахметова, 19 минут. 15 минут время проезда на Борисковской, Давлекеевской, Новодавлекеевской, от Дудинской до моста через железную дорогу. Улица Копылова, Ленинградская, от Побежимова до Пржевальского, 10 минут время проезда. Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева, 10 минут. И 9-минутное затруднение на Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба и мост Миллениум, а также третья транспортная, свободная в обе стороны. Кировская дамба из центра, затруднения в 6 баллов. Благодарим Яндекс.Карты, соблюдаем все правила дорожного движения. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Второй час вечернего шоу на 102.8. Здесь по-прежнему матушка Ярославушка.
2: И Петр, отец Петр.
1: Здравствуйте.
2: Отец Ивана.
1: Здравствуйте, прихожане. А,
2: да, слушание еще можно. И эти, как они?
1: Послушники.
2: Нет.
1: Отроки.
2: Которые смотрят.
1: Глядельки? А, ну все, я понял. А, да, хорошо. Ну что, второй час.
2: Да.
1: А второй час, что нам сулит второй час? Мы будем играть в этом часе обязательно.
2: А я занимаюсь этим вопросом.
1: В запоминаечек поиграем. Приглашам вас где-то на 30-й минуте этого часа, поэтому будьте рядом, будьте как мы, будьте лучше нас, как говорится. Также продолжим рассуждать на тему, за что вы хотели бы попросить прощения, извиниться, может быть. Ну, это может быть какая-то веселая история, выдуманная история. Вообще такая просто какая-то. Ну, как бы извиняться-то не надо. Ну, раз уж такая сегодня тема, почему бы не извиниться? Ну, хотя, понимаете, под соусом как бы хихи-ха-ха можно серьезные извинения принести кому-то, если вдруг у вас такие желания есть. Плюс 7-9-2-7-2-40-2-8.
2: Это как учитель в детстве всегда мне говорил в школе о том, что тебе все хихонька для хахоньки.
1: Да.
2: Она была права.
1: Вот, видишь, как это в лужу, хотел сказать, смотрела.
2: Как лужу. Глядела.
1: Да, да.
2: Опять же, глядела.
1: Гляжу в тебя, как в зеркало.
2: Так, а вообще, я хотела тебя переспросить, просто не стала перебивать. Ты сказал, что будьте лучше нас. А как вот это оценивается? То, что лучше, не лучше? Сообщение у нас есть.
1: Uh-huh.
2: Прости, пожалуйста, любимая, что поставил свою кружку на твой коврик для мышки.
1: Вот.
2: Она мне сказала, что я нарушил ее личное пространство. Бред, но я извинился.
1: Интересное сообщение от Ника. Я хочу попросить прощения у своей будущей жены за то, что я ее еще не нашел. И мы до сих пор еще, видимо, несчастливы вместе. О, какой, смотри, а!
2: Так не вместе получается.
1: Романтик какой, Ник там, молодец.
2: Ну, по-умному
1: молодец,
2: написано,
1: молодец.
2: Да?
1: Так, привет, Бим, хочу попросить прощения у парня по имени Денис. Примерно 15 лет назад мы встретились в клубе на Баумана. Потом пошли гулять вместе с компанией, и возле Парк-хаус мы разошлись. Потом он мне писал, что хотел бы пойти со мной в кино, а я ему как-то бестактно ответила: «Прости, Денис, ты хороший человек». Да.
2: А вот Наталья пишет, говорит, а как сделать так, чтобы извинился? Мой мужчина смотрел на витрину с платьями, а это значит, что он вспоминал бывшую.
1: Почему?
2: Хочу, чтобы он извинился.
1: А логика в чем?
2: А я не знаю, ты меня спрашиваешь.
1: Действительно.
2: Ты думаешь, если женщина написала сообщение, другая женщина обязательно в этом тоже найдет логику?
1: Ну, конечно, нет. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А вот эти цифры вам всегда помогут написать свои истории и извиниться, попросить прощения у кого-то или у чего-то. А пока вы это делаете, я расскажу вам информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
5: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
3: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.

0: И каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73-0+.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Game over. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: За что?
1: Был бы за что, вообще прибил, да, как говорится. Вы хотели бы повиниться. Ну, да, помириться, я не знаю, попросить прощения.
2: Полосня какая-то не моя.
1: Да? Об этом мы сегодня с вами разговариваем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Что же вы нам пишете? Давайте посмотрим.
2: Прошу прощения за ошибки. Здесь так написано. Ошибки.
1: А, за
2: ошибки.
1: Ничего
2: страшного, у нас есть салфетки, чтобы глазки подтереть, ушки.
1: Так, вот что есть тут сообщение. Прошу прощения у Ярославы, что засмотрелся в сторону и не сразу увидел ее 2 недели назад. Вот так вот.
2: Кто это?
1: Ник. Это вот который у жены будущей прощения просил, что пока ее не встретил.
2: Так, еще раз прочитай, я вникну в сообщение.
1: Прошу прощения у Ярославы, что засмотрелся в сторону и не сразу увидел ее 2 недели назад. Считает, смотри, 2 недели.
2: Мне страшно, я поэтому и переспросила, чтобы все слышали, что в случае чего все вопросы. Ник, да?
1: Ник, да. Ну, Николай, видимо.
2: Николай, Николай, Коля.
1: Или вы думаете, Ник Кейв? Или Николас Кейдж?
2: Ник. Надо подумать. А может быть, Басков просто реально с шарманкой своей?
1: Конечно, конечно. Привет, рубимцы, пишет нам Кис Сергей. Приветствуем. Простите меня за то, что я вчера не слышал вечерний трубим. Не было возможности. Был на краю земли.
2: Это
1: где,
2: же...
1: Где ничего не работает. Где ничего не... И вы, значит, там тоже не работали, получается, Сергей, да, на краю земли-то?
2: Я поняла, это Коля! Коля, я недавно шла и встретила Колю, который мне скинул фотку, где я была жирная.
1: Да ты что?
2: Да, это тот Коля.
1: Ах ты, Николай.
2: Николай, спасибо за фотку, теперь я могу хотя бы коллаж сделать.
1: Вот
2: до
1: Николай,
2: после.
1: Другой Николай пишет. Николай слушает. Сколько у нас Николаев, интересно.
2: А есть еще Николай, пожалуйста, пришлите нам плюсик, крестик, там веночек. Я не знаю, что-нибудь пришлите, пироги мы любим, да. А сегодня, кстати, Димочка нам принес пироги, спасибо большое.
1: Это Дим принес, оказывается.
2: Да, какой я вот сейчас молодец. Съела целых 2 кусочка, чтобы быть жирненький, как на фотографиях
1: какой,
2: Николая.
1: Какой молодец.
2: Да, Коля, да. Но Коля красивый, кстати, хочу заявить при всех.
1: Какой из?
2: А вот Ник, который вот там.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, а что ж он аватарку-то не ставит? Стесняшка, что ли?
2: Он очень скромный, но он очень красивый, да. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- А еще прошу прощения у своей жены за то, что я вчера заснула. Она очень хотела поговорить. А это на самом-то деле, если так подумать, это же действительно... Но мне бы польстило, я бы подумала, какой у меня роскошный голос, что мой мужчина засыпает под него.
1: Засыпай!
2: Ну и кроме того, вот эти...
1: Засыпай!
2: Нет, подожди, у меня появляются лишние 3 минуты, которые я могу засыпай, пойти потратить на себя, если он заснул.
1: Засыпают турки котлован!
2: А мы сегодня народные что-нибудь будем с тобой исполнять?
1: А, застольник!
2: Застольник, да.
1: Можно, я думаю, в третьем части что-нибудь придумать.
2: А в этом, кстати, мы будем играть в игру «Запоминайка», и она еще не готова, если честно, но еще есть время подготовиться, поэтому ждите сигнал, можно будет дозвониться. А еще ждем сообщения от всех Николаев, которые нас слушают. Если не вы Николай, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если соберем
1: Николай.
2: 5 плюсиков от Николаев, поставим песню про Николаев.
1: Точно.
2: Не про... Игорь Николаев.
1: Игорь Николаев, песня про,
2: про
1: Николая у него интересно.
2: Очень про что-нибудь, про любовь.
0: Бим радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
6: Яротель!

Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства в рамках Дня молодежи 27 июня с 10 до 20 часов в экстрим-парк «Урам». Пробуйте себя в новой профессии, выигрывайте призы и знакомьтесь с интересными работодателями республики. Вход свободный. 0+.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: только моя.
1: Ой-ой-ой, чуть не забыл. Пригласить вас поиграть с нами в игру, которая на подходе. 292-102-8, номер телефона в студии. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка, звоните прямо сейчас. 292-102-8.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 17 градусов тепла, к вечеру ожидается плюс 16, сегодня дождь. Завтра в субботу, 27 июня, днем плюс 17 градусов, к вечеру плюс 14, пасмурно, без осадков. В воскресенье весь день будет дождь, имейте в виду, днем плюс 13 градусов, к вечеру плюс 14, понедельник примерно так же, во вторник 21. Ждем вторник. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Желтые лампочки.
5: Зеленые тапочки.
4: Красные шапочки.
5: Запоминайка на БИМ-радио.
6: Запоминай-ка, вашему вниманию. Значит, будем вновь тренировать серое вещество, которое у нас находится у черепушки. На кону сертификат в ресторан. Достанется он сегодня одному из наших игроков. Давайте с ними знакомиться. Первый до нас дозвонился Дмитрий. Дмитрий где-то за городом у нас. Дмитрий, куда поудержите?
7: Здравствуйте.
6: Вот и поговорили.
3: Что еще расскажете?
6: Куда путь держите, Дмитрий?
7: С работы до дома.
6: С работы до дома. Ну, вы, по-моему, где-то за городом, да? Нет? Или просто в пути?
7: Нет, уже и в городе, видно, так плохо ловит.
6: И в городе... Что за безобразие? Понятно. Дмитрий, хотелось бы кого-нибудь прощения попросить?
7: Бог простит.
6: Молодец. Да. А вы там как бы на коротке, да, общаетесь? Я все понял.
7: Я тоже так думаю, где-то там.
6: Хорошо. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Аида. Добрый вечер, Аид, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
6: Добрый, как вас хорошо слышно, прям великолепно. Аида, вы куда-то тоже едете, насколько я понимаю?
8: Мы тоже едем, да, за город едем за рулем.
6: На дачу?
8: Да.
6: Или на фазенду?
8: На фазенду.
6: Все понятно. Да что там это? Огурцы, вот это земляника, клубника?
8: Ну, обязательно. Огурцы. То есть... помидоры.
6: Прекрасно. Замечательно. А вот у кого-нибудь прощения попросить хотели бы? Может, помидором кого-нибудь запульнули год назад?
8: Прощения попросить? Ну, своих самых близких, родных. Мамы, женочки, если чем-то... Мужа, если чем-то обидела когда-либо.
6: Ну, молодец. Давайте напомним правила игры, что же будет здесь происходить у нас сейчас.
3: Итак, дорогие наши сегодняшние участники, ваша задача – запоминать. На самом деле, все не так-то просто. Мы вам даем словосочетание, вы его повторяете. Мы вам даем первое, вы его повторили. Мы вам даем второе словосочетание, вы повторяете, начиная с самого первого. Ваша задача – собрать цепочку и словосочетание. На это у вас будет 1 минута, а еще нужно убавить приемник. Не знаю, кому это я сейчас наорала. Простите меня, пожалуйста, за это. В общем, задача ясна. Петр, как дела?
6: Нормально, как у вас?
7: Нас слушает.
6: Смотрите, что штука здесь? В чем? Учитывая то, что вы слышите нас в приемнике, вы нас слышите чуть-чуть позже. И это очень повлияет на результат игры. Поэтому телефон в стандартный режим, пожалуйста, а приемник лучше вообще убавить или выключить. Дмитрий, вы дозвонились до нас первым. Можете выбрать, с кем будете в паре играть.
7: Давайте с Ярославой.
6: Давайте.
3: Поиграть, так с Ярославой.
6: Не говори-ка.
3: Подождите, я забыла вам напомнить, это касается обоих участников. В общем, если вдруг вы споткнулись, забыли, я могу вам напомнить, ну или Петр может напомнить, и ваша задача начинать все сначала. Все понятно,
7: да.
3: Дмитрий?
7: Да.
3: Если вы сегодня выиграете, я вам песню спою. Это так себе мотивация, я понимаю, но тем не менее держите это в голове.
6: Вы готовы?
7: Да.
6: Поехали.
5: Запоминайка.
3: Обидная обида.
7: Обидная обида.
3: Мирный мир.
7: Еще раз.
3: Мирный мир.
7: Мирный мир.
3: Обидная обида.
7: Мирный мир.
3: Шутливая шутка.
7: Обидная обида. Мирный мир. Шутливая шутка.
3: Радостная радость.
7: Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка и радостная радость.
3: Молодец, извиненное извинение.
7: Еще раз.
3: Из глухнявы глухнявам словосочетание следующее.
7: Измененные изменения, я вас услышал.
3: Начинайте сначала.
7: Адита, мирный мир, шутливая шутка, радостная радость и...
3: Измененные извинения, потому что. Еще раз.
7: Измененные извинения. Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка, радостная радость и измененные извинения.
3: А, глухня в итоге все-таки.
7: Мирный мир.
3: Обидная
7: обида, мирный мир.
3: Шутливая шутка.
7: Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка.
3: Радостная радость.
7: Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка и радостная радость.
3: Молодец, извиненное извинение.
7: Еще раз.
3: Из глухня вам словосочетание следующее.
7: Измененное изменение, я вас услышал.
3: Начинайте сначала.
7: Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка, радостная радость и...
3: Измененные извинения, потому что. Еще раз.
7: Измененные извинения. Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка, радостная радость и измененные извинения.
3: А, глухня в итоге все-таки.
5: Запоминайка.

0: обида, мирный мир, шутливая шутка, радостная радость и...
1: Ага. Извиненные извинения, потому что. Еще раз.
0: Измененные извинения. Обидная обида, мирный мир, шутливая шутка, радостная радость и измененные извинения.
1: А, глухня в итоге все-таки.
2: Запоминайка.
1: Итак, смотрите, там было измененное извинение. Вы просто не так услышали.
3: У Дмитрия все измененное было.
1: Измененное, но он просто не так услышал. Это к отоларингологу. В целом я бы поставила плюсик.
3: Ну, давайте под вопросом.
1: Запомнил, потому что он запомнил.
3: Да, потому что он запомнил. Ну, там как все измененное состояние.
1: Ну, глухня, да.
3: Да, хорошо, ладно, отлично.
1: Молодец, Дмитрий, я вас очень хвалю.
3: Сейчас с Аидой поиграем, Аида.
4: Да, да.
3: Ну, вы поняли, да, как все будет происходить?
4: Да.
3: Готовы?
4: Да.
3: Поехали.
4: Давайте.
2: Запоминайка. Прощенное прощение.
4: Мне говорит, что ли, да?
3: Конечно, вам повторять за мной
4: прощенное,
3: надо.
4: Прощенное прощение.
3: Отлично. Чистое очищение.
4: Чистое очищение.
3: Только теперь с прощенного прощения надо начинать. И все подряд.
4: А, прощенное прощение, чистое очищение.
3: Жалкая жалость.
4: Жалкая жалость.
3: Начинаем с самого начала предложения. Нам цепь
4: прощенное
3: надо...
4: Прощенное прощение, чистое очищение, жалкая жалость.
3: Ага, юморной юмор.
4: Юморной юмор. Так, значит, прощенное прощение, чистое очищение, жалкая жалость, юморной юмор.
3: Ситуативная ситуация.
4: Ситуативная ситуация. Значит, прощенное прощение, чистое очищение, жалкая жалость, юморной юмор, ситуативная ситуация.
3: Эмоциональная эмоция.
4: Эмоциональная эмоция, прощальное прощение, чистое ощущение.
3: Чистое воскресенье. Время.
2: Запоминайка.
3: Ну, нет, слушайте.
1: Вы как будто записывали.
3: Вы как будто записывали там Аиду, да?
4: Нет, нет, все, я за рулем еду.
3: А рядом кто сидит?
4: А рядом мама сидит с сыном. Сзади
3: сидят. Ага. А кто там записывает?
4: Нет, никто.
3: Мама или сын? Кто ручку держит?
4: Никто не записывает.
3: Ну ладно, очень интересная была
1: манера.
3: Нет, тактика была выбрана очень интересная. То есть повторить слово, а потом с первого к нему прийти. Первый раз у нас такое в игре, тактика интересная. Но смотрите, учитывая, что у нас время вышло, и учитывая, что Дмитрий в конце там все-таки у него измененное извинение было.
1: Но он не так услышал.
3: Засчитаем 5-5. Будет у нас боевая ничья, а стало быть... А так у нас 5. Чего вы мне эту физиономию корчите? 5-5 получается.
1: Слушай,
3: тогда
1: я просто хотела чихнуть, и все.
3: А, правда?
1: Конечно.
3: Давайте.
1: Смотрите, суперигра. Нужно вспоминать, здесь мы сегодня будем вспоминать в суперигре, старую добрую поговорку. Кто быстрее закончит ее, тот и выиграл. Все понятно?
4: Хорошо, давайте.
3: То есть в какой-то момент Ярослава просто остановится, ваша задача продолжить эту поговорку.
1: Будет, у меня на всякий случай две. Одна будет очень простая, вторая тоже будет очень простая. Кто первый, тот и победил. Дмитрий, вы здесь?
5: Да.
1: Вы готовы?
5: Ну, конечно.
1: Итак, на обиженных...
4: Воду возят.
1: Дмитрий, вы точно был готов? Вы так во всем вообще, нет? Вы же не готовы.
3: Ну, сейчас, алло, кто да. это? Где это я?
1: Дмитрий, алло, Димочка, да. Сынок, ты здесь, Димочка? Дмитрий, вы не были готовы, да?
5: Почему не был? Был.
1: А вы просто не знаете эту поговорку?
5: Ну, почему? Я не расслышал, может?
1: Дмитрий, я же говорю, это к отоларингологу.
3: Дмитрий, обычно в этом моменте говорят, что я просто хотел подыграть Аиде.
1: Измененные извинения.
3: Вот так, передавайте, передавайте приветы.
1: Всем лорам Казани большой привет от Дмитрия. Еще кому,
5: да,
1: Дмитрий?
5: Передайте привет всем, кто меня узнал. Вам привет большой, спасибо за игру. И Аиду поздравляю.
1: Спасибо.
4: Спасибо большое.
1: Дмитрий, спасибо вам за хорошее настроение. Обязательно звоните еще, я вас сегодня очень хвалю, вы молодец.
3: Ну и поздравляем нашу победительницу Аида. Напоминаю, что вы у нас становитесь обладателем сертификата в ресторан, с чем мы вас и поздравляем. За эфиром расскажем, как вы заберете подарок, пока вы также можете передать привет.
4: Ну, я хочу передать привет своим самым любимым, самым близким, сыну, мужу, маме. Папа, к сожалению, с нами уже нет несколько лет. Вот. Ну и моим друзьям, близким, всем, кто меня сейчас слушает, знает. Всем пожелать всего-всего-всего самого наилучшего. Продуктивного дня, ну и хороших выходных.
3: Отлично. Трубочку не кладите, пожалуйста. За эфиром расскажу, как вы заберете свой подарок. Замечательная игра, запоминайте.
1: А может быть,

0: на следующей неделе.
1: А может,
0: неделе.
1: И не запоминайка.
0: Может, допивать будем.
1: Но играть мы обязательно будем.
0: Ага.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминайка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8 937 29 39 444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
8: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
9: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
10: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: забыла, что хотела сказать просто. Коллега, я забыла, что хотела сказать.
1: И я забыл.
0: А это потому, что сегодня пятница, и второй час вечернего шоу «Трубим». Вообще мы здесь просим прощения. Ну, там за всякие эти свои шалости какие-то. А все, что 18+, это не шалости, за это не надо извиняться. Ну, по крайней мере, не в прямом эфире, пожалуйста. Ладно, это уж сами как-нибудь между собой там разберитесь, иначе зависть — дело такое. Я сказала «зависть»?
1: Угу.
0: Ну, я и хотела сказать «зависть». Угу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры. Ну, а можете похвастаться, кстати, я заодно почитаю, так любопытно. А, смотрите. Подожди. А, все-все-все. Гульнара, как у вас там эти-то ваши? И тут вот Николай прям напали на нас.
1: Перчики.
0: Перчики,
1: да. Николай, ну, как уж прям напали-то? Пробудилось три Николая пока.
0: Ну, напали, я считаю, нападение Николаев.
1: Вот. Один вот шалом алейкум написал.
0: Шалом. Шаббат шалом сегодня, кстати говоря.
1: Мин Николай Мэн говорит.
0: Ну, тогда точно шаббат шалом.
1: Вот так вот. Я Николай, нас много. Пишет нам Николай.
0: И мы решили всех Николаев наградить одной песней. Мы не будем говорить прямо сейчас, какая песня.
1: А!
0: А да, вот давай поставим, что ли? Да. Все, подождите, подождите.
1: Подождите?
0: Ой.
1: Ты что, ты сейчас это разобьешь это?
0: Да, подождите. Всем Николаем, пожалуйста, сделать приемник погромче. Если вы Николай, песня хорошая, тоже песню прибавляйте. Итак, пожалуйста, диджей, йоу, диджей, включи песню, врубай, пятница сегодня. Эта песня должна звучать во всех радиоприемниках.
1: Для всех.
0: Казань, это
1: Николаев.
0: Все для вас.
1: Страны.
0: Я не Николай, но я за Николай.

0: Махалай.
1: Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая. Вернулась шарманка, ночами рыдая. Страдает шарманка.
2: А что вам, товарищев, не нравится? Я что-то не пойму.
3: Николай, нормально же песня, Николай.
2: Давай подпевайте.
3: Первый скрипки. Итак, сделаем громче, парни.

0: вас.
1: Это же для вас, Николай. Что же вы?
2: От нас.
1: Молчите. Да?
3: В Париже она чужестранка.
4: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Итак, о дорожной информации и состоянии на казанских дорогах к данной минуте. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. 4 балла местами затруднения в городе. Крупные пробки улиц Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Колгали. 50 минут время проезда. Ого-го. Улица Колгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева 33 минуты. Борисковская, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская, от Дудинской до моста через железную дорогу 13 минут время проезда. 10-минутное затруднение на проспекте Победы от Хусаина Мавлютова до Оренбурга. Бурского проезда, а также улиц Комиссара Габишева от Академика Завойского до Колгали 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Все мосты и дамбы фактически свободны, вот только Кировская из центра затруднения в 1 балл. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути, соблюдаем все правила дорожного движения.
4: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: О чем мы так неярко начинаем? Давай сделаем вид, что мы не выходили.
2: Почему же не ярко?
1: Прям вот, ну, как будто там песня. БИМ-радио. 19.00.
3: Куда уж ярче-то, чем вот это?
1: Давай! Вот это я понимаю! Третий час вечернее шоу Трубим, Петр Нежинский, Ярослава. 102.8, приложение БИМ-радио. Все работает. Третий час мы по-прежнему здесь. И вы тоже с нами. Спасибо вам огромное за это. Всем классного вечера сегодня. Что сегодня?

0: Всем здраво. Вот это я понимаю. Вот это выход. Ну скажите же реально, вот это выход. Это вам вот это, вот это вам вот это вам вот выход. Ой, Коркут хочется раз дать какой-нибудь на нас. Это мы. Петр Нежинский, Ярослав, вечернее шоу «Трубим». Да, сразу после нас, кстати, программа «Привет, привет». Сегодня пятничная. Поэтому уже пишите ваши приветики. Сегодня Глеб проведет для вас ее. А пока тема. Нет, не так.
1: Давай рычу.
2: Давай порычу у меня.
0: Ждем, коллега, наверное, слушает нас. Итак, мы сегодня говорим про прощение. Кстати, Гульнара, первая пятница месяца у нас это гадание. Давайте мы их вернем по просьбе Гульнары. Она нас кормит перцами виртуальными. А мы ее гаданиями, пожалуйста, следующую пятницу. Там будет как раз-таки первая пятница месяца. Да, 3 июля. Вы представляете, просто представьте, июнь. Вот июнь, он тоже мог бы перед нами, перед всеми, я считаю, измениться.
2: Извиниться, как бы, вот за дожди.
0: Да, это
2: вот
0: что за не лето, любимка,
2: ну,
0: вообще у нас такое, там вот такое. Я тоже недовольна. Да. Я считаю, надо счет какой-то предъявить, да, выставить. И июль должен с ним разобраться как-то. Ну, во-первых, выгнать его через пару дней, я считаю, такое справедливо. А во-вторых...
2: Заблокировать везде.
0: Да, а во-вторых... Ну, во-вторых, я не знаю, прям вот такой, ну, жара нам не нужна, да, бабай? Скажите, что жара нам не нужна.
2: Жарим нам не надо.
0: Да, и вот нам пишут, что это не выход, это выходище. Так малыш из утробы, когда вылезает тоже. Это же выходище! Так, ладно. А если у него объем головы не больше, чем 30 сантиметров?
2: Куды вы? Удалились.
0: Зарядка тут упала. А тема у нас прощение. За что бы вы хотели, шуточно, так знаете, попросить вот прощения? Ну, что-то на совести висит у вас, какая-то нелепость. Я говорю, там, где-то в детстве чупа-чупс сперли, не приветствуем, ну, всяко бывает в этой жизни. И вот у вас перед продавщицей, она, может, ее уже в живых-то нет. Но извиниться можно.
2: Можно. Даже нужно.
0: Да, Июнь! Июнь, ты слышал? Сейчас мы с ним разберемся.
3: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
1: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
6: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
7: Платишь меньше — едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Итак, совсем скоро мы в прямом эфире разыграем 2 билета на концерт «Комната культуры» 28 июня в 19:00. 18+, на всякий случай скажу, нам нужен участник. Ничего такого делать не нужно, просто нужно быть культурным. Концерт «Комната культуры», напомню, 292-102,8.

0: Вечерний Трубим.
1: Итак, прямо сейчас Динарочка у нас будет выигрывать билет. Динарочка, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Так, смотрите, на всякий случай напомню, что 28 июня в 19:00 концерт группы «Комната культуры» 18+. Вы готовы пойти туда, правильно я понимаю?
2: Конечно.
1: Смотрите, «Комната культуры», вы вообще считаете себя культурным человеком?
2: Очень.
1: Вот сейчас мы это и проверим. Аккуратно, пожалуйста, я вас очень прошу. Я предлагаю поиграть. Ну, просто так же билетики не достаются, вы же понимаете. Будете вот... Плюс один у вас, наверное, уже есть. Я правильно понимаю?
2: Да.
1: Вот вы будете отдуваться за него, а вместе на концерт зато сходите. Итак, мы вам даем 3 задания. Погнали прям с самого первого. Смотрите, вот вы идете такая с чаем, ложиться в кроватку свою любимую, спотыкаетесь мизинцем. Боль по всему телу. Как вы культурно будете в этот момент выражаться, Динара?
2: А обо что я споткнулась?
1: Об кровать.
2: Миленькая кровать. Прости, пожалуйста, я сделала тебе больно.
1: Нет, давайте, вы нормальная вообще?
3: Нет, это же нереально. Ну я так не верю. Станиславской не верю.
1: Кровать! Какого ты тут стоишь? Вот это вот я понимаю. Вот это вот я бы так сделала.
3: Мизинцем об угол, понимаете, кровать.
2: Да, что я скажу? Ай! Пошла дальше.
3: Уже лучше. Уже лучше.
1: Хорошо, ответ «Ай». Он, конечно, невероятный, но допустим. Второе. Смотрите, вот июнь, да, у нас такой, ну, не особо на погоду щедрый был. Ваша задача культурно объяснить июню, что он вообще офигел просто в край.
2: А, июню объяснить.
1: Да, но культурно, что он офигел.
2: Без мата.
1: Культурно. Конечно. Культурно. Нас слушают дети, конечно, ой. Динар. Милый июнь.
2: Милый июнь, пожалуйста, порадуй нас солнышком, витамином D. На море съездить нет возможности, но хотя бы здесь тобой.
1: Нажалось, давим, да?
2: Да-да-да.
1: Хорошо, это манипуляция. Подождите, нет, вы ругаете его, понимаете? Вы ничего у него не просите уже, все, поздняк тут осталось 4 дня. Вы просто уже орете на него, но очень культурно. Динар, давайте.
2: Июнь, ну пожалуйста.
1: Без пожалуйста, он виноват!
2: Нет.
1: Он виноват, июнь, какого хрена?
3: Но культурно.
1: Да.
2: Давайте июнь, еще. Ну пожалуйста, ну так же не бывает. Хочется солнца, хочется тепла. Пожалуйста.
1: Ну что, засчитываем, что ли? Я, конечно.
2: Ну конечно, ну как еще без мата сказать такие вещи?
3: Ах ты, мерзкий июнь.
1: Давай, ну мастер-класс.
3: Я все расскажу июлю и обязательно августу. Что ты людям все дождями
1: залил. Он тебя надерет, так вот это
3: вот? Он тебя надерет, вот это твое, июньского жука. Будешь летать кругами.
1: Как пух тополиный.
3: Понимаете? Вот примерно вот так вот можно было.
1: Хорошо. Ну ладно, допустим, вы еще извинились, вы еще, короче, июнь еще, и вы еще июню должны остались. Ну да ладно. Смотрите, давайте разыграем такую ситуацию. Вы стоите в очереди в поликлинику, я та самая бабка, которая перед вами лезет. Ну или почта. Вы смотрите, на почту сходим с вами сегодня, Динара, или в поликлинику?
2: Давайте в поликлинику. Я там позавчера была, стресс пережила.
4: Внученька, я только спросить.
2: Бабушка, мы тоже тут все только спросить.
4: Какая тебе бабушка? Ты меня видела? Мне 18, подвинулась быстро.
1: Ну, Динара, ваш выход.
2: Ну, как поступила я вот и в тот раз, я просто пропустила, сказала, ну, раз вы торопитесь, хорошо.
5: И полтинник мне дай.
2: И еще я 1.5 часа сидела, но я поступила культурно.
5: Баксов!
2: Честно. Внутри я кипела, но поступила культурно.
4: Ой, до дома еще докинешь, раз ты такая добрая.
2: Нет, я пешком.
4: На себе? На носилках меня до дома дотащи.
2: Мне по медицинским показаниям нельзя тяжесть поднимать.
4: Знаешь что?
5: А сейчас у меня эта подруга как раз это в медсамбате работает, тебя выпишет справку, что можно. Диляр, внученька, давай добрось на горбу на своем. И полтинник дай на неделю.
2: Пожалуйста, можно разговаривать нормально?
5: Я нормально разговариваю по-русски, что ты не понимаешь, что ли я? Ты же понимаешь, что я говорю?
1: Хамка!
2: Можно на татарском?
1: Хамкалар! Так, ладно, короче, мы вас поздравляем. Вы культ, вы еще и бабки должны, короче.
3: Выдержали наше суровое испытание.
1: Бабки, и еще и кровати остались должны. Я думаю, что вам надо вечером обязательно полежать, потому что 28 июня, напоминаю, вы идете на концерт. А с кем пойдете, кстати, в комнату культуры?
5: Со мной.
4: Нет, но горбу меня.
2: Бабуля.
5: Со мной пойдешь. Я никуда не денусь уже. Все.
2: Сестрой пойду.
1: Сестрой. И все эти мучения ради сестры. Нет, сестра, это у меня тоже есть сестры. Это здорово.
3: Конечно.
1: Спасибо.
2: А муж дома с детьми будет.
1: Вот так ему и надо. Еще у него прощения попросить за
3: Динар,
1: это.
3: Динар, принимайте наше поздравление. Вы с достоинством культурно выдержали наши испытания. Мы всячески пытались вас вывести из равновесия, но нам не удалось. Вы культурный человек, поэтому вы идете на концерт комнаты культуры.
1: Трубочку не кладите.
3: Может, приветик кому-то хотите? Бабушкам передать?
1: В поликлинике?
2: Бабушке позавчерашние вам большой привет. Пожалуйста, приходите и записывайтесь на прием.
1: Июню привет.
3: Хорошо.
2: Июнь, приди, пожалуйста, хоть на вот эти последние деньки.
3: Сейчас уж июнь придет. Динар, отлично, трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как вы заберете свой приз, а мы продолжим далее.
0: Бим Радио.
6: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: Артур Конан Дойл в рассказах о Шерлоке Холмсе описал многие методы криминалистики, которые были еще неизвестны полиции. Среди них сбор окурков и сигаретного пепла, идентификация пишущих машинок и разглядывание в лупу следов на месте происшествия. Впоследствии полицейские стали широко использовать эти и другие методы Холмса.
6: В мире столько всего интересного.
8: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
0: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: А у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которые клиника заслуживала годами. А сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Сейчас все будет. Сейчас мы все выскажем ему. Итак, на данный момент плюс 17 в Казани. По данным Яндекс.Погоды к вечеру 16. Ну, как будто дождя уже не ожидается на самом-то деле, сказала я, посмотрев на небо, потому что в 21.00 действительно малооблачно. Завтра в субботу, 27 июня, днем плюс 17. Давайте вообще в целом посмотрим, как июнь будет заканчиваться. Спойлер вам небольшой. Сейчас, минутку, секунду. Нет, минутку все-таки. Ну, главное, не три. Смотрите, 28 июня плюс 15 днем, 29 июня в понедельник 21 градус днем, 30 июня плюс 22. Июль начинается примерно так же и еще из гроз, но как будто бы там уже пожарче. Каждый день грозы пока с 1 июля. Ну, с июлем тоже разберемся. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Итак, прямо сейчас будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения в такой прекрасный пятничный день. А сколько свадеб сегодня на нашем пути мы встретили. Я одна пока ехала, потом с Петром мы шли, свадьбы. В общем, пусть все семьи, которые сегодня образовались, пусть они так и будут. Мы вам того искренне желаем. И чего мы будем желать именинников? Сначала давайте разберемся вообще, кто сегодня чего. Открывая группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь. БИМ-болталка у нас есть в Максе. Канал в Телеге, канал в Максе, все там же. Обязательно вступайте. Можно будет...
7: Водоканал.
3: Туда не надо вступать, там рыбки от Петра плавают еще с тех пор, я думаю. И плакатик. Спасибо, Петр! Свобода рыбам! У меня футболка с рыбой. И Эльвина Хабибрахмановна сегодня отмечает свой день рождения. Очень милая. Просто обаятельная девчонка. Мария Троицкая, Роза Зайнулина, Виктория Якубова, Татьяна Сидорова сегодня отмечает. Можно было бы подумать, что это супруга Сергея Сидорова из Краснодарского, с Краснодарского края, но нет. Виталий Богданов сегодня 36 лет. Тоже очень харизматичный парень, по улыбке видно. 36 лет, кстати, мой ровесник. Лейсан Хайрутдинова, 37 лет. Артур Шайдулин сегодня исполнился Артуру 31 год. И Ильнур Валиуллин, 42 года. Смотрите, какие у нас слушатели. Вообще все гордятся своим возрастом, никто ничего не скрывает. Дорогие наши, будьте счастливы, самое главное. Пусть у вас все получается. Самое главное, будьте здоровы. И, конечно же, ура! Очень красиво было.
7: Ну и не забывайте про телефон, конечно же, 2-930-800. Эти волшебные цифры приведут вас на нашего волшебного офис-менеджера, который с удовольствием примет вашу волшебную заявку. И, конечно же, далее перенаправит ее на волшебников, которые уже выходят в прямое эфирное пространство. А именно на ведущих любимой радиостанции. А те, в свою очередь, с удовольствием выполнят вашу заявку. Со всем сердечным присутствием. Вот так вот я вам скажу. В рабочее время, пожалуйста, в будние дни с 10 до 17.00. 2-930-800. Также можно легко заглянуть на сайт БИМ-радио, там найти раздел «Услуги» и тоже заявочку вашу рассмотрят и примут, конечно же. И это и поздравления могут быть и в стихах, и в обычной какой-то форме, и в необычной форме. И танцы, и папье-маше, и Альберт говорит: «Вячеславович, станцую, обязательно только позвоните, закажите». Давайте же посмотрим, кто еще из знаменитостей у нас тут родился с вами в один день, 26 июня. Ну, смотрите, сегодня какой день интересный, 26, 06, 2026. Вот поэтому очень много свадеб, уважаемая коллега.
3: Да-да.
7: Да, цифры, понимаешь, играют с людьми. Так вот, в этот день родились президент Чили Сальвадор Альенде, лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Сегодня отмечает свой день рождения. Геннадий Андреевич, принимайте наши поздравления. Балерина Агриппина Ваганова, кинорежиссер Владимир Мотыль, певец Як Йолла, фигуристка и тренер Тамара Москвина, актриса и певица Арианочка Гранде сегодня исполняется. Вот свой... А ты помнишь какую-нибудь песенку Арианочки Гранде?
3: Нет, сейчас не вспомню. Я
7: вообще ни одну не помнишь? Она не вообще
3: помню.
7: Поет, нет, что-то там?
3: Не,
7: поет, кстати,
3: не помню.
7: Она... Поет она, кстати, очень здорово. Она еще пародирует,
3: это
7: кстати,
3: да.
7: Офигительно. Там я смотрел какой-то ролик, где она пародирует там и эту, и ту, и вот расту-ту-ту-ту. Кстати, мы знаете, еще забыли, кого поздравить? Вы не забыли?
3: Камилочка Игудина.
7: Конечно.
3: А я сегодня ей в личку написала, говорю, яркая женщина, скучаю по твоим эфирам. Ну, что это такое? Я написала, она поверила, в общем, написала спасибо. Камилочка, мы тебя любим.
7: Конечно, Камилочка Игудина, нашу коллегу замечательную, поздравляем с ее днем рождения.
3: Ну, 35, по-моему, сегодня исполнилось.
7: Береги руку, Сеня, как говорится, да? Вот. А кто же из музыкантов у нас появился на свет? Еще я вот тут поглядел, посмотрел огромное количество интересных музыкантов. Вот смотри, Майкл Джонс, например. Вот такой. А, Майк. Просто Майк Джонс. Вокалист и гитарист британской группы The Clash. Ну, те, кто в курсе, да, что такое The Clash, знает, кто такой Майк Джонс. Логично же, конечно. Также Терри Нанн. Вокалистка американской группы «Берлин». Актриса, плюс ко всему, кстати. Сингл «Take My Breath Away» вам о чем-нибудь говорит?
3: Еще раз.
7: «Take My Breath Away».
3: Нет.
7: «Take My Breath Away». Вот ну, это да. Вот все понятно. Хорошо. Вячеслав Величковский, музыкант проекта «Лесоповал». А это вам о чем-то говорит?
3: Ну, хватит меня спрашивать.
7: «Лесоповал»-то вот это вот. Любимая же, наверное, музыка ваша. Скотт Хольт, американский блюзовый гитарист и певец.
3: Не знаю такого.
7: Автор песен. Вячеслав Питкун, знаете такого?
3: Да.
7: Вот. Лидер вокалист группы «Танцы минус». Сегодня тоже отмечает свой день рождения. А также Колин Гринвуд. Бас-гитарист британской рок-группы Radiohead. Так их-то вы знаете?
3: Знаю.
7: Ну и как вам?
3: Нормально.
7: Нормально? Нравится?
3: Да. Отстань.
7: А еще, ну, Арианочка Гранде мы сказали. А еще, вот как вы думаете, кого мы послушаем? Вот из всех, кого я перечислил.
3: Radiohead, наверное.
7: Radiohead. А вот смотрите-ка, не отгадали, потому что сегодня на свет еще появился Крис, нас понимает все, Айзек. Ау, вот это вот все.
3: Сейчас, свет выключу,
7: как,
3: погоди.
7: Сейчас как он разойдется, сейчас как. Ох ты ж, романтик серф-рок.
3: Написали, что у нас душно.
7: Сейчас мы форчик откроем.
3: Он за нами следит. Июнь, это ты?
7: Давайте насладимся отличной песней от Криса Айзека.

0: свет еще появился. Крис нас понимает все. Айзек. Ау, вот это вот все.
1: Сейчас свет выключу, погоди.
0: Сейчас как он разойдется, сейчас как. Ох, ты ж романтик серф-рок.
1: Написали, что у нас душно.
0: Сейчас мы форчик откроем.
1: Он за нами следит. Июнь, это ты?
0: Давайте насладимся отличной песней от Криса Айзека. Blue Hotel.

0: Бим-радио.
1: Здесь у нас застольник на Бим-радио.
2: Сейчас спою.
1: Сейчас поем. Подпевайте, кстати говоря, народные песни.

0: Анна Альбертовна, вам долить компоту? Он у меня хороший, свои ягодки свои, и все.
1: О, пока ты с Любкой, я урожай собирала.
0: Да-да.

0: Вот это точно проигрыш. Галя! Я только тебя люблю, Галя!
1: Начисти-ка еще компоту!
0: Да не смотрел я на нее!
1: Давай, давай!
0: Я налей-ка еще компотику, пожалуйста!
1: Рассказывай мне!
0: Михалыч,
1: не смотрел
0: не
1: он! Тьфу, пес Кобелина!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для Глеба.
1: Кажется, раз,
2: конечно. Ну, вот, Глеб, специально для тебя.
1: Да, моя любимая песня, все правильно.
2: Глеб у нас сегодня нас меняет, поэтому его любимая песня, как вы просите всегда.
1: Обожаю. Погромче, пожалуйста, можно?
0: Давай.
1: Давай, Глеб.
0: И мне тоже дай.
1: Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря.
3: Что?

0: нет нынче нас. Малина ягода.
1: Ну что же, на этом вот мы и скажем вам до свидания. Атасных всем выходных. Июнь наконец-то уходит, скоро июль. Атас Атасович. Кстати, Атас Атасович, тоже привет. Глебу уступаем место. Программа «Привет-привет» на подходе. Ярослав, огромное спасибо за эфир.
2: Вам, Петр, тоже спасибо. Кстати, сразу скажу, что завтра буду в эфире с 8 до 14.00. Атас! Орать не буду, потому что все, я закончила на сегодня.
1: Всем хороших выходных. Пока.
2: Пока. Берегите себя.
3: Забоится о наших ребят. Бим-радио.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Доброго пятничного вечера, солнышки мои. Рад вас всех мысленно, ментально приветствовать, как всегда. Как у вас дела? Давайте рассказывайте. 792-72-42-102 и 8 в Телеграме в Максе мне пишите. Поболтаем, что-нибудь обсудим. А через... А, у меня уже даже Бабай поприветствовал. Бабай... А, он написал «Добрый вечер, к сожалению, уже не слышу БИМ, но я желаю тебе хорошего эфира и отличного настроения, я вам тоже, ББ, безусловно». Ладненько, друзья, сегодня с вами буду до 10 вечера, а в 9 часов у нас с вами будет ваша любимая уникальная программа «Привет, приветов», так что еще поболтаем после небольшой рекламы.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
7: дверей. Знакомьтесь, окон, парфюм, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
0: Соусы пилявые.
3: Соусы
0: пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Только лишь с тобой выше я взлечу, только что мы с вами услышали. Я думаю, это он поет про диплом. И, кстати, про это, друзья. Буду принимать поздравления по номеру 792-72-42-102.8. Вчера я был на вручении диплома, представляете? Закончил я магистратуру официально со вчерашнего дня, поэтому можете меня поздравить. Я даже вчера речь толкнул в конце всей церемонии, представляете? Мне мой староста вначале говорит: «Глеб, а ты же там что-то ведешь у нас, да? Вещаешь там откуда-то? Может быть, ты скажешь какую-нибудь речь в конце, наставишь молодое поколение на путь истинный». Но я подумал, сказал, почему бы и нет. Когда в конце ведущие спрашивали, кто хотел бы сказать пару слов, единственный, кто поднял руку из всего актового зала, который был битком набит, но почему-то стояла гробовая тишина после этого, я поднял руку и в итоге задвинул речь минуты на три. Мне даже понравилось. После этого ко мне что-то подходили фоткаться зачем-то. Подбежал студсовет с микрофончиком и с камерой брать какое-то интервью. Я говорю: «Ребята, вы опоздали лет на 5, наверное, с этим. Можно было ко мне раньше подойти. Возможно, я был бы гораздо более популярным на данный момент времени». Ну ладно, ничего страшного. Поэтому можете меня поздравить. Давайте, да? И вот у меня подготовленная песня. Я же всегда готовлю песню, как открывашка для часа. И вот я сидел, думал, какая же песня у меня ассоциируется именно с окончанием всей этой учебы. Ну, скорее всего, она, конечно, будет продолжаться у меня, но ничего страшного. И я придумал, какая песня. Вот. Именно такое чувство мне дарит окончание магистратуры, друзья. Black Eyed Peas в эфире Бим Радио. А у микрофона, чуть не забыл, Глеб Низовский.

0: Это был Митя Фомин в эфире Бим-радио. Друзья, меня тут спросили, а какую ты речь задвинула на вручение дипломов? И у меня как-то так по наитию все пошло сразу. Я вот что вижу, о том и пою. Да, а конкретно о чем я говорил, у меня было две главных мысли, которые я хотел передать. И бакалавриату, которого там тоже награждали вместе с магистратурой, я сказал следующее. Там была куча родителей, я обратился к ним и сказал: ребята, уважаемые родители, пожалуйста, всегда поддерживайте своих детей во что бы это ни стало. Да, возможно, они не всегда об этом просят, но всегда их поддерживайте. Это, конечно, касается не только тех, кто помладше. Вообще, это касается всех. Ну и второе, я всем посоветовал следовать за своей мечтой и делать какие-то подвижки, брать ответственность за свою жизнь и идти вперед. Пока, по крайней мере, молодые, есть еще на это время, чтобы себя как-то реализовать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
2: «Бим-радио» представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

меня ладонь тоже превратилась в кулак, пока я добирался до студии, потому что на улице прохладненько. Друзья, давайте-ка по погоде поговорим, да? Плюс 15 на данный момент в Казани. Сегодня осадков не ожидается, ощущается как плюс 12. Вот имейте в виду, надеваем курточки, достаем легкие, да можем даже и не легкие. Облачно с прояснениями. Есть предупреждение Гидрометцентра России, действует до 29 июня. Предупреждение касаемо сильных осадков. Выходные. В этот раз нам не совсем повезло, но ничего страшного, все равно будем веселиться и гулять. Дождь и ветер от 4 до 6 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду. Но в среднем температура будет держаться от плюс 14 до плюс 18. В принципе, такая погодка нас будет ждать, точнее даже не ждать, а сопровождать вплоть до понедельника включительно. Со вторника уже будет небольшое улучшение, плюс 22, плюс 24 в среднем. Так что немножечко перетерпим, в курточках походим, может даже шарфики накинем. Обязательно надо о себе заботиться, друзья, и стараться летом не болеть. Все? Про погоду все, да. Давайте еще что-нибудь поболтаем. 792, 72, 42, 102,8. Кстати, мне вот уже начинают присылать приветики, да? Напоминаю, друзья, с 9 часов стартует у нас рубрика «Привет, приветов». Только обязательно с 9 у нас будет с вами целый час, чтобы послушать музыку, которую вы мне закажете, которая у нас окажется, да, надеюсь, и передать приветы, конечно, своим родным, близким и друзьям. А сейчас Оли Мурс в эфире Бим Радио «Beautiful to me».

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один...

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Ой, друзья. Алло, алло. Друзья, друзья, такая следующая песня замечательная. Здесь просто идет по очереди. Не буду говорить, кто. Я вам расскажу вот по фактам, да, по поводу этого загадочного музыкального проекта из 90-х. Оказывается, вокалистку оттуда зовут совершенно не так, как этот проект называется. Я вот, например, об этом не знал, я вам скажу честно. Под этим именем чаще всего подразумевают таинственный евроденс, европоп проект 90-х, который прославился благодаря всемирно известному хиту. Название говорить не буду, но сделаю такой небольшой закосик. Называется эта песня как «Великая драма с Хамфри Богартом начала 40-х». Вот так вот я закручу вам. Настоящим голосом певицы, которая скрывается за этим псевдонимом, является итальянская вокалистка Дора Карофилио, ее зовут, из группы «Нове Ченто». Ну, в общем, давайте, надеюсь, вы угадали, кто это. Ну, хотя бы должны какие-то догадки 100% должны быть, поэтому давайте послушаем Джессику Джей, «Касабланка», друзья, в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

конечно же, друзья, знаменитая эротическая авторская, романтическая пятиминутка, прошу прощения. Глеб Низовский у микрофона, через 5 минут у нас уже начнется с вами ваша любимая программа «Привет, приветов». Напоминаю, 792-72-42-102.8. В Телеграме в Максе можно направить свои приветики, пожелать любви, можно передать привет обязательно мне будет приятно, признаться кому-нибудь любви, само собой разумеется, для этого и существует эта романтическая пятиминутка перед приветами. Все по плану, друзья, все по плану. И, конечно же, на нашем сайте и в нашем приложении тоже можно очень удобненько, благодаря одной волшебной кнопочке, передать привет и заказать песню. А сегодня на нашей романтической пятиминутке я тоже подготовил для вас замечательную песню для разогрева. Поэтому, друзья, буду ждать ваши приветы, буду ждать ваши признания. И у микрофона Глеб Низовский. Увидимся в следующем часе. А сейчас Крис де Берг, «Леди ин Ред» в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая программа «Привет, приветов». Вы мне уже очень много приветиков накидали, не переживайте. В порядке, в очереди все читаем, до всех дойдем, всем привет передадим. И музыку мы с вами сегодня быстро забьем плейлист, судя по всему, да? Ну все, не теряем времени, пишет мне Оксана. Добрый вечер, передаю привет Александру, вам Глеб тоже и родной Казани. Еще неделька, и мы на море. Прошу поставить Свету, синеглазые дельфины. Ох. Замечательная танцевальная песня. Скоро вас тоже будут синеглазые дельфины катать на спине, я так понимаю, Оксана. Хорошего вам отдыха желаю. Анастасия мне написала. О, здесь такая романтика. Добрый вечер, Бимуля. Хочу разделить с вами самые теплые чувства, которые переполняют мое сердце. Сегодня я хочу признаться в любви своему мужчине. Мой любимый муж Руслан. Я безумно люблю тебя и очень скучаю. Каждый день без тебя кажется бесконечным, и я с нетерпением жду твоего возвращения домой из командировки. Ты моя опора и вдохновение, и я благодарна судьбе за каждую минуту, проведенную рядом. Скорее возвращайся, мой родной. И просят поставить романтическую музыку на свой вкус. Вот видите, друзья, романтические пятиминутки работают, и я об этом уже говорил. Анастасия, я вам желаю как можно скорее, чтобы ваш муж к вам вернулся. И обязательно, я уже приготовил песню на свой вкус, максимально романтическая, я думаю, вам понравится будет после Светы. Идем дальше. Добрый вечер, бим-бим-бим, любимка. Здравствуйте, Глеб. Передаем привет всему гостеприимному Татарстану. Туристы из Перми. Прекрасная столица Казань. Прекрасные районные центры, как Лаишево. Мы остановились на Камском море. Поставьте для нас песню в исполнении Салавата Фатхудинова, Мин Яратам, Сине Татарстан, Зур Рахматвар вам. От Гульшахиды, Гульшахида. Конечно, с большим удовольствием поставим. Без проблем, без проблем. Хорошего вам отдыха и хорошего вечера. Едем дальше, господа. Добрый вечер, Бим. Передаю привет моей жене Риточке. Хочу сказать, что я ее очень люблю. 4 года вместе, это только начало. Можно, пожалуйста, песню «Самый лучший день» Лепса? Спасибо. И много-много красных сердечек. Да, Павел, обязательно-обязательно поставим. Сегодня прозвучит в нашем эфире. Ну что, друзья, не будем терять времени. Сейчас будет Света, потом романтическая песня от меня для Анастасии и его мужа, ее мужа Руслана. И снова к вам вернусь зачитывать ваши приветики. Не переживайте.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, продолжаем зачитывать наши великолепные теплые приветики. Юлия пишет мне: приветики, Глеб, привет, Казань, всем хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, песню Нэнси Дым, ага, с ментолом. Если нельзя, тогда Мурат Насыров, мальчик хочет Тамбов. Ну, я подумаю, конечно, над этим с большим удовольствием. Мурат Насыров мне нравится больше в данном контексте, на самом деле, Юлия, с вашего позволения. Так, переходим далее. Привет, Бимка, всем доброго, душевного вечера. Сегодня отмечается свой день рождения наш младший братик Денис. Поздравляем его всей нашей семьей. Здоровья и долгих лет жизни, семейного счастья с Гузель. Спасибо за рыбалку сегодняшнюю. Ух ты, я бы сейчас тоже съездил. Мы вас любим и ценим. Твой брат, папа Валера и Эльмира. Если можно, Любе, а река течет. Валера Иванов мне пишет. Да можно, Валерий, почему бы и нет, да? И поздравляю Дениса тоже с днем рождения. Идем далее. Ляйсан мне писала: привет, Бимуля, привет, Бимболталки. Аделиня, любительница группы Звери. Можно для нее, пожалуйста, Зверей тоже поставить? Как раз таки. Хорошо, Ляйсан, поставим для Аделины сегодня Зверей обязательно. Ксения пишет нам: доброго вечера, любимое радио. Большой привет всем сотрудникам любимого радио, его слушателям, любимому Татарстану, Казани, любимой Бим-болталке, Денису Валерьевичу отдельно привет. Прошу поставить песню Салавата Фатхудинова «Миньяратам Сен Татарстан». Да, это как уже Гульшахида заказывала с Канского устья у нас сегодня. Но, должен предупредить, ее у нас не оказалось, представляете? Зато я подобрал другую. Берегет Гармун Сайлый. Вот она так называется у нас. Так что, друзья, надеюсь, она вас устроит. Это как замещение для Минсине. Ой, Миньяратамсине Татарстан, прошу прощения. Так, идем дальше. Ирина Ахмедзяна мне написала: добрый вечер, Глеб, и сердечко. Хочу передать привет своей любимой маме Лидии Михайловне и заказать для нее любую песню Валерия Бадзинского. Ух ты, замечательно. Я как раз его вспоминал в эфире неделю назад вместе с Кристалинской, вместе с Ларисой Мондрус, Саидой Ведищевой. Ну, в общем, я их всех вспоминал недельку назад, поэтому вот. Она точно есть, пишет мне Ксения. Ксения, ее уже, к сожалению, на данный момент времени нету в наших архивах. Если бы была, я бы с большим удовольствием поставил. Так, еще один зачитаем приветик, уйдем на перерывчик. Поздравляем Богданова Виталия с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. С наилучшими пожеланиями, Богданова-младший. Поставьте, пожалуйста, «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». Замечательная песня Цоя. Вот, Сергей, согласен, песня прекрасная. Поставим, безусловно. Так, еще приветик, коротенький. Добрый вечер, давно слушаю ваше радио. Я всегда хотел бы услышать какие-то песни от Red Hot Chili Peppers или от AC/DC. У нас тут рокер, друзья. Желаю вам и слушателям хорошего настроения, пишет мне Карим. Карим, ваше имя кажется максимально знакомым. Ради вас, конечно, поставим Red Hot Chili Peppers или AC/DC сегодня в эфире прозвучит. А пока что салават, друзья, в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Пакет приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, приветиков очень много. Давайте начнем, не будем терять ни секунды драгоценного времени. Добрый вечер, Глеб, пишет мне Гульнара. Говорю спасибо большое вам, болталка. За эти два дня вы нас поддерживали. Ура, температура спадает. Уим вам передает привет. И болталки тоже. Простые слова выздоравливают, все будет хорошо. Знаете, это очень хорошее лекарство от всех болезней. Я с вами согласен. И просят поставить песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Так, поставим по возможности уже, Гульнара, у нас плейлист, так хорошенько мы с вами забили уже, имейте в виду, я буду стараться ставить, конечно, по возможности, да, я думаю, еще где-то 3-4 песни точно должны влезть. Так, едем дальше, цветочная фея мне пишет, ух ты, Дмитрий, привет с болталки, лети к тебе скорее, сегодня ты на сцене, нет пути назад, поверь, мечта сбылась и свет софитов греет, вновь ты доказал, что можешь, это высшая любовь, и самый лучший день как раз-таки заказывал, который только что звучало. Вот так я смотрю в будущее, друзья. И большой-большой привет цветочной эфире передает болталке, само собой, разумеется. Юлия мне писала: привет, любимое радио. Передай, пожалуйста, привет семье Конышевых, Сергею и Юле, и их деткам Кириллу и Катюше. А еще моей любимой семье, моим сыновьям Сергею и Данилу. Они самые лучшие в мире дети. Они моя поддержка, мое счастье и моя любовь. Также моей любимой мамочке Людмиле. Она мировая мама и бабушка. И просит поставить песню про бобра. Ну, я так понимаю, вы имеете в виду Слава Скрипка, кажется, если мне не изменяет память. С бобром за столом сидим и на ужин полено едим, да? Вот, по возможности поставим, конечно, Юлия, без проблем. Еще одна Юлия пишет, надо желание загадать срочно. Добрый вечер, Глеб, а мы вот с мужем ждем наших детей, дочку из лагеря. Она на море и сына с армии приезжают с разницей в неделю. Занимаемся стройкой, чтобы к их приезду все было готово. Ну давайте не отвлекаемся. И вот хотим передать огромный привет им. Любим, скучаем и ждем. А еще передаем привет Аленушке, сватьям, ну и конечно вам, Глеб. Хорошего всем вечера и отличного настроения. Всем, кто узнал, привет от Юлии и Саши. Если можно, Scorpions. Ух ты, still loving you. Спасибо огромное. Знаменитая, великая баллада, друзья. Но, Юлия, по возможности, конечно, поставлю. Без проблем, да? Если влезем, то поставлю. Наталья пишет мне, мой старый друг. Добрый вечер, Глеб. Поздравляем вас с окончанием магистратуры. Молодец, так держать. Спасибо вам большое. А мы едем все в том же направлении. Ну, вы в курсе. На дачу, то есть, да? Всем прекрасного вечера, хороших выходных и всего-всего самого наилучшего. Из музыки просто поставить мото «Танцует под шаде» по Индии, вроде как там еще участвует. Уже, наверное, не влезем, Наталья, к сожалению. Вот с этого момента мы не влезем, скорее всего. Его точно. Так, остальные приветики тоже вижу. Давайте еще один зачитаю, и мы с вами будем слушать Мурата Насырова, друзья. Бимчик, привет. Едем в машине, слушаем вас. Приветик дочкам Лине и Лисенку. Лисенок, интересно. Сыну Тимирлану тоже и жене Гульсе Юше, пишет мне Рустам. Большой-большой привет всем перечисленным и от меня тоже лично, друзья. Ну ладно, поехали. Скоро увидимся с новыми приветами. А сейчас Мурат Насыров в эфире Бимрадио, друзья. Друзья, легенда, не менее, не меньше.

Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, по песенкам уже, скорее всего, не влезем, но ваши приветы с большим удовольствием зачитаю. Есть у нас постоянный слушатель, который все хочет, чтобы зачитали его ник в Максе. Шурпа Лагманная Вещь мне пишет: «Всем четланам, бим-болталки, пламенный салют. Вы лучшие, особенно Денчик», пишет нам Шурпа Лагманович. Вот я зачитал. Я помню, что для вас это важно, поэтому я это сделал с большим удовольствием. Айрат пишет мне: «Добрый вечер, привет моему другу Марату, 7-й Алеев Победилова и большой-большой Лехе привет передает». Вот, надеюсь, господа услышали ваш приветик. Алина мне пишет: «Добрый вечер, поставьте, пожалуйста, песню «Последний раз ты со мной». Вот интересно, кто это поет, Алина, но в любом случае, как бы ни было, мы, к сожалению, уже не влезаем по времени». Руслан мне написал: «Доброго вечера, привет вам большой и огромный и себе любимому». А вот это хороший привет, я считаю, от Руслана. Все замечательно. О, легенда на базе, привет, Глеб, легенда, пишет мне легенда не наименьшего масштаба, Самир пишет мне: «Как дела у вас? У меня все отлично, я хочу передать привет моей маме, папе, всей Казани, вам, Глеб, Бим-радио, моему любимому радио, всем радиоведущим, Карине ТТ, Ленару, Ярославе, Фариду, двум Альбертам и Махмуду». Ох, Самир, ты, как всегда, врываешься просто с ноги. Привет, Глеб, он мне пишет. Ура! И здравствуйте. Тебе тоже хорошего вечера, дружище, и приятного прослушивания любимого радио. Привет, привет, Бим, меня зовут Роберт. Передаю привет родителям Зеле и Сергею, сестренке Злате и брату Ратмиру, а еще болталке. Люблю вас, болталка. Можно поставить песню «Ветер с моря дул». Хорошего эфира. И вам, Глеб, передаю привет. Да, Роберт, как я упоминал ранее, к сожалению, уже по времени не влезаем, но большой-большой привет болталке тоже передает вас лично. Так, в Максе у нас, в Максе пока что вроде все. Давайте перейдем в приложение, господа. Привет передаю Елене Сарандайкиной, город Звенигово, от Рустама. Ну, Елена, большой-большой вам привет от Рустама, город Звенигово. Привет, Бимчик, передаю привет СНТ Сирень-1, Сереге и Антону, выпьем за здоровье, вредит вашему здоровью. Фирме Агропродгрупп хороших продаж, и если можно, песню Мальборо, тоже вредит вашему здоровью. Рифат мне пишет, Рифат, вы прям собрали все в одном сообщении, но по времени уже, к сожалению. Я понял, что да, песня, да, но по времени мы с вами уже не влезем, к большому-большому сожалению. Давайте еще, вот еще Юлия, Юлия мне написала: «Бимчик-любимчик, передайте привет, пожалуйста, моей любимой и единственной подруге Юлечке, ее сыновьям, а еще ее мамочке, тете Люде. Спасибо большое, что вы у нас есть, от семьи Конышевых». О, какое теплое, доброе сообщение. А, еще же одно есть у нас от Маргоши в Телеграме. «Добрый вечер, Глеб. Передаю привет своему супругу Павлу. Хочу сказать, что я его очень-очень сильно люблю». Вот, Павел, знаете, что Маргоша ваш вас очень-очень сильно любит. Как я вам завидую в какой-то степени. Это замечательно, когда люди делятся такими теплыми словами в нашей программе «Привет, приветов». Именно для этого и существует романтическая пятиминутка, да? Я снова про это напомню. Ну, давайте я еще одну зачитаю, да, времечко у нас есть. Милка Кэт мне пишет, она же Милана. «Добрый вечер, сегодня дождь лил, как из ведра. Из-за стука по крыше я проснулась в 6 утра. Надеюсь, его больше не будет. А по песням я уже не успею». Да, вы сегодня немножко припозднились, Милана. Как у вас дела? Давайте рассказывайте. Мы с вами в прошлый раз так плотненько побеседовали. В понедельник это было. Так, ну что, друзья, пока... Так, приветики еще есть парочку, я обязательно зачитаю. А пока что будет у нас небольшая рекламка в эфире Бим-радио, а потом об один.

0: Ильинский, Валерий в эфире будет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь,
3: и окон,
4: паркинг, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

поем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет по дну.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Кстати, мне вот Милана написала, что сегодня красивая дата. Я ведь даже внимания не обратил, друзья. Сегодня 26.06.26. Реально, действительно замечательная дата. Надо сегодня загадать желание, я считаю, да? Давайте крайние приветики зачитаю, да? Всем огромный привет, Бим Радио. Болталка, я вас обожаю, ваша ведьмочка. Анонимно, интересно. Я вам больше скажу, следующий приветик тоже анонимный. Болталка, всем огромный привет от кошечки. Мяу. Кто знает, тот поймет. Ну, надеюсь, кто знает, тот понял, да? Тоже анонимно, само собой, разумеется. Добрый вечер, Бим Радио. Хочу передать привет своему братишке Марату. Огромный-огромный привет ему. Человек переехал из Самары в Казань. Удачи тебе во всех начинаниях, Алексей Павлович пишет. Марат, тоже лично от себя желаю вам успехов, хорошего переезда. И добро пожаловать в наш замечательный город, город Казань. Так, пока больше приветиков нету, но напомню, что я с вами еще обязательно попрощаюсь в конце часа. Друзья, 792-72-42-102-8, Telegram, Max, а также на сайте и в приложении можно передать еще крайние приветики на сегодня, на замечательный вечер пятницы. А сейчас кино, видели ночь, гуляли всю ночь, и на самый конец часа у нас попали Red Hot Chili Peppers, друзья. Так что ждем и слушаем, и передаем приветы, пока есть возможность.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, буду с вами прощаться, наверное, да? Еще один приветик прилетел вот крайненький на сегодня. Фридушечка писала, пишет точнее. Мне добрый вечер, Бимка, любимка. Передаю привет моему любимому мужу Талгату, который сейчас на работе. И моей любимой доченьке Азалиюшечке. Всем желаю хороших выходных. И я тоже присоединяюсь к Фридушечке, друзья. Желаю вам потрясных выходных. Хорошенько отдохните. В эту субботу мы с вами не услышимся. Да, я уже, наверное, на следующей неделе вы меня услышите, друзья. Всем спасибо за этот вечер, всем отличного настроения, хорошего вечера. У микрофона был... Так, мне еще что-то там приходит. Бегом! Глеб, добрый вечер, слышал ваш первый эфир в качестве гостя у Петра с Ярославой. Удачи на новом поприще. Ох, спасибо большое тебе, наш уважаемый слушатель. Да, Петр и Ярослава, легенда, бесспорно. Ну все, да, всем спасибо, друзья, всем хороших выходных. И до встречи, у микрофона был Глеб Низовский. До свидания.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим Радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Телефон рекламной службы Бим Радио 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: встречи ты.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Лето на любимой волне.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: dientes. Enséñame los.
1: Летнее настроение с Бим Радио.
2: Ветер гонит пыль, подними стекло.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Лето на любимой волне.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.